Ураган Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

0: В Иерусалиме 7 часов. Шаббат шалом. Сегодня пятница, 31 июля 2026 года, 17-й день месяца Ав, Юдзайн Баав, Тавшин Пейвав. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Президент Дональд Трамп объявил минувшей ночью, что созданный им Совет мира пришел к историческому соглашению, которое касается разоружения Хамаса в секторе Газа, а также других террористических палестинских группировок. В опубликованном заявлении Трамп указал, что соглашение обеспечит безопасность Израиля и предотвратит какую-либо возможность использовать сектор Газа в качестве плацдарма для террора. В соответствии с данным соглашением, с завершением процесса разоружения Хамаса и других группировок, силы Цахаля будут отведены из сектора, и вместо них в Газу будут введены международные контингенты, которые будут действовать совместно с силами новой палестинской полиции. Именно они возьмут под свою ответственность вопросы безопасности в данном регионе. В заявлении, опубликованном Советом мира президента Дональда Трампа, говорится, что Хамас согласился с представленной дорожной картой, которая предусматривает переход к следующим этапам договоренностей о прекращении огня в секторе Газа. Речь идет, подчеркивается в заявлении, об историческом прорыве. Впервые Хамас официально согласился с планом, предполагающим его разоружение и отступление Цахаля из сектора Газа, отмечается в этом же заявлении. Цахаль уничтожил минувшей ночью в Южном Ливане в районе Абуфор ряд террористических объектов Хизбаллы. Такова была реакция Израиля на недавний запуск боевиками Хизбаллы беспилотника по нашим силам. В пресс-службе Цахаля отметили, что был взорван в том числе командный пункт Хизбаллы, который возводился в течение не менее чем 20 лет. Корреспондент Кан Итай Блюменталь передает, что в армии завершили подготовку к действиям, направленным на уничтожение террористических тоннелей. Однако эти действия были отложены по требованию президента Дональда Трампа. Глава правительства Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац заявили, что тоннели являются центральным пунктом в программе Хизбаллы, которая направлена на вторжение боевиков в Галилею. В опубликованном заявлении подчеркивается, что силы Цахаля останутся в буферной зоне безопасности, и любая попытка Хизбаллы совершить нападение на наших военнослужащих или гражданских лиц повлечет за собой самый жесткий ответ со стороны Цахаля. В этом же заявлении отмечается, что армия продолжит соблюдать свои обязательства в рамках договоренностей о прекращении огня. Однако она продолжит при этом и свои действия, направленные на устранение любой террористической угрозы. К другим темам. В одном из домов Мушава Эйн-Ияль регионального совета Хофа-Кармель вчера вечером было обнаружено тело мужчины 41 года со следами насилия. Прибывшая к месту бригада Маген Давида Дом была вынуждена констатировать его смерть. Корреспондент Кан Михаль Вассерман сообщила, что полиция приступила к расследованию. Согласно подозрениям полиции, преступление совершил душевнобольной брат погибшего, который нанес ему удары острым предметом. И в заключение о погоде. Сегодня повышение температуры, завтра и воскресенье усиление жары. В понедельник небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Галилее 35, в Бершеве 36 и в Эйлате сегодня днем ожидается 42 градуса. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 7,3 агуры. Курс евро 3 шекеля 52,4 агуры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:56, Тель-Авив 19:20, Хайфа 19:09, Бершева 19:19 и Эйлат 19:15. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 8 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Евгений Кушнер с обзором международной прессы.
0: Еще раз шаббат шалом, уважаемые радиослушатели. За пультом в Иерусалимской студии звукооператор Нати Бланкет, у микрофона Евгений Кушнер. В эфире программа «Обзор зарубежной прессы», в которой мы расскажем, о чем писали на уходящей неделе за последние несколько дней иностранные СМИ на английском и на французском языке. Мощнейшие пожары во Франции и в Испании. Ситуация вокруг Ирана. Встреча в Белом доме Трампа с Нетаньяху. Новые обмены ударами между армиями Ирана и Соединенных Штатов. Привлечение к атакам на объекты проиранских шиитских милиций в Ираке и Саудовской Аравии. Ну и, конечно же, самое последнее. Сегодняшняя новость – это объявление президента Дональда Трампа о переходе ко второму плану, ко второму этапу мирного плана по сектору Газа, в рамках которого Хамас обязуется разоружиться, а Израиль обязуется отвести свои войска из сектора Газа поэтапно, постепенно. Но сперва вкратце о событиях недели в иностранной прессе по хронологии. Еще в прошлую пятницу американское агентство Associated Press, AP и другие мировые СМИ написали о завершении очередной серии ударов армии Соединенных Штатов по объектам в Иране. В пятницу французская газета «Le Monde» одной из первых сообщила об огнестрельном теракте в Самарии, в котором был убит израильский сотрудник сил безопасности и ранено еще несколько человек. Затем поступили уточнения. Был убит еще один израильтянин, еще один ранен и убиты четверо, и ранены еще четверо палестинцев. К событиям в Иудее и Самарии мы вернемся и подробнее сегодня об этом поговорим по материалам иностранных СМИ. В субботу главной темой французских СМИ, включая газеты «Parisien», «Libération», стали пожары, разбушевавшиеся в округе Жеронд и в других округах Франции, а также Испании, были эвакуированы тысячи и тысячи жителей. В воскресенье британская служба BBC и другие источники написали, что в Берлине во время проведения парада гордости в толпу врезался автомобиль, один погибший, не менее 15 раненых. В понедельник большинство французских СМИ указали, что сильнейшие пожары приблизились почти вплотную к французскому городу Бордо. В понедельник американский канал NBC и ряд других СМИ сообщили, что в результате стрельбы в американском городе Сиэтл в штате Вашингтон были убиты и ранены несколько человек. Во вторник каналы CNN, NBC и другие американские источники написали, что на встрече в Белом доме Трампа с Нетаньяху обсуждались ключевые аспекты ближневосточной политики. Во вторник канал Fox News в прямом эфире транслировал церемонию похорон сенатора-республиканца Линдси Грэма. На эту церемонию прибыл и глава правительства Беньямин Нетаньяху, и президент Украины Владимир Зеленский. В ночь на среду главными темами мировых СМИ стали землетрясения на юге Японии и встреча Трампа в Белом доме с Нетаньяху, а перед этим с Зеленским. В среду CNN и другие каналы написали о совместных саудовско-американских ударах по проиранским объектам шиитских милиций в Ираке в качестве реакции на иранские удары, которые были нанесены перед этим по целому ряду американских объектов в регионе. В четверг и газета Wall Street Journal, и каналы NBC, CNN и другие сообщили о новом обмене интенсивными ударами между армиями Ирана и Соединенных Штатов после атак на американские базы в Иордании и после взрывов в египетском порту. BBC в четверг сообщила об очередных массированных российских ракетных обстрелах Киева и Львова. Было несколько погибших и раненых, и среди погибших были и трое детей. И, наконец, сегодня утром, в пятницу, самая последняя информация, последние самые данные, главной темой французской газеты «Le Monde», американской газеты «Washington Post» и британской «Guardian», да и других СМИ, стало объявление Дональда Трампа о существенном прогрессе в деле разоружения Хамаса в Газе и переходе ко второму этапу мирного плана. Ну и теперь к подробностям. Резкая эскалация напряженности на Ближнем Востоке, новый интенсивный обмен ударами между Ираном и Соединенными Штатами. А перед этим целый ряд ведущих мировых, в первую очередь американских СМИ, посвятил немало материалов, репортажей решению президента Трампа заморозить атаки против Ирана. На сайте американского канала CNN появилась статья корреспондентов Захари Коэна и Джима Склуто, в которой говорится, что на такое решение Трампа повлияли мнения вице-президента Венса и председателя Объединенного комитета начальников штабов армии Соединенных Штатов Кейна. Журналисты и обозреватели CNN, в частности, указали на отсутствие должного количества боеприпасов у армии Соединенных Штатов, munition stockpile and other potential negative implications, и на другие потенциальные негативные последствия расширения намечавшегося расширения атак на режим Аятолл, которое теперь все же состоялось. В какой-то степени, указывают Захари Коэн и Джим Склутто, не исключено, что вот эти мнения или пожелания Венса и Кейна в принципе, по большому счету, отвечали и интересам, и стремлениям самого Трампа, ибо, в общем-то, ни для кого не секрет, что общественное мнение в Соединенных Штатах резко против этой далекой, непонятной войны с Ираном, которая, как считают, и это весьма важно отметить, которая, по мнению большинства американцев, не только из числа противников Трампа, но и его сторонников, ну, совершенно не нужна Америке. Ничего, кроме потерь, роста цен на бензин и, как следствие, на самые разные товары, ничего, кроме головной боли, вызванной всем этим, по мнению рядовых американцев, эта война не приносит. А на носу уже и промежуточные выборы в Конгресс в ноябре. И вовсе не факт, что республиканцы их выиграют. А если большинство в Конгрессе окажется у демократов, то последние годы правления Трампа будут сопряжены с огромными сложностями, отмечают аналитики и комментаторы канала CNN. В самом начале статьи крупным планом фотография Трампа, а на другом снимке Венс, Хексет, Кейн, а за ними идет президент Трамп по направлению к трапу самолета. О замораживании плана Трампа по расширению атак против Ирана, помимо канала CNN, в понедельник написали и американские газеты New York Times и Wall Street Journal. Но вот в среду не только CNN, но и другие американские СМИ сообщили о совместных американо-саудовских ударах по объектам проиранских шиитских милиций в Ираке. А сайт издания Axios сообщил об иранской ракетной атаке на базу Соединенных Штатов в Иордании. Все ракеты были перехвачены. В четверг, вчера, большинство американских СМИ написали о новых массированных взаимных ударах между Ираном и Соединенными Штатами после иранских атак на базы Соединенных Штатов в Иордании и после взрывов в египетском порту и после иранских ударов по Кувейту. Но вот сегодня утром, как мы уже говорили в самом начале, главной новостью канала CNN, да и целого ряда других мировых СМИ, стало заявление Дональда Трампа о переходе к следующему этапу мирного плана в секторе Газа. CNN пишет сегодня, что, по словам Трампа, этот план предусматривает разоружение Хамаса и отвод сил Цахаля из сектора Газа. Трамп назвал историческим достижением тот факт, что Хамас впервые согласился на разоружение. Власть в секторе, указывает сегодня CNN и другие источники, должна будет перейти к новому палестинскому правительству, которое будет основано созданным Трампом Советом мира. На сайте французского агентства France Press в рубрике «Proche-Orient» – «Ближний Восток» появился редакционный материал, касающийся нового, очередного всплеска насилия в Иудее и Самарии. Мы вначале говорили, что к этой теме вернемся. По следам теракта, произошедшего в районе Хават-Гилат, в котором палестинский террорист, выхвативший оружие у израильтян, открыл огонь и убил военнослужащего Цагаля и сотрудника сил самообороны. В том же инциденте были убиты 4 палестинцев, констатируют журналисты «Франс Пресс». Еще несколько человек получили ранения. В Иудее и Самарии, или как называют эти территории корреспонденты и обозреватели «Франс Пресс», «En Cisjordanie», наблюдается «une nouvelle flambée de violence», наблюдается новая вспышка насилия. Авторы статьи на сайте французского агентства подчеркивают, что все это может привести к непредсказуемым последствиям, и в проигрыше останутся все – израильтяне, палестинцы, американцы, да и все мировое сообщество в целом. Цагаль, констатируют они, приступил к проведению более широких рейдов, направленных против палестинских террористов. Насилие, пишут французские журналисты, отмечено как со стороны палестинских террористов, так и со стороны радикально настроенных поселенцев. И в целом происходящее вызывает самые серьезные опасения. А в репортаже, расположенном чуть пониже на сайте того же агентства «Франс-Пресс», говорится о пилотном проекте касательно сектора Газа. Обозреватели французского издания указывают, что Израиль принял решение позволить ввод в сектор Газа контингентов международных сил, которые подчиняются Совету мира, что был создан Дональдом Трампом. Уже известно, что туда войдут солдаты и офицеры армии Марокко и, возможно, Уганды. При этом эксперты и аналитики агентства «Франс-Пресс» отмечают, что население сектора Газа по-прежнему остро нуждается в оказании ему «aide humanitaire», в оказании ему экстренной гуманитарной помощи. Предполагается, подчеркивают авторы материала, что, по крайней мере, на первоначальном этапе международный контингент будет действовать на тех территориях Газы, что не находятся под контролем Цагаля. Но, как и в предыдущем случае с каналом CNN, отметим, что и агентство «Франс-Пресс» сделало сегодня утром своей основной темой, своей главной новостью в рубрике «Прошел-Ян» «Ближний Восток» объявление Дональда Трампа о переходе ко второму этапу его мирного плана по сектору Газа. Это самая последняя информация. «Франс-Пресс» написала сегодня утром, что «Le Hamas consent à un accord sur le désarmement», что «Хамас выразил согласие на разоружение». Израиль же в рамках соглашения будет обязан постепенно отвести подразделение Цагаля из сектора Газа. А власть в секторе перейдет ко временному палестинскому правительству, которое будет создано Советом мира. На сайте британского информационного агентства Reuters или Reuters появился материал корреспондентов этого агентства на Ближнем Востоке Маджи Майкла и Фаризы Хафизи. И в нем говорится, что руководство Ирана направило в Йемен своих инструкторов и офицеров как регулярной армии, так и Корпуса Стражей Исламской Революции. Тегеран, пишут журналисты агентства Reuters, пытается усилить военные возможности своих союзников, йеменских повстанцев-хуситов, чтобы они смогли смогли поставить под угрозу судоходство в Красном море и, в частности, в Баль-Аль-Мандебском проливе. Это плюс к тому, указывают Маджди Майкл и Фариза Хафизи, что режим аятолл и сам постоянно подвергает угрозам международные торговые суда и нефтеналивные танкеры в Ормузском проливе. Собственно, йеменские повстанцы-хуситы – это не только и не столько союзники Исламской Республики, сколько ее прокси, ее вассалы, которые в принципе, ну, несмотря на некоторую иногда проявляемую самостоятельность, но в принципе будут делать все, что скажут боссы, начальники из Тегерана. И в данном, вот конкретном данном случае удар, подчеркивают аналитики и обозреватели агентства Reuters, удар направлен, разумеется, по всему мировому судоходству в целом, но прежде всего и в частности по Саудовской Аравии, которая больше всех других стран пользуется Баль-Аль-Мандебским проливом. Кстати, несколько дней назад, напоминают авторы публикации, вновь проявилось очередное военное противостояние между йеменскими повстанцами и Саудовским королевством. Они в очередной раз обменялись ракетными ударами, так что в нынешнем конкретном случае приказ из Ирана как нельзя лучше соответствовал интересам самих хуситов, ибо саудовцы противостоят не только самому Ирану, но и йеменским повстанцам. В начале репортажа фотография повстанцы-хуситы с наплечными ракетными установками в районе, судя по всему, в районе Баль-Аль-Мандебского пролива. Ну а в четверг, вчера, не только Reuters, но и другие СМИ написали о совместных, как мы уже говорили, американо-саудовских ударах по объектам проиранских шиитских милиций в Ираке. Очень многие мировые и особенно американские Американские СМИ поместили в среду на первые полосы материалы, репортажи, связанные с переговорами в Белом доме между Дональдом Трампом и Бениамином Нетаньяху. Официально глава израильского правительства прибыл в Соединенные Штаты для участия в церемонии прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который скончался 2,5 недели тому назад. Тема переговоров Трампа с Нетаньяху стала главной в таких американских изданиях, как газеты «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йорк Пост», каналы Fox News, CNN и другие. И вот на сайте агентства Associated Press появилась подробная статья корреспондентов Эрина Каннингема, Мишель Прайс и Фарнуш Амира. В ней говорится, что встреча американского президента и премьер-министра Израиля продолжалась почти 1.5 часа. Сам Нетаньяху после нее сказал, что «he had an excellent meeting with president», что у него была превосходная встреча с президентом. Кстати, первая после начала иранской войны. «Positive and productive» – «позитивная и продуктивная». Так охарактеризовала ее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит. Она подчеркнула, что на ней обсуждались очень многие самые разные аспекты ближневосточной политики, не только Иран. Рассматривалась ситуация в Ливане, в Газе, поднимались аспекты, касающиеся Саудовской Аравии, Турции и другие. Однако детали, вот именно конкретные детали контактов представлены не были. Кстати, корреспонденты и аналитики Associated Press отмечают, что еще до начала переговоров Трамп сказал, что он не нуждается в каких-либо деталях относительно иранской горы Макуш, куда, согласно подозрениям, иранцы переправили сотни, если не тысячи, центрифуг для обогащения урана, ибо он, Трамп, и без того располагает всей наиболее полной, исчерпывающей информацией. А в самом начале репортажа на сайте Associated Press фотоснимок Трамп и Нетаньяху в преддверии начала их встречи в Белом доме. А перед этим, указывают журналисты Associated Press Эрин Каннингем, Мишель Прайс и Фарнуш Амира, Трамп провел переговоры в Белом доме с президентом Украины Зеленским. Кстати, в этой связи американские журналисты напоминают, что днем ранее стало известно об атаке украинских ВВС в Каспийском море на иранское судно, по всей видимости, перевозившее военное оборудование для России. Лидеры режима «Аятолл» пообещали отомстить Украине, обвинив ее в пособничестве Израилю и Соединенным Штатам. Некоторое время назад на сайте газеты «Нью-Йорк Таймс» появился материал корреспондента и обозревателя этой газеты по военно-политическим вопросам Дэвида Хелпфингера, целиком и полностью посвященный американо-израильским отношениям. А если говорить более точно, ухудшению в последнее время этих отношений, несмотря на, как подчеркивает эксперт и комментатор «Нью-Йорк Таймс», несмотря на бравурные заявления на эту тему, что звучат как из Иерусалима, так и Вашингтона. Бывший мэр Чикаго Рам Эммануэль, кандидат от демократов на пост президента, один из кандидатов, побывал недавно в Тель-Авиве. И вот журналист «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что этот довольно видный политик-демократ подверг критике Бениамина Нетаньяху. Более того, он призвал к «calling for an end to unconditional United States support of Israel», к прекращению безоговорочной поддержки Соединенными Штатами Израиля. На фотоснимке Рам Эммануэль выступает на фоне американского флага. Дэвид Хелпфингер подчеркивает в статье на сайте «Нью-Йорк Таймс», что как-то было принято считать, что американская поддержка Израиля всюду, во всем и при любых условиях – это нечто совершенно неизменное. Но времена уже не те. И порой политика Иерусалима идет вразрез с той линией, какой придерживается Вашингтон. И это начинает раздражать уже не только демократов, но и самих республиканцев, находящихся, как известно, нынче у власти в Белом доме. Причем это касается самых разных направлений – иранского, палестинского, ливанского. В общем, куда ни глянь, на самом деле всюду расхождения, причем подчас или почти всюду, подчас весьма серьезные расхождения между Израилем и Соединенными Штатами. Хотя в целом пока, и это тоже следует признать, указывает Дэвид Хелпфингер, связи между двумя странами все же достаточно крепки. Но ничто не вечно. И, в общем-то, обстоятельства могут сложиться таким образом, что еврейское государство может, оказаться без поддержки своего главного стратегического союзника. И еще из газеты New York Times. Вчера, в четверг, она опубликовала статью, в которой говорилось, что по следам запуска Хизбаллой дрона под джипу Цахаля в Южном Ливане «Raising fears of renewed escalation» возникли опасения касательно нового всплеска эскалации напряженности. А сейчас, уважаемые радиослушатели, сделаем небольшую паузу, передохнем и послушаем немного музыки.

теперь, уважаемые радиослушатели, переходим к самым-самым разным другим темам в иностранной прессе. Не все концентрировалось на самом деле только вокруг Ближнего Востока, Ирана, сектора Газа, Ливана и так далее. Было очень-очень много других событий, других сюжетов, других тем. Продолжаем. Некоторое время назад интересный репортаж появился на интернет-сайте, выходящий в Канаде, на английском языке, там есть и газеты на французском. Так вот, на английском языке газеты «Торонто Стар». Этот материал опубликован некоторое время назад, и он касается взаимоотношений Канады с Индией. Его авторы – один индийский журналист Джан Джарджит Бенерджи и канадский журналист Голд Хайдер – пишут, что Оттава и Дели have entered a new phase in their relationship – открыли новую страницу, перешли к новой фазе в своих взаимоотношениях. На фотоснимке министры торговли Индии и Канады на их недавней встрече в Оттаве. Авторы статьи на сайте газеты «Торонто Стар» пишут, что после всех конфликтов политических, дипломатических, торгово-экономических, какие были в последние месяцы между двумя странами, теперь, похоже, ситуация изменилась. Причем изменилась самым коренным образом и в лучшую, явно в лучшую сторону. В принципе, подчеркивает Чан Джарджит Бенерджи и Голд Хайдер, в принципе, обе страны в действительности сталкиваются, испытывают, что называется, схожие трудности, схожие проблемы. Причем, как в сфере политики, так и в других сферах. Например, в той же дипломатии, в той же экономике. Вспомним, призывают читатели и авторы материала на страницах «Торонто Стар», вспомним, что президент могущественной страны, канадского соседа, Соединенных Штатов, Дональд Трамп, не раз и не два говорил, что хочет, по сути, прикарманить Канаду, превратить ее в еще один американский штат. Собственно, нечто подобное – он говорил и по поводу Гренландии, что явно не вызвало восторга как у жителей Гренландии, так и Канады. И у руководителей Канады, пожалуй, в первую очередь, да и, кстати, у руководителей Дании тоже. Возможно, считают Чандраджит Бенерджи и Голд Хайдер, возможно, это как раз одна из тех причин, по которой Канада ищет какие-то новые союзы на международной арене. А Индия, у которой под боком далеко не дружественный по отношению к ней Китай, видимо, как нельзя лучше подходит на роль стратегического канадского союзника. Более того, в Дели и в Оттаве даже заговорили о некоем Change World Order, о неких возможных изменениях в мировом порядке. Вот так, ни больше, ни меньше. Кстати, об интенсивных контактах между двумя странами пишут не только канадские, но и индийские СМИ. К примеру, выходящая в Индии на английском языке газета Times of India. Весьма любопытный материал появился не так давно на интернет-сайте французской газеты Le Monde. Его автор, журналистка Le Monde Ан Мюра, специализируется на вопросах экономики и геополитики. И вот эта ее статья сосредоточена главным образом, преимущественно, на китайском направлении. Речь в ней идет о попытках Поднебесной взять под свой контроль, практически полный контроль, такую сферу, как «terre rare», дословно «редкоземельные элементы». Ну, в данном конкретном случае имеются в виду, прежде всего, редкоземельные металлы. Как выясняется, пишет Ан Мюра, Китай стремится к полному «domination de Pékin dans ce secteur indispensable», к полному доминированию Пекина в столь важном секторе экономики и промышленности. С 1960-го и примерно по 1990-е годы, указывает автор публикации во французской газете «Le Monde», Соединенные Штаты фактически единолично господствовали в этой сфере. Но теперь времена изменились. Причем изменились самым кардинальным образом. Теперь на сцену вышли уже другие игроки на мировой арене. Но и среди них явно, явным образом выделяется Китай. У него сейчас примерно 44 миллиона тонн редкоземельных металлов. Для сравнения, подчеркивает Ан Мюра, для сравнения, у Бразилии
примерно 21 миллион. У Индии около 7 миллионов. У Австралии около 6. То есть, иными словами, КНР обогнала их всех и довольно ощутимо. И еще в 1992 году, указывает обозревательница газеты «Le Monde», бывший китайский лидер Дэн Сяопин сказал: «Ближний Восток обладает нефтью, а мы, китайцы, станем лидерами во всем том, что связано с редкоземельными металлами. И надо признать», отмечает Ан Мюра, «что обещание, предсказание лидера КНР полностью сбылось, реализовалось». Вообще, полагает французская журналистка, редкоземельные металлы – это лишь показатель, вернее, один из показателей, быть может, наиболее ярких, того, что Поднебесная и впрямь движется, ну, если и не к мировому господству промышленности, экономике и так далее, до этого пока еще все же далеко, то, во всяком случае, к попытке взять под свой контроль наиболее значимые сферы в той же промышленности и экономике. И проявляется это в том числе и в торгово-экономической экспансии Китая в самых разных частях земного шара. И пока странам Запада противопоставить этому что-либо просто нечего, считает Ан Мюра, и приводит все это к удручающей зависимости от Китая самых разных стран мира. Некоторое время назад на интернет-сайтах многих ведущих наиболее читаемых мировых СМИ появились репортажи, материалы о нашумевшем деле, о нашумевшем случае, который произошел около 2 лет тому назад в австрийской столице Вене и который чуть не обернулся настоящей трагедией. Об этом писало в последнее время не одно и не два издания, как на английском, так

корреспонденты Daily Telegraph, об австрийском гражданине, именно австрийском гражданине, который, руководствуясь исламистскими побуждениями, собирался плототонеток это Taylor Swift Concert in Vienna, собирался, планировал совершить атаку, нападение, покушение на концерте певицы Taylor Swift в Вене. Это произошло в 24-м году. Пытавшийся напасть на певицу, австрийский исламист был схвачен и брошен в тюрьму. К счастью, указывают авторы статьи на сайте английской Daily Telegraph, к счастью, трагедию тогда удалось предотвратить. И вот теперь, пишут английские журналисты, и вот теперь ему были предъявлены, уже официально предъявлены обвинения. И, согласно судебному вердикту, этот гражданин, который в прессе именуется Baron A, будет отбывать в тюрьме 15 лет. На фотографии, сделанной в австрийском суде, мы видим этого Барона А, но он тщательно закрывает лицо раскрытой книгой. Так что уловить, а тем более запомнить черты его лица, не то что трудно, а даже просто невозможно. Хотя, безусловно, он не сможет так вот просидеть, закрывая лицо все время. Так что рано или поздно черты его лица наверняка станут известны многим. Это как раз тот случай, когда, видимо, благодаря своевременно полученной информации, силовым структурам удалось остановить террориста. Хорошо бы, чтобы и в дальнейшем силы безопасности не только в Австрии, но и во всем мире были начеку и предотвращали замышляемые злодеяния, отмечают корреспонденты газеты Daily Telegraph. К другим темам. Довольно интересный и, быть может, в какой-то степени полезный репортаж появился некоторое время тому назад на интернет-сайте, выходящей в Швейцарии на французском языке газеты «Трибюн де Женев». Его автор Сильвиан Болт рассказывает читателям о проблемах швейцарских школьников в сфере их физических занятий, физических тренировок. Одним словом, в сфере физкультуры. По словам швейцарского журналиста, физические упражнения, физкультура вообще, спорт в молодежной среде, в школьной среде оказались под знаком вопроса «à l'école obligatoire», в, скажем так, в обязательной школе, то есть, иными словами, в начальной и в средней. А причиной тому, пишет Сильвиан Болт, причиной тому стали проблемы в финансовом обеспечении, как, впрочем, и всегда, или почти всегда в схожих случаях. И это, указывает журналист «Трибюн де Женев», такой «la sonnette d'alarme», такой довольно тревожный звонок. На фотоиллюстрации спортивный зал в одной из школ Женевы. Школьники играют в волейбол и в бадминтон. В том-то и дело, считает корреспондент и обозреватель «Трибюн де Женев», что вот эти проблемы, связанные с финансированием спортивных занятий в школах Женевы, характерны на самом деле для всей Швейцарии. Иначе говоря, всюду примерно одни и те же проблемы. Самое интересное тут то, что, как установили специалисты, медики, учителя физкультуры, оказывается, для нормального роста ребенка, юноши, девушки, желательно, а может даже и необходимо, чтобы он или она занимались спортом регулярно, не менее 3 часов в неделю. Это минимум, но желательно, конечно же, больше, отмечает Сильвиан Болт. Причем 3 часа в неделю – это просто, чтобы подросток развивался именно гармонично, чтобы у него все было более или менее нормально со здоровьем. Но для каких-то спортивных достижений, само собой разумеется, надо гораздо больше часов. Причем это относится к практически любым видам спорта, в том числе и к бадминтону, и к волейболу, и, конечно же, к футболу, который в Швейцарии очень-очень популярен. И вновь, уважаемые радиослушатели, в самом конце, буквально в нескольких словах, вернемся, напомним основные темы уходящей недели в зарубежной прессе. Сильнейшие пожары во Франции и в Испании. Землетрясение на юге Японии. Ситуация вокруг Ирана, Ливана. Встречи в Белом доме президента Дональда

Трампа с Беньямином Нетаньяху, а перед этим с Владимиром Зеленским, которые проходили в Соединенных Штатах, которые приехали в Соединенные Штаты на церемонию прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Он был надежным, искренним другом как Израиля, так и Украины. Новое, резкое обострение между Вашингтоном и Тегераном, а американо-саудовские атаки на объекты проиранских шиитских милиций в Ираке. Вот основные темы, основные события уходящей недели, о которых мы говорили подробно в первой части программы. Ну и, конечно же, совсем уже в заключение нашей передачи скажем, что главной сегодняшней темой, именно темой сегодняшнего дня, утра пятницы, является тема, связанная с объявлением президентом Дональдом Трампом о прогрессе в деле разоружения Хамаса и об отступлении, постепенном, поэтапном отступлении сил Цагаля из сектора Газа. Я полагаю, что к этой теме мы просто неизбежно, ну, почти наверняка неизбежно вернемся в наших следующих обзорах зарубежной прессы. И на этом, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. За пультом в Иерусалимской студии был звукооператор Нати Бланкет, а подготовил и провел для вас обзор зарубежной прессы Евгений Кушнер. Большое вам спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго. Здоровья, удачи, всяческих успехов, мира и шаббат шалом.

0: В Иерусалиме 8 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Убийство в Негеве. Амар Караан, 22 лет, был застрелен вчера вечером возле населенного пункта Касейфа. Он получил крайне тяжелые ранения и скончался в больнице Сорока в Бершеве, куда его доставила служба Маген Давид Адом. В том же инциденте еще один человек был ранен легко. Полиция расследует обстоятельства случившегося. К другим темам. Высокопоставленные представители Ирана намекают на то, что Израиль мог стоять за запуском беспилотников по египетскому порту более суток тому назад. Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи написал на своей странице в социальной сети, что Египет является важным союзником его страны в регионе. И в Иране придают большое значение поддержанию безопасности Египта. Мы должны проявлять максимальную бдительность во всем том, что связано с возможными израильскими провокациями, которые могут расшатать мир и стабильность в ближневосточном регионе, указал Аббас Аракчи. Высокопоставленный представитель Цагаля заявил в интервью каналу «Аль-Арабия», что под подобными иранскими утверждениями нет ни малейших оснований. Как мы уже передавали ранее, президент Дональд Трамп объявил минувшей ночью, что созданный им Совет мира пришел к историческому соглашению, которое касается разоружения Хамаса в секторе Газа, а также других террористических палестинских группировок. В опубликованном заявлении Трамп указал, что соглашение обеспечит безопасность Израиля и предотвратит какую-либо возможность использовать сектор Газа в качестве плацдарма для террора. В соответствии с данным соглашением, завершением процесса разоружения Хамаса и других группировок силы Цагаля будут отведены из сектора, и вместо них в Газу будут введены международные контингенты, которые будут действовать совместно с силами новой палестинской полиции. Именно они возьмут под свою ответственность вопросы безопасности в данном регионе. Цагаль уничтожил минувшей ночью в Южном Ливане в районе Абуфор ряд террористических объектов Хизбаллы. Такова была реакция Израиля на недавний запуск боевиками Хизбаллы беспилотника по нашим силам. В пресс-службе Цагаля отметили, что был взорван в том числе командный пункт Хизбаллы, который возводился в течение не менее чем 20 лет. Корреспондент Кан Итай Блюменталь передает, что в армии завершили подготовку к действиям, направленным на уничтожение террористических тоннелей. Однако эти действия были отложены по требованию президента Дональда Трампа. Глава правительства Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац заявили, что тоннели являются центральным пунктом в программе Хизбаллы, которая направлена на вторжение ее боевиков в Галилею. В опубликованном заявлении подчеркивается, что силы Цагаля останутся в буферной зоне безопасности, и любая попытка Хизбаллы совершить нападение на наших военнослужащих или гражданских лиц повлечет за собой самый жесткий ответ со стороны Цагаля. В этом же заявлении отмечается, что армия продолжит соблюдать свои обязательства в рамках договоренности о прекращении огня. Однако она продолжит при этом и свои действия, направленные на устранение любой террористической угрозы. И в заключение о погоде. Сегодня повышение температуры, завтра и воскресенье усиление жары. В понедельник небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Галилее 35, в Бершеве 36 и в Эйлате сегодня днем ожидается 42 градуса. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 7,3 агоры. Курс евро 3 шекеля 52,4 агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: 8 часов и 5 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, и шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программа «Своими словами». Сегодня пятница, и, как обычно, мы подводим итоги недели. На этой неделе глава Центральной избирательной комиссии, он же заместитель главы Верховного суда Ноам Солберг, опубликовал письмо, касающееся освещения предвыборной кампании средствами массовой информации. Поводом к публикации письма стало решение партии «Демократим» не допускать журналиста 14-го канала Авраама Хасона на мероприятие, где публиковались результаты праймериз в партии Яира Гулана. И вот что написал судья Ноам Солберг. «Право знать принадлежит не журналисту. Это право читательницы читателей, слушательниц и слушателей, зрительниц и зрителей. А когда придет время избирателей всех сторон». Журналист, которому отказано во входе, не остается снаружи один, вместе с ним снаружи остается и общественность, которой он служит, написал Солберг. Точные, своевременные и, к сожалению, далеко не сами собой разумеющиеся слова главы Центральной избирательной комиссии. Своими словами подводим итоги недели. Мы, разумеется, будем говорить о предвыборной кампании, всем, что ее сопровождает. Поговорим мы, разумеется, и о сделанном минувшей ночью заявлении президента США Дональда Трампа о достижении соглашения по разоружению Хамаса в Газе. Будем говорить о завершившемся визите в США премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, о ситуации вокруг Ирана и о многом-многом другом. Как обычно, уважаемые радиослушатели, к вашим услугам наш аккаунт в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня и при помощи которого приглашаем вас принять участие в нашем эфире, это наш обычный пятничный вопрос. Мы всегда вас спрашиваем об этом по пятницам. Какое событие во внешней или внутренней политике вы считаете наиболее важным на уходящей неделе? Возможно, это какое-то событие, которое ускользнуло от нашего внимания. Возможно, это событие, которому нужно уделить больше времени, чем мы это делаем. Пишите нам, высказывайте свое мнение, дискутируйте, спорьте, критикуйте нас, если мы того заслуживаем. Все приветствуется. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. А сейчас 8 часов и 7 минут в Израиле. Очень короткая пауза, и мы переходим к газетам.
1: Своими словами.
0: Газеты, о чем пишут сегодня израильские газеты. Пятница, много материалов, много приложений. Газета «Исраэль-Айом», начнем мы с нее. Продвижение на пути к демилитаризации Газы и к разоружению Хамаса. Таков главный заголовок издания. Хамас согласился передать тяжелое оружие, однако Израиль требует полной демилитаризации. Террористическая организация настаивает на том, чтобы оставить в своих руках сотни единиц легкого оружия для защиты своих высокопоставленных лидеров. На иранском фронте обоюдный огонь не прекращался уже более суток. Сообщения о мощных взрывах в Саудовской Аравии и Йемене. Надо сказать, что вот сегодня утром было сообщение о том, что минувшей ночью не было ударов по Ирану. США не атаковал позиции Ирана, объекты на территории этой страны. Ариэль Каана, вторая страница издания, обо всем этом более подробно. Еще несколько материалов здесь. Шира Шапира. Мать Анера Шапира, погибшего 7 октября, один из героев того страшного дня, погибшего в вагончике смерти, после того, как защищал своих товарищей, которые находились рядом с ним. Шира Шапира, которая присоединилась к списку Хили Трупера и Йоаза Энделя, дает интервью Эли Зильбельбергу на 18-й странице издания. Лидеры национально-религиозного лагеря сбились с пути и забыли те ценности, которые важны населению страны, считает Шира Шапира. Она пишет на эту тему. Дело об угрозах и о насильственных действиях возле редакции новостей 12-го канала. Полиция и Шабак задержали подозреваемого примерно 40 лет из Рамадгана, Ярон Дорон, об этом на 15-й странице издания. И все газеты без исключения пишут о путче в бригаде Гевати. Не менее 115 военнослужащих отказались вернуться на базу. И вот 30 дней тюрьмы и удаление из бригады Гевати – это наказание, которое наложено на организаторов путча. Более 100 бойцов батальона «Цабар» покинули военную базу с Детейман и направились в штаб бригады на фоне разногласий с командиром батальона. Большинство вернулись на военную базу. Об этом Лилах Шуваль на 6-й странице газеты «Исраэль Айом». Опрос, который публикует газета, такой еженедельный экзит-пол, если можно так сказать. Что вы думаете о предложении бронировать места в предвыборных списках в Кнессет близким погибших или тех, кто был похищен? 32% считают, что это необходимо делать. Это в газете «Исраэль Айом». Ну и, разумеется, как всегда, в пятницу очень много авторских материалов. Амит Сегаль публикует статью о тяжелой ситуации, в которой находится партия ШАС. Кто избиратели, которые ее покидают? Йоав Лемор публикует материал «Отдайте должное армии и Шабаку». Еще несколько материалов. Цви Аузер, бывший депутат Кнессета, бывший глава Совета по национальной безопасности. «Сигнал тревоги», пишет он. «Наш суверенитет на голландских высотах не у нас в кармане». Амнон Лорд считает, что Нетаньяу – это единственный, кто изменил свой подход после 7 октября. Шерит Эвитан Коэн публикует статью «Между войной и политическими сделками. Цирковые трюки Нетаньяу». Это только несколько материалов в газете, несколько авторских материалов из газеты «Исраэль Айом». Газета «Маариф», ее главный заголовок. «Путч в Гевати. Все бойцы, которые принимали в нем участие, будут наказаны. 115 бойцов батальона «Цабар» покинули военную базу, оставили оружие в Сдетейман и покинули в знак протеста против разрушение какой-то символики, которую они подготовили специально для этого подразделения. Несмотря на то, что через несколько часов порядка 100 бойцов вернулись на базу, командир бригады прояснил, наказание будет в соответствии с тяжестью совершенного. Авиашкинази на 4 и 5 страницах газеты «Маариф». Деди Симхи идет в политическую систему, рассказывает о том, что именно им движет, объясняет, почему он за правительство национального единства без арабских партий и не прощает главам ЦАЛа провалы 7 октября, те провалы, которые стоили ему потери сына. Гай Симхи погиб на этой войне. Сари Маковер-Беликов публикует статью. Еще раз напомним, Деди Симхи, судя по всему, я говорю судя по всему, потому что официально это еще не объявлено, будет баллотироваться в Кнессет вместе с Бенни Ганцем, главой партии Кахой Лаван. В какой рамке, в какой системе, как это будет выглядеть, непонятно. И здесь же интервью с главой партии «Нашдом Израиля» Виктором Либерманом. Мы перезапустим государство, так можно перевести. Либерман обещает восстановить экономику, всех призвать. Правительство доказало, что у нее нет красных линий или каких бы то ни было границ, заявил он. Коалиция, которую мы создадим, будет государственной, будет рассматривать государственные интересы. И еще один материал. Дилемма Трампа. США взвешивают возможность возобновления мощных ударов с воздуха по Ирану. Сообщение сообщается, что президент в отчаянии от провала переговоров с этой страной. Эли Леон об этом на пятой странице газеты «Маариф». И, как обычно, опрос, пятничный опрос, опубликованный газетой «Маариф», если бы выборы состоялись сегодня, то блок коалиции набрал бы 49 мандатов. Блок оппозиции набирает 61, на самом деле, как бы «Маариф» пишет 57, не относя к блоку оппозиции партию Труппера Энделя. И 10 мандатов набирают арабские партии. И, на самом деле, показатель, на который стоит особо обратить внимание, показатель соответствия должности премьер-министра, по мнению избирателей. И здесь Гади Азенкот, формирует уже существенное преимущество. Обратите внимание, 48% израильтян считают, что он соответствует должности премьер-министра, в то время как только 38% считают, что этой должности соответствует премьер-министр Беньямин Нетаньяу. В противостоянии с Беннетом Нетаньяу также уступает. 44% считают, что Беннет соответствует должности премьера, и только 39% считают, что Нетаньяу. Еще несколько материалов. Бой за голоса израильтян за границей. В оппозиции резко критикуют попытки коалиции ограничить приезд израильтян из других стран с целью голосования в день выборов. Повестка дня партии Исраэль Бейтейну в том, что касается религии и государства, обязательный призыв всем израильтянам, всем жителям страны и общественный транспорт в конце недели. Об этом Нахум Пери на третьей странице газеты «Маариф». Что еще здесь можно прочитать? Прогресс на переговорах между Хамасом и посредниками по источникам, которые знакомы с переговорами. Стороны приближаются к взаимопониманию по передаче гражданского контроля в секторе Газа. Высокопоставленный израильский источник заявил, что не будет отступления сил ЦАЛа без демилитаризации сектора. Жители населенных пунктов, прилегающих к границе с Газой, мы требуем немедленного обвала власти Хамаса. Эли Леон, Рами Шани на пятой странице газеты «Маариф». Еще несколько материалов. Трамп в отчаянии от продолжающейся войны с Ираном и отсутствия перспектив соглашения. По сообщениям американских СМИ, президент кричал и нецензурно высказывался в ходе встречи с Советом по национальной безопасности. Командующий Центральным округом армии США положил на стол возможность мощной воздушной операции протяженностью в 2 недели. Нетаньяу высказался по поводу возможности соглашения с Тегераном. Они всегда лгут и вводят в заблуждение. Об этом также газета «Маариф». Немного экономики, даже не столько это экономика, сколько наш с вами карман. 121 населенный пункт, 121 местный совет и муниципалитет требуют повышения арноны, муниципального налога. Муниципалитет Нацерета просит повышения на 30% арноны. Президент, глава торговых палат заявил, что речь идет о предупредительном сигнале для всей экономики страны. Нацерет просит поднять на 30%, Азур на 10%, Ариэль более чем на 5%, а Реховод чуть менее чем на 5%. Повысить несложно. Вопрос, могут ли жители это оплатить, но, видимо, муниципалитеты рассчитывают на то, что это возможно. Накануне была разрешена публикация информации о том, что полиция Тель-Авива задержала подозреваемого в том, что бросил плиту в дверь редакции службы новостей 12-го канала. Подозреваемый житель Рамадгана, примерно 30 лет, примерно 40 лет, задержан и передан для следствия. Это сообщение в газете «Маариф», несколько авторских материалов в этом издании. Бен Каспид публикует статью под названием «Мы потеряли Америку». А Мати Тухфель считает иначе. Трамп по-прежнему хранит обязательства Израилю. Ави Бнаяу публикует статью под названием «Израильские соучастники террористических организаций». Даниэль Рот-Авнери публикует статью под названием «Первый, кто заметил преимущество искусственного интеллекта». Алон Бен-Давид, военный обозреватель, публикует статью под названием «Третья интифада уже в пути». Что еще можно здесь прочитать? Как и в других газетах, много материалов. Шмуэль Рознер, например, публикует статью «Менее полагаются на США». А Шлома Мау задается вопросом, кому вообще нужно метро в Гуждане. Я полагаю, что тем, кто не хочет стоять в бесконечных пробках. Хотя, конечно, понятно, что у этого есть очень высокая цена. Это газета «Маариф». Газета «Йедиот Ахронот». Ее главный заголовок посвящен путчу в Гевате. Проверка инвентаря. Спрятанные контейнеры с плакатами перед демобилизацией. Все то, что, по мнению армии, не соответствует духу ЦАЛа. Резкий шаг командира батальона и реакция более 100 бойцов, которые покинули военную базу. Сообщение, которое послал командир их родителям. Целое подразделение, которое отказалось вернуться. Драма в батальоне «Цабар» в Сдетейман потрясла ЦАЛ. Речь идет об очень тяжком правонарушении, которое будет рассмотрено, которое последует ответ в рамках армейской дисциплины, однако в соответствии с уважением к бойцам. Элиша Бен Кимон об этом на третьей странице издания. Доверие командиров, так называется статья военного обозревателя Йоси Йошуа. Здесь же о возможном отступлении ЦАЛа из сектора Газа. Не будет отступления без демилитаризации, без разоружения Хамаса. Статья Итамара Айхнера на второй странице издания. Израиль немного остужает воодушевление по поводу соглашения с террористической организацией. Официальный израильский источник: Газа даже не обсуждалась во время встречи Трампа и Нетаньяу. Не уверен, что это так хорошо, но тем не менее. Орадар публикует статью под названием «Ожидание семейного врача. Две недели». Таков средний период ожидания очереди к семейному врачу, не к какому-то редкому специалисту и так далее, а к семейному врачу. Люди ждут порядка 2 недель. Что происходит с израильской системой здравоохранения? Нужно спросить министра здравоохранения, кстати говоря, которого у нас нету с того момента, как партия ШАС покинула правительство. И еще несколько материалов. Профессиональная подготовка для жителей, профессиональное будущее для жителей Севера. Проект, который организован совместно Мифаля Пайс. Приложение 7 дней и на 57-й странице. Что еще можно здесь прочитать? План по обвалу режима Ирана во время операции Шагатари, во время операции «Рычание льва». Надав Яль в приложении Мусафа Шабат новые детали плана, который, по крайней мере, на данный момент не реализовался. Возможно, еще реализуется. На данный момент пока нет. В одной комнате с Катаром, это статья Нахума Барнеа. Что еще можно здесь прочитать? демилитаризация или преувеличение. Такая немного игра слов на иврите. Перуз оафраза. В Иерусалиме пытаются немного охладить воодушевление источников в Совете мира, которые объявили о прорыве на переговорах по разоружению Хамаса. Это соглашение между Хамасом и посредниками, заявил официальный источник в Иерусалиме, который добавил, что в документе, который обсуждался в Каире, нету достаточного ответа на израильские требования. С другой стороны, официальный источник в Совете мира прояснил, что нету и конфликта с Израилем, заявив, что когда израильтяне увидят полную картину, они обнимут это историческое соглашение, которое означает, что, по сути, Хамас капитулировал. Как всегда, любое соглашение – это вопрос того, какой комментарий ему дается. Гад Лиор публикует статью на 4-й странице «Экономика выборов» или «Предвыборная экономика». Что бы сказал министр финансов Бениамин Нетаньяу, один из лучших министров финансов, которые были здесь, пишет Гад Лиор, об экономической политике премьер-министра Бениамина Нетаньяу? Судя по всему, он подверг бы ее самой резкой и острой критике. Помимо прочего, подверг бы критике реформы, которые остались только на бумаге, рост налогов, дороговизну жизни, замороженный рынок недвижимости, цены на бензин, которые рвутся к небесам, и север, который обваливается. 3 года войны, во время которых средства были переведены в основном на вопросы безопасности, на фоне нереализованных обещаний, все это наносит удар по нашему карману. Об этом Гад Лиор на 4-й странице газеты «Идиот Ахарунат». Это то, о чем пишет это издание, несколько заголовков газеты «Аарец». Главный заголовок «Круг атак», непрекращающийся круг атак в Персидском заливе и отсутствие выхода, все это загоняет Трампа в угол. Об этом пишет Амос Араэль, военный обозреватель. Издание «Американская армия» сообщила, что атаковала в Иране после 6 дней прекращения огня. В Кувейте, в Иордании сообщалось о ракетах, которые были запущены в сторону территории этих стран. Еще несколько материалов. Йоси Вертер публикует статью под названием «Главное во время встречи Нетаньяу и Трампа прячется в ответе на вопрос, что не обсуждалось». В Газе сообщают о 6 убитых, среди них дети. И источник в Совете мира. Мы приближаемся к соглашениям о 2-м этапе. Еще несколько материалов. Шабак постановил, что дело Катар нанесло ущерб безопасности государства. Однако это заключение до сих пор не подписано, пишет Гиди Вайц на 7-й странице. Это заключение, если оно действительно есть, если оно подписано, противоречит тому, что сказал уже бывший глава службы внешней разведки Моссад Дэдди Барне, который, напомним, заявил, что это дело не нанесло ущерба безопасности государства, но вполне легитимно, что есть разногласия между главами спецслужб. Еще несколько материалов. Отдел Минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, расследует, изучает связи Йоава Ильяса, более известного как «Цель», известный, назовем его активист. Так вот, его связи с полицией расследуются после того, как была опубликована соответствующая статья в газете «Арец», Йошуа Брайнер и Бар Пелег на эту тему. Новые партии, которые возникают из ультраортодоксального мейнстрима, бросают вызов существующей политической системе практически в любом смысле этого слова. Однако по-прежнему они включают только мужчин, и нету никаких других, нет никаких новых вызовов, которые они могли бы бросить в этом отношении, пишет Аарон Рабинович в газете «Гаарец». Прежде чем перейти к нашим собеседникам, познакомимся немного с заголовками газеты «Макор Ришон». Наша обязанность как глав местных советов хранить еврейский характер наших поселков и не стесняться об этом говорить. Чрезвычайное совещание, которое на этой неделе провел форум по обеспечению еврейского большинства в Галилее, потребовал от глав муниципалитетов и местных советов на севере страны реализовать национальную программу на фоне демографических вызовов, которые стоят перед севером. Если необходимо, мы пойдем на конфликт для того, чтобы прекратить замалчивание проблемы. Об этом Удая Кариш Хазони на 4-й странице газеты «Макор Ришон» и анонс на 1-й странице. Еще несколько материалов. Десятки тысяч людей требуют, чтобы глава Нью-Йорка Мамдани не принимал участие в церемонии 25-летия терактов 11 сентября. Об этом Эльханан Шпейзер пишет на 5-й странице газеты «Макор Ришон». Эстер, вдова Бнаяу Мельта, погибшего в минувшую пятницу в теракте возле Кафартель, он был человеком Самарии. Его кровь здесь, и он здесь останется. Об этом вдова погибшего. Я надеюсь, нам удастся поговорить о ситуации в Иудее и Самарии, о том, что там происходит, об эскалации, которую мы там наблюдаем. Мейр Бен Шаббат, бывший глава Совета по национальной безопасности, публикует материал на 4-й странице издания. Иранцы сделали за Нетаньяу его работу, в том, что касается визита к Трампу и тех доводов, которые Нетаньяу должен был привести. Победить в бою и проиграть в сражении. Стратегическая западня, в которой оказался Израиль, пишет Шлому Янай, здесь же на 4-й странице. Почему тактического превосходства не хватает для того, чтобы сформировать новую реальность на следующий день после войны? Что еще можно прочитать? Статья Кальмана Липскинда, главного редактора издания. Ненависть к поселенцам вновь прорвалась, на сей раз у нее есть очень ясный и четкий политический дом. Партия ненависти Яира Гулана атакует в ярости жертв, еврейских жертв теракта и является адвокатом арабских врагов, пишет Кальман Липскинд. После выборов демократы будут важными и краеугольными союзниками коалиции Айзенкота и Беннета. И здесь же фотография заседания фракции «Демократы». И это то, о чем пишет сегодня газета «Макор Ришон». Сейчас 8 часов 34 минуты. Послушаем немного музыки и продолжим программу.

0: כשהתראיינתי לפני, בתחילת הלחימה,
1: כן.
0: אני חושב שהעליתי את שמו, אני לא יודע אם זה היום יהיה רלוונטי ואם יהיה את הכוח ואת היכולת לעשות את זה.
1: וזה?
0: אבל אתה יודע, טבע האדם הוא רוצה להיות אופטימי ורוצה עם תקווה.
1: אז על איזה שם אתה מדבר? על איזה שם אתה מדבר?
0: אני אומר שאנחנו כולנו מנסים להיות אופטימיים על מנת שיהיה אולי תקווה שנגיע אל המנוחה, אל נחלה.
1: אבל אתה בספק, אני מבין.
0: לצערי הרב, אני לא אסתור עוד.
1: אלוף משנה במילואים שמשון ארבל, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
0: תודה, ביי ביי.
1: Я спросил нашего собеседника о ситуации. Давайте представим, сказал я, что это соглашение, о котором мы сегодня услышали, оно будет реализовано. Хорошо ли это для Израиля? Я должен сказать, говорит наш собеседник, что вы исходите из абсолютно нереалистичной предпосылки. Это соглашение не может быть реализовано. Нет ситуации в мире, нет ситуации, которую реально можно было бы представить, что Хамас разоружится, что Хамас откажется от власти. Давайте, допустим, говорит наш собеседник, пойдем наиболее оптимистичным путем и наиболее оптимистичным сценарием и представим себе, что Хамас отказался от тяжелого оружия. Представим себе даже, что легкое оружие передано только тем, кто находится в рамках новой полиции на территории сектора. Кто эта полиция? Понятно, что это Хамас. Понятно, что в секторе Газа ничего не может произойти без того, чтобы Хамас принимал в этом участие, говорит наш собеседник. А коль скоро так, то мы вновь оказываемся в ситуации, когда мы обманываем сами себя. Хамас остается в секторе, Хамас продолжает контролировать сектор. Наша ситуация становится гораздо сложнее, говорит полковник запаса Шимшон Арбель. Он говорит о том, что с этого момента или с момента вступления в силу этого соглашения мы окажемся в ситуации, когда в том случае, если мы захотим каким-то образом действовать против террористов, допустим, мы знаем о местонахождении какого-нибудь высокопоставленного террориста, мы не сможем действовать так, как мы хотели, так, как мы могли, даже если он планирует теракт. Представляете себе, какой шум начнется, если мы ликвидируем террориста, говорит наш собеседник, после того, как соглашение вступило в силу. Именно поэтому мне кажется, что все эти лозунги о полной победе и о исчезновении Хамаса это пустые слова, тем более, что за спиной этого соглашения, за кулисами этого соглашения я очень четко вижу следы Мухаммада Дахлана, человека, который, возможно, пытается возобновить свою власть в секторе. Возможно, это делается даже с ведома и с одобрения США и Израиля. Это человек, который контролировал ситуацию в секторе, но уже давно не там, говорит полковник запаса Шимшон Арбель. И поэтому мы сегодня оказались, собственно говоря, заложниками той ситуации, на которую сами себя обрекли, потому что вместо того, чтобы декларировать, нужно было действовать более активно, пытаясь сломить власть Хамаса в Газе и помнить, что Хамас сложно выкорчевать полностью. Обратите внимание на то, что происходит сегодня в Иудее и Самарии. Там есть силы, которые действуют. Израиль контролирует территорию. И единственное, что можно сделать, это постоянно, то, что называется, косить траву. Это постоянно бороться с террором всякий раз, когда он поднимает голову. Я не уверен, говорит полковник запаса Шимшон Арбель, что это соглашение, которое подписали или подписывают, даст нам такую возможность. С нами в эфире был полковник запаса Шимшон Арбель. В прошлом высокопоставленный сотрудник Офиса координатора действий правительства на территориях.
2: Своими словами.
1: 8:46. Мы продолжаем программу и поговорим сейчас немного о Иудее и Самарии. То, о чем мы планировали делать в самом начале. Там ситуация обостряется. Минувшая неделя прошла под знаком эскалации в этом районе. Напомню, что в минувшую пятницу возле деревни Кафертель был совершен теракт, в результате которого были убиты двое израильтян. Майор Цала Юваль Эзра и боец службы быстрого реагирования поселка Ицар Бнаяу Мельт. Вот что сказала вдова Бнаяу Мельта.
3: דין הכפר טל כדין רפיח, האויב הוא אותו אויב. לא יכול להיות שהגענו למצב הזה, שמאססים לפתוח באש על מחבלים. זה לא יכול להיות
1: שחוזרנו אחורה. כפר טל должна быть такой, как судьба Рафиаха. Недопустима ситуация, при которой мы оказались в ситуации, когда солдаты обдумывают, открывают ли огонь по террористам. Недопустима ситуация, при которой через три года после начала этой войны наша концепция возвращается к тому, какой она была 6 октября 2023 года, говорит Эстер Мельт, вдова Бнаяу Мельта. А вот что сказал об этом инциденте кандидат в Кнессет от партии «Демократии» Моше Радман.
4: אנחנו מיד מאמצים את המושגים של פיגוע ומטיילים ומשתמשים במילים תמימות מבלי לשאול את עצמנו שאלות בסיסיות.
1: Мы слишком быстро воспринимаем риторику, которую нам навязывают. Мы называем это терактом, мы говорим о прогулке, мы используем такие очень милые и наивные термины, которые скрывают от нас необходимость отвечать на реальный вопрос, что там произошло. Ответа на это мы до сих пор не знаем, кто первый открыл огонь и так далее. И главный вопрос, что они там делали, и почему солдаты ЦАЛА должны охранять нарушителей закона, которые совершают прогулки в районах А и Б. Я надеюсь, что у нас сейчас... Это был депутат Кнессет, кандидат в Кнессет от партии «Демократии» Моше Радман. Естественно, что в период предвыборной кампании такие инциденты моментально становятся частью политической дискуссии. Я надеюсь, что у нас будет сейчас на связи наш собеседник, с которым мы сумеем поговорить о ситуации в Иудее и Самарии, тем более, что эта ситуация продолжает накаляться. На следующий день после теракта в Кафертель была предпринята попытка совершить еще один подобный теракт, также отобрать оружие и открыть огонь в районе деревни Сусия, поселка Сусия на Южно-Хевронском Нагорье. По счастью, тот инцидент завершился без пострадавших. Однако, с одной стороны, бесконечные попытки террористов совершить нападение, с другой стороны, столкновение между израильтянами и палестинцами в Иудее и Самарии, все это приводит к тому, что ситуация там выходит из-под контроля. ЦАЛ усиливает свои подразделения и пытается каким-то образом взять ситуацию под контроль. Я жду пока появления у нас на связи нашего собеседника. Окей, с нами в эфире сейчас Давид Шарп, наш военный обозреватель. Давид, доброе утро, большое спасибо, что вы с нами.
5: Габи, доброе утро.
1: В Иудее и Самарии, я хочу с вами поговорить про ситуацию в Иудее и Самарии. Прежде всего, такое ощущение, что там две силы, армия посередине. Палестинский террор, с одной стороны, с другой стороны, постоянное противостояние, постоянное столкновение между израильтянами и палестинцами, а армия должна все это контролировать. Это возможно вообще?
5: Это возможно, но все это непросто. С одной стороны, взлет и падение, но по большому счету довольно серьезный накал палестинского террора. Ну и в меньшей степени накал, но тем не менее присутствуют беспорядки в том или ином виде. И безусловно, опять-таки, израильские граждане, те представители молодежи холмов, которые пытаются взять те или иные решения в свои руки. И все это на фоне необходимости держать большие силы на территории Иудеи и Самарии, уже исходя из, собственно, обычных соображений и того, что необходимо воевать или вести оперативную активность и в Ливане, и в Сирии, и вести учения. В общем, и так ситуация, она на самом деле очень непростая, требуются очень серьезные дополнительные усилия. Но когда усилия в таких условиях, то итог он и серьезные проблемы, я имею в виду с точки зрения обучения войск, маневров и базисных рутинных действий, с одной стороны, с другой стороны, сил не хватает.
1: Зео, когда мы говорим об усилении подразделений в Иудее и Самарии несколькими батальонами, за счет чего, откуда, так сказать, как это выстраивается? Одеяло, оно не безгранично.
5: Да, безусловно, это в какой-то мере Тришкин кафтан. Силы обычно распределены следующим образом. Одни несут оперативную деятельность, в том числе в Иудее, Самарии и в других местах. Другие находятся на учениях, грубо говоря, на учениях. То есть в тот момент, когда ты снимаешь какие-то силы с учений, это значит, что учебный процесс нарушен. Это значит, что боеготовность этих сил будет ниже. Причем ниже на протяжении долгого срока, если ты это делаешь постоянно. И про отдых я уже не говорю. Ну и, соответственно, результат налицо. В тот момент, когда нет должной боевой подготовки, боеспособность этих частей падает.
1: Насколько сейчас, как можно вообще оценить нынешнюю ситуацию в Иудее и Самарии? Вот эта вот вспышка, которая была в конце прошлой недели. Я сейчас вижу заголовки в газет. Мы на пути к третьей интифаде и так далее.
5: Ну, по поводу третьей интифады, это достаточно, ну, скажем так, я имею в виду обычная ситуация. Mm-hmm. Потому что есть вот эти цикличные моменты с ростом напряженности из-за тех или иных обстоятельств. Значит, сегодня можно сказать, что с военной точки зрения и с точки зрения борьбы с подпольем Израиль достиг больших успехов за последние годы, начиная с 7 октября, благодаря тому, что огромные усилия предпринимались на постоянной основе в Иудее и Самарии большими силами, удалось, ну, скажем так, в значительной степени снизить потенциал террористических организаций. Сегодня в этом плане ситуация объективно лучше. С другой стороны, всегда есть вот этот потенциал, я это называю, народных и массовых беспорядков, который потихоньку нарастает со временем. Чем дальше от одной интифады, тем ближе вторая интифада. Есть такое понимание. И здесь, безусловно, потенциал присутствует. Потенциал, я имею в виду, потенциал напряженности. На мой взгляд, с точки зрения именно классического террора, сейчас и его угрозы, сейчас Израиль в неплохой ситуации очень, насколько это можно говорить.
1: Насколько...
5: А вот с точки зрения большего... Сложно сказать. Я имею в виду именно массовые беспорядки.
1: Насколько вот те экстремисты, еврейские экстремисты, которые практически каждый день мы слышим о тех или иных инцидентах с их участием, насколько они, ну, на простом языке, отвлекают силы безопасности от своей естественной и обычной работы?
5: Отвлекают. Скажем так, это можно измерить и в количествах. Ну, я думаю, что если бы их вообще не было, если бы вот все было тишь да гладь, то, наверное, бы на, скажем так, на считанные батальоны, но меньше. Это такое вот, примерно такая оценка. Отвлекают считанные батальоны за все про все своими действиями, тем, что необходимо эти силы держать, именно исходя из соображений, во-первых, защиты тех или иных ферм, например, а также, собственно, не защиты, а постоянного присутствия реакции. Это не огромные силы, но когда мы говорим, что все буквально натянуто, когда мы говорим о том Тришкином кафтане, самом, когда войск всегда недостаточно, их не совсем достает, то даже считанный батальон другой, который необходимо тратить именно из этих соображений, это тоже очень важно.
1: Давид, я хочу успеть задать вам вопрос о том инциденте, о котором сегодня пишут все газеты. Путч в бригаде Гевати. Как вы понимаете, что там произошло?
5: Ну, путч — это все-таки происходившего в свое время в латиноамериканских странах. Если серьезно, я бы назвал это бунтом.
1: Бунт.
5: Причем традиция, я бы сказал так, это недобрая, но довольно древняя традиция ЦАЛа, именно пехотных бригад ЦАЛа. Десятки лет подобное уже имело, так или иначе имеет место в нашей армии. Как правило, этого, эти бунты и бывали гораздо более жесткие, чем то, что мы видели вчера, связаны с тем, что, ну, скажем так, чуткие души старослужащих и военнослужащих со стажем не учло командование. Как правило, это командир роты или командир роты или командир батальона. И на этих конфликтах между традициями старослужащих и тем, что командир хочет поставить их на место, все и построено. В принципе, армия, главное в армии, по большому счету, одно из самых важных в армии — это дисциплина. На дисциплине все базируется. Безусловно, с другой стороны, традиции разного рода обычаи, которые не вредят делу, без них тоже нельзя. Это, в общем-то, часть рутины.
1: Так что в данном случае командиры переборщили?
5: На мой взгляд, в тот момент, когда речь не идет, если мы, когда говорим о традициях, если мы говорим не об издевательствах, например, старослужащих над молодыми и тому подобного, а в большей степени о всякого рода традициях, хоть и носящих неуставной, но безобидный характер, всегда еще более важно, чтобы командир проявил себя как психолог, а не только как человек, который должен показать, что он в доме хозяин. И у меня, внимание, риторический вопрос. Когда командир в бригаде батальоне Цабар, в бригаде Гевати, да, молотком разбивал вот эти плакаты, связанные с традициями старослужащих, он думал о том, что может произойти, что в итоге 100 человек сбежит и будет вот такой вот эксцесс?
1: Я полагаю, что все-таки это мало кто мог представить. Мало кто мог представить.
5: Я думаю, что нет. А значит, на мой взгляд, значит, он не проявил в должной степени себя как психолог. И я это говорю из того, что знаю ту ситуацию, что там произошло. Ну и, скажем так, безусловно, это недоработка. Человек, который командует батальоном, несколькими сотнями людей, он не только должен знать, как тактически грамотно своих бойцов применить, он должен быть и психологом, и менеджером. И вчера с этим было далеко не лучшим.
1: Может быть, это связано с тем, что все произошло на базе с Детейман, уже известный, поэтому там стремление к дисциплине повышено?
5: Не думаю, что злой дух с Детейман как-либо повлиял, а вот отсутствие должного подхода, безусловно. Кстати, тут я не уверен на 100%, что это сыграло роль. Командир батальона, о нем немало хороших слов говорили, в том числе его командиры, выходец из сил специального назначения, а не из линейного батальона. Возможно, то, что он не совсем вырос.
1: Нормы другие, да?
5: Со своими солдатами, да, у них нормы и обычаи несколько иные.
1: Кстати,
5: это плохо.
1: Окей. Давид Шарп, наш военный обозреватель. Огромное спасибо за участие в программе. Спасибо вам. Шаббат шалом.
5: Спасибо, Габи. Шаббат
1: шалом. 8:59. Первый час программы «Своими словами» подошел к концу. Нати Бланкет за пультом в студии. Вацлав Проченко и Яна Бриск, продюсеры, Людмила Ермакова, редактор, микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 9-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы. Оставайтесь с нами.

0: В Иерусалиме 9 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Сотни харедим приняли вчера вечером участие в мероприятии, связанном с освобождением 63 ультраортодоксальных демонстрантов, которые были задержаны в начале прошлого месяца во время нападения на дом заместителя председателя Верховного суда Ноама Солберга. Во время проведения данного мероприятия в Иерусалиме вчера был атакован ультраортодоксальный военнослужащий, оказавшийся в этом месте. В полицейских, которые прибыли туда, чтобы его эвакуировать, полетели различные предметы. Об этом сообщает корреспондент КАН Даниэль Грубайс. К другим темам. Межарабский канал «Аль-Джарид», вещающий из Египта, сообщил вчера вечером, что соглашение, предусматривающее переход ко второму этапу договоренности о прекращении огня в секторе Газа, будет подписано в середине следующей недели в Каире. Данную информацию передал корреспондент КАН Руи Кейс. Высокопоставленный источник в администрации в Вашингтоне заявил, что все этапы мирного плана по сектору Газа были согласованы с Израилем. Он подчеркнул, что достигнутое соглашение по сектору базируется не на доверии, а на скоординированных позициях. «Мы уверены в том, что Израиль будет соблюдать достигнутые договоренности. Если же этого не произойдет, то президент Дональд Трамп будет очень разочарован», — указал этот источник. По его словам, предполагается, что реализация достигнутых соглашений начнется в течение ближайшего месяца или двух месяцев. Между тем, один из членов Совета мира заявил, что переходное правительство, созданное этим советом в Газе, будет полностью отвечать за все то, что связано с оружием, находящимся в секторе. Он также отметил, что отступление сил Цахаля будет поэтапным. В соответствии с установленным графиком, который пока до конца не согласован, он подчеркнул, что не следует ожидать отвода из Газа подразделений Цахаля до тех пор, пока не устранена угроза, исходящая от Хамаса. Об этом сообщает корреспондент КАН Натан Гудман. Как мы уже передавали ранее, высокопоставленные представители Ирана намекают на то, что Израиль мог стоять за запуском беспилотников по египетскому порту более суток тому назад. Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи написал на своей странице в социальной сети, что Египет является важным союзником его страны в регионе, и в Иране придают большое значение поддержанию безопасности Египта. «Мы должны проявлять максимальную бдительность во всем том, что касается возможных израильских провокаций, которые могут расшатать мир и стабильность в ближневосточном регионе», — указал Аббас Аракчи. Высокопоставленный представитель Цахаля заявил в интервью каналу «Аль-Арабия», что под подобными иранскими утверждениями нет ни малейших оснований. К другим темам. В результате ДТП на севере страны тяжелые травмы получил водитель мотоцикла 30 лет. Он столкнулся с автомашиной на 85-м шоссе в районе перекрестка Муран. Служба Маген Давида Дом доставила пострадавшего в больницу в Нагории. Только что стало известно, что в другой аварии на 90-м шоссе возле перекрестка Аленби в результате столкновения с автобусом погиб водитель автомашины 20 лет. И в заключение о погоде. Сегодня повышение температуры, завтра и воскресенье усиление жары. В понедельник небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме сегодня днем 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Галилее 35, в Бершеве 36 и в Эйлате сегодня днем 42 градуса. Высота волн в Средиземном море от 40 до 60 сантиметров, температура воды 30 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:56, Тель-Авив 19:20, Хайфа 19:09, Бершева 19:19 и Эйлат 19:15. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: אומר, בעצם מה, יכול להיות מצב שמישהו מגוש של אופוזיציה לא ימליץ על איזנקוט לראשות הממשלה?
1: לא, זה לא שאלה של המלצה. זה שאלה של מסע ומתן ודברים, כל מיני משתנים שאנחנו לא נעלה את הצופים בהם, שיכולים להביא אופציה, לדוגמה שאביגדור ליברמן יהיה ראש ממשלה.
0: תן לי את מסלול, תן לי מפת דרכים, תן לי מסלול שזה יכול להוביל לי שם. אני שומע את זה כל הזמן, ואף פעם לא מצליח להבין איך.
1: זה מאוד מורכב הסיפור הזה, אבל זה יכול לקרות.
0: זה יכול לקרות, אתה אומר.
1: כן.
0: אם הייתי שואל אותך היום, אנחנו 31 ביולי, אנחנו פחות מימי היום לבחירות, סיכויים של איזנקוט משמעותית גבוהים מסיכויו של נתניהו, נכון?
1: תראה, הם יותר גבוהים כרגע על פי הסקרים, אבל עדיין, כך בחשבון שיש 90 יום לבחירות ועוד הרבה יכול לקרות. לצורך עניין, אם כרגע אנחנו נתחיל לסגור זירות ברמה המדינית, זאת אומרת לסגור זירת לבנון, לסגור זירת איראן, וכיוצא באלה, יכול להיות שמצביעי ימין מתון יחזרו לגוש נתניהו.
0: אתה אומר מוקדם
1: המלחמה המתמשכת לא מיטיבה, בניגוד למה שאנשים חושבים, בעיניי לפחות לא מיטיבה עם ראש הממשלה ועם הקואליציה.
0: יוסי טטיקס, יועץ אסטרטגיה, המון תודה, בוקר טוב.
1: Тогда, бокер дом.
0: Шаббат шалом. Я спросил нашего собеседника о результатах праймериз, даже не праймериз, а результатах борьбы вокруг праймериз в Ликуде. Бениамин Нетаньяу, может ли он быть сегодня удовлетворен такими результатами? Да, говорит наш собеседник, прежде всего он сообщает, так сказать, в рамках того, что обязан сделать, что он работает с Давидом Битаном, а Давид Битан главный противник Нетаньяу в Ликуде в этом отношении. Наш собеседник говорит о том, что у Нетаньяу есть основания быть удовлетворенным. Он получил, собственно говоря, то, что хотел. Он хотел иметь возможность кооптировать в список людей. Получил такую возможность. Это, разумеется, вызывает очень острую критику в Ликуде. Это вызывает критику в самых разных ее... В самых разных уровнях партии, в первую очередь на местах. В Ликуде активисты работают 4 года. Для того, чтобы получить шанс пробиться в Кнессет, сейчас результаты этого голосования привели к тому, что, эта возможность практически сошла на нет. Часть этого вопроса будет рассматриваться еще судом, потому что подана апелляция против решения о праве министров и депутатов баллотироваться через округа, чего раньше не было, и поскольку по этому вопросу разрыв был всего 6 голосов, то, как и ожидалось, была подана апелляция, которая будет рассматриваться в воскресенье. Может ли это изменить положение Ликуда? Это зависит от того, какие назначения Нетаньяу сделает, кого он назначит в этот список. Если этот список, если эти назначения будут людьми аттрактивными, людьми привлекательными, я не думаю, что это понизит уровень недовольства в Ликуде, но, по крайней мере, это даст некое оправдание тому, что сделал Нетаньяу. Что касается разговоров о том, что множество партий, правых партий не пройдут электоральный барьер, и это принесет победу Айзенкоту, наш собеседник говорит о том, что судьба этих выборов решится в центре, то есть в центристских партиях от Эрдана и Эдельштейна до Ганца и Симхи. Разные оценки говорят о том, что 8-9 мандатов набирает, есть избиратели, которые находятся в центре политической карты. С другой стороны, по тем же оценкам, только одна партия может иметь реальные шансы пройти, помимо партии Труппера и Генделя, которая уже создана. Если будет создано много партий, то есть шанс, что все они провалятся, никто не пройдет. И я полагаю, говорит наш собеседник, что это на пользу Гади Айзенкоту, который получит, собственно говоря, голоса тех, кто поскольку у него есть преимущество, и голоса будут перераспределяться, то его преимущество сохранится. Но, говорит Йоси Татика, я не думаю, что судьба этих выборов решена. Сейчас шансы Айзенкота выглядят предпочтительнее. Но есть еще 90 дней до выборов. Это очень много. Если мы увидим, что постепенно прекращается война на всех фронтах, если мы увидим, что достигаются какие-то соглашения, то, возможно, умеренно

0: 10 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Острый кризис, связанный с проникновением тысяч нелегалов из Марокко в испанский округ Кеута, Малая на севере Африки. Посол Израиля в ООН Дани Данон подверг критике власти Испании по следам чрезвычайного положения, которое было объявлено в данном округе. На своей странице в социальной сети X Данон написал, что перед тем, как подвергать нападкам Израиль, руководству Испании следовало бы объяснить мировому сообществу, почему оно до сих пор удерживает под своей властью этот анклав, расположенный на африканском континенте, ибо это является проявлением колониализма. Корреспондент Кан Дов Гиль-Ар передает, что тысячи марокканцев прошли вчера на эту территорию, не получив соответствующих разрешений. Власти Мадрида объявили о том, что они направляют туда армейские подразделения, чтобы те помогли гражданской полиции справиться с теми проблемами, что возникли в связи с нахлынувшими толпами граждан иммигрантов из Марокко. Представители террористической группировки «Исламский джихад» заявили, что они отмежевываются от тех протоколов о взаимопонимании между Хамасом и Советом мира, что были опубликованы в различных средствах массовой информации. Корреспондент Кан Омер Шахар передает, что «Исламский джихад» опубликовал соответствующее заявление на своей официальной странице в социальной сети Telegram. Как мы уже передавали ранее, высокопоставленный источник в администрации в Вашингтоне заявил, что все этапы мирного плана по сектору Газа были согласованы с Израилем. Он подчеркнул, что достигнутое соглашение по сектору базируется не на доверии, а на скоординированных позициях. «Мы уверены в том, что Израиль будет соблюдать достигнутые договоренности. Если же этого не произойдет, то президент Дональд Трамп будет очень разочарован», — указал этот источник. По его словам, предполагается, что реализация достигнутых соглашений начнется в течение ближайшего месяца или двух месяцев. Между тем, один из членов Совета мира заявил, что переходное правительство, созданное этим Советом в Газе, будет полностью отвечать за все то, что связано с оружием, находящимся в секторе. Он также отметил, что отступление сил Цагаля будет поэтапным, в соответствии с установленным графиком, который пока до конца не согласован. Он подчеркнул, что не следует ожидать отвода из Газа подразделений Цагаля до тех пор, пока не устранена угроза, исходящая от Хамаса. Об этом сообщает корреспондент Кан Натан Гутман. К другим темам. Сотни харидим приняли вчера вечером участие в мероприятии, связанном с освобождением 63 ультраортодоксальных демонстрантов, которые были задержаны в начале прошлого месяца во время нападения на дом заместителя председателя Верховного суда Ноама Солберга. Во время проведения данного мероприятия в Иерусалиме вчера был атакован ультраортодоксальный военнослужащий, оказавшийся в этом месте. В полицейских, которые прибыли туда, чтобы его эвакуировать, полетели различные предметы. Об этом сообщает корреспондент Кан Даниэль Грубайс. И в заключение о погоде. Сегодня повышение температуры, завтра и воскресенье усиление жары. В понедельник небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме сегодня днем 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Галилее 35, в Бершеве 36 и в Эйлате сегодня днем 42 градуса. Высота волн в Средиземном море от 40 до 60 сантиметров, температура воды 30 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:56, Тель-Авив 19:20, Хайфа 19:09, Бершева 19:19 и Эйлат 19:15. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: Вы слушаете программу «Анонс». Обзор культурных событий в Израиле, интервью и рекомендации журналистов радио «Канрека» каждую пятницу с 10 до 12 часов. Спектакли и концерты, фестивали и выставки, лекции, кинофильмы, проекты репатриантов, мнения зрителей, конечно, гости в студии. Каждую пятницу с 10 до 12 часов на «Канрека». С вами Таня Барская. Доброе утро всем вам, уважаемые радиослушатели. Программа «Анонс». С вами Таня Барская. И с вашего позволения, естественно, к своему удовольствию, начинаем мы вновь с темы театральной. В основном я бы хотела уделить внимание с помощью моей собеседницы тем трем премьерам, о которых мы будем говорить. И вновь название, которое все это связало, это «Гешер». Театр «Гешер». С нами генеральный директор, художественный руководитель театра «Гешер» Лена Крендлина. Леночка, доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро, здравствуйте, Таня.
2: Приятно говорить, когда понимаешь, что на данный момент есть репетиции, есть спектакли, есть огромное количество планов, и одна премьера за другой, что здорово совершенно, что это уже сбывается одно за другим.
3: Потихонечку.
2: Да, давайте потихонечку. Давайте, если можно, с того, что называется «День последний». Расскажите, пожалуйста, потому что, когда я вижу сюжет, это прямо совершенно свежий сюжет.
3: Свежий сюжет, и спектакль тоже свежий, поскольку премьера состоялась вчера.
2: Буквально, да.
3: И вчера мы наконец-то поняли, что у нас получился спектакль, потому что до этого, конечно, как обычно, перед премьерой, знаете, все ужасы, все страхи, все не получится, все будет плохо и так далее. Но и все суеверия, которые присущи любому театру, я думаю.
2: Это несомненно.
3: Поэтому вот вчера состоялась премьера. Это абсолютно особенный для нас спектакль. У нас в театре, я думаю, такого спектакля еще не было. Такого современного, такого израильского. Это пьеса, которую написали три человека. Один из них актер нашего театра, два других тоже известные театральному миру люди. Это Нета Вайнер и Михаил Штенберг. Они авторы этой пьесы. Наш артист Ори Яниф, который уже 20 лет работает у нас в театре. И вдруг он пришел ко мне и сказал: мы пишем пьесу. Я сказал: ну окей, мало ли мне пьес приходит. Вот. Ну, после этого...
2: Не удивишь.
3: Да. Не, ну, мы получаем довольно много пьес, материалов, заявок, идей и так далее. Но здесь как-то мы с Руи Хэннон, с которым мы прочли только первый материал, почуяли неладное, что называется. И Руи очень даже к этому подключился, в смысле он сопровождал как драматург эту всю работу. И вот в результате, я не буду долго вам рассказывать, это был очень трудный путь и совершенно не обещанным никем результатом, что называется. И мы пригласили режиссера, который у нас никогда не работал, это Рони Бродецкий. Она уже поставила много спектаклей во всяких разных других театрах, но у нас она работала впервые. Поэтому это тоже был для нас риск, поскольку мы все-таки театр, который отличается от всех остальных.
2: И всегда отличался.
3: Включая характер.
2: Совершенно.
3: Нет, даже я сейчас не про спектакли, я про внутреннее устройство. Поэтому каждый человек, который попадает к нам, он должен пройти своего рода курс молодого бойца. Поэтому она прошла достойно. И вот вчера состоялась премьера, я должна сказать, что так ржали люди во время спектакля, у меня другого слова даже нет, что в конце уже пожаловались на боли в животе. Я сказала, что это самый лучший комплимент, который я могу получить после спектакля. И вообще я пришла к такому выводу, поскольку этот спектакль построен на рэпе.
2: Даже
3: песни,
2: на рэпе,
3: рэп, да. И вся, можно сказать, история и современная, и прошлое государство Израиль звучит стихах. Там очень много шуток.
2: Мало того, что характеризуется этот спектакль на вашем же сайте, сайте театра «Гешер», как апокалиптические видения в стиле буф и музыкальная сатира, еще и рэп сам по себе. Не просто музыкальная, когда ты можешь прийти и ожидать все, что угодно. Еще и рэп.
3: Но вы знаете, я все это слушала.
2: Очень
3: я сама
2: интересно.
3: Очень много для себя открыла из этого спектакля. Как и все, что я, собственно, выучила про государство Израиля, про нашу страну прекрасную, я выучила из наших спектаклей, естественно. Поэтому в этом для меня тоже было очень много открытий. И я уже вчера даже, когда мы отмечали премьеру, сказал, что мне кажется, что Министерство абсорбции должно взять этот спектакль, приводить всех новых репатриантов, и пока все шутки не поймут, все имена не
2: звучат. Лен, по-моему, вы очень правы. Но мы не будем говорить, естественно, тем более вы не будете рассказывать все обо всем и все секреты этого спектакля. Это тоже надо видеть, разумеется. С субтитрой «Русский иврит». В данном случае.
3: Субтитры есть, но я сразу говорю, что лучше, было бы хорошо, конечно, да. Знать язык, потому что иначе придется весь рэп читать.
2: Поэтому, это сложнее.
3: Да, конечно, тут требуется некоторое знание. Мы, конечно, помогаем титрами, как всегда. И были даже гости, которые у нас, не знаю, это на генеральной, на первом спектакле, которые не знают ни одного слова на иврите, и тоже мы слышали хорошие слова, получили удовольствие. Но я уверена, что, конечно, ну вы же сами знаете, что юмор — это последнее, что поддается на чужом языке.
2: Разумеется,
3: поэтому,
2: разумеется.
3: Поэтому, конечно, тут есть такая... Но есть чему учиться, есть чему посмеяться, а главное, что есть возможность на себя тоже посмотреть, на кривое зеркало, в котором мы себя видим все время. И как, ну, мы же знаем, что
2: это факт.
3: Евреи...
2: Израильский спектакль
3: тем, умеют посмеяться над собой.
2: О реалиях, о нас самих. Называется «День последний». Итак, апокалиптические сведения в теле Буф. С одной стороны, музыкальная сатира, рэп. И мне нравится ваш эпитет, характеристика, что в зале ржали, еще ко всему, на темы реальной ядерной угрозы. Звучит замечательно в продолжении. Я уже больше не буду ничего рассказывать, но эта тема там существует.
3: Таня, я только хочу сказать, что ржали не про ядерную угрозу, а про то, как мы себя ведем.
2: Про нас самих, да, конечно, и это здорово. Я поздравляю вас от души с этой премьерой, тем более, что новая творческая группа, которая захотела и сделала то, что сделала, с вашей общей помощью, с помощью Роя Хэна как драматурга, разумеется, так что... Желаю от души этому спектаклю долгой дороги, тем более она так все реально, так все с нами близко, так или иначе. Что делать? Но конец августа близится тоже уже. Август вот-вот начинается, и впереди «Братья Карамазовы» и «Тая Тирана».
3: Да, я должна сказать, что я, конечно, свела с ума наш театр, поэтому летом мы работали.
2: Признаетесь?
3: Да, признаюсь, извинялась перед всеми. Ну, что делать? Это стоит того. Сейчас работали над двумя спектаклями. Сейчас в августе будем работать только над одним. Я считаю отпуск. Но действительно, у нас 28 августа премьера, и «Тая Тирана». Ужасно волнуемся, потому что «Братья Карамазовы» на сцене — это вам не хрен собачий,
2: ну,
3: как
2: да.
3: говорят у нас во дворе. Вот, поэтому Руи Хэн написал инсценировку по роману, по этому огромному и всеми любимому, уважаемому. И «Тая Тирана» после Ричарда III и «Идут», конечно же, третий спектакль, волнуется ужасно. И делает это он свой. Почему мы репетируем летом? Потому что это его отпуск в Бургтеатре в Австрии.
2: Угу.
3: Поэтому он свой отпуск занялся Достоевским у нас. Поэтому состав там потрясающий, актеров просто потрясающий. Я могу сказать, что Дорон Тавори вроде отца Федора Карамазова, а в роли братьев Анатолий Белый, Ариэль Бронс и Никита Гольдман. В очередь с Гарри Нудлиным. Поэтому
2: состав, да, вы правы.
3: Да, я уже не говорю о том, что...
2: И Никиту Гольдмана с удовольствием и с вами тоже поздравляю, этого замечательного актера с недавней потрясающей премией.
3: Ну да, в роли Грушеньки Лена Фрайфельд, в роли Катерины Ивановны Марина Шоев, в роли Лизоньки, наша восходящая звезда, Офир Цайгенбаум, которая уже во многих спектаклях сыграла главные роли. Короче, там играет Полина Пахомова, там играет... еще, в общем, короче, полно народу. Сейчас боюсь кого-то забыть просто. И
2: Саша Демидов, Израиль, Саша Демидов играет
3: Саша
2: старца.
3: Саша Демидов в роли старца Зосима, да. Это не единственная роль, которую он там играет.
2: Да, я вижу, я просто уже не пересказываю. Я смотрю как раз.
3: Да. Поэтому, в общем, они там с Толей Белым сажаются.
2: Как и Дорон Тавори играет несколько ролей.
3: Да.
2: Очень интересный выбор.
3: Ну, большого романа, это всегда...
2: Вообще, когда помнишь сам роман и сочувствуешь Рое Хену в данном случае, который должен сделать из всего этого инсценировку на определенное количество времени. Как, собственно, и всегда это получается. Ну, с таким романом. Да, он это всегда любит. Итак, это приключение в Гешере для всех, для нас, начинается 28 августа.
3: Да, в конце августа несколько спектаклей. Мы буквально открываем наш следующий сезон этим спектаклем, и очень вас всех ждем, несмотря на августовскую жару, конец августа и так далее.
2: Совсем недавно вы поздравляли самих себя, ваш театр, с тем, что вы уже увидели, а премьера всех остальных ждет 16 сентября. «Bloody Mary» – спектакль Дмитрия Крымова.
3: Абсолютно. Я всех призываю делать вид, что кто уже видел спектакль, как бы
2: забыть
3: не
2: идти.
3: Да, потому что премьера, действительно, официальная премьера, это открытие фестиваля Jazz Fest, состоится 16 сентября. Вообще наш фестиваль откроется 16 сентября, торжественное открытие будет, как всегда, с апельсиновым соком, как всегда, со всякими сюрпризами. И Дмитрий Крымов приготовил нам пару сюрпризов еще.
2: Яфа окрасится в оранжевый цвет, как всегда, воздушный шарик.
3: Да. И, конечно же, будут еще всякие мероприятия, о которых мы объявим вот-вот, буквально в ближайшую неделю. Но на Jazz Fest я имею в виду. Но основное блюдо – это, конечно, такой Крымов фест, мини-Крымов фест под названием «Bloody Mary и другие».
2: По мотивам Марии Стюарт-Шиллера.
3: Ну, это такие мотивы.
2: Да, это так, общее. Это не инсценировка, конечно.
3: Да, это никакая не инсценировка, да. Это оригинальная пьеса Дмитрия Крымова, для которого Мария Сверчевил была только поводом. Только чтобы свести на сцене Женю Дудина и Сашу Демидову в роли двух королев, чтобы они наконец-то выяснили, кто звездее.
2: Сюжет выверен сейчас и высказан точно вами.
3: Да.
2: Именно так.
3: Здорово. Да, ну, ты так и задумывалась, поэтому...
2: Здорово, замечательно.
3: Хорошо, что получилось. Я сразу хочу сказать, что этот спектакль уже приглашен в несколько стран нашего необъятного земного шара. И мы уже будем на фестивале в Баку, мы поедем потом в Америку, поедем в страны Балтии и так далее. Так что, если вас кто-то слышит где-то в других местах, не волнуйтесь, мы к вам приедем.
2: Из недавно поставленных спектаклей, которые уже идут и идут сейчас в частности, и будут, разумеется, идти и в следующем сезоне, это «Не тот свет» в постановке Авдотьи Смирновой с Ксенией Рапопорт. Это стало ее первой работой
3: сейчас
2: в вашем театре. Идет сейчас,
3: да,
2: совершенно
3: будет,
2: верно.
3: Будет
2: я поэтому о нем и сказала. Да, в самом начале
3: августа. 5, 6, 7, 8 августа вот будут спектакли. Это как раз те спектакли, которые мы не смогли сыграть в марте в связи с тем, что мы...
2: Они были перенесены, да.
3: Война была, да.
2: Ксения Рапопорт и Генри Давид. Это пьеса Марины Степновой и Авдотьи Смирновой.
3: Да, так что кто не видел, приходите. Тоже, несмотря на августовскую жару, Ксения Рапопорт прилетает. Мы на месте, очень-очень-очень вас ждем.
2: Здорово. Ну, разумеется, впереди и все, что планировалось, и все, что идет, как «Мамаша, кураж и ее дети», разумеется, совершенно замечательное. Это уже будет в конце сентября и далее. То есть об этом, обо всем мы, естественно...
3: И «Мамаша, кураж», и «Дом Бернарды Альбина». Я хочу еще одно слово сказать, что у нас в конце сентября Суккот, как вы помните. И я должна сказать, что сейчас весь мир спорит по поводу фильма «Одиссея» Кристофера Нолана.
2: Да.
3: А у нас наш «Одиссей», в котором те же самые приключения проходят, «Одиссей» только для детей, а не для всего мира, идет уже 13 лет. И уже опять у нас будет новый «Телемак», поскольку они растут не по дням, а по часам, все исполнители этой роли. Будет новый «Телемак», и «Одиссея» у нас будет в конце сентября. И те, кто еще не видел, со своими детьми и внуками, пожалуйста, приходите. Это, мне кажется, отличная подготовка к фильму Нолана.
2: Прекрасно. Огромное спасибо, Лена Кренлина. Я была очень рада вас сегодня слышать. Рада всем успехам театра Гешер, новым совершенно премьерам, которые вот одна за другой. И пусть все репетиции складываются так, как надо. Очень нравятся сегодняшние ваши эпитеты, рассказы о том, как прошла вчерашняя премьера. Идите, уважаемые радиослушатели, становитесь зрителями театра Гешер, получайте удовольствие. Лена, огромное вам спасибо. До встречи.
3: Леньте постучить по дереву.
2: Слышите?
3: Да.
2: Дерево здесь есть в студии. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. До свидания.
3: Всего доброго. До свидания.

С этой песни «We Will Dance Again» Boy George, британская поп-икона, выступил в поддержку нашей страны. Название «We Will Dance Again» мы еще будем танцевать. Хорошо знакомо всем, кто знает о том, что произошло 7 октября 2023 года. И несколько дней назад Boy George выпустил именно эту песню в стиле такой регги и поместил это не на всех платформах, как это делают традиционно, но только на своих личных платформах в Инстаграме и в сети X, пометив это тегом, таким указанием со словом «шалом», за что ему большое спасибо. Это, кстати, вызвало много, естественно, кривотолков, много критики, которые от тех, кто, в общем, против Израиля, что совершенно было ясно и самому Бой Джорджу, что не мешает ему продолжать поддерживать Израиль. А мы переходим к нашей следующей теме, и это тоже театр.

0: Тему театральную мы продолжаем с Викторией Долинской, нашей коллегой. Доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро всем. Шаббат шалом. И тебе, Танечка.
0: Ты предложила нам сегодня услышать новости о том, что происходит в камере.
1: В камерном театре, да. В Тель-Авивском камерном театре. А камере действительно вот довелось в последнее время увидеть два спектакля вот из нового репертуара, и очень захотелось о них действительно рассказать. Они вполне того стоят. Очередной спектакль по пьесе Ханоха Левина. Дело в том, что Ханох Левин в свое время ставил в этом театре свои пьесы, именно в камерном театре. Он был как бы, как это в переводе с иврита, придворным драматургом. Так вот, всего третий раз в истории израильского театра репертуарного была поставлена его пьеса «Зимние похороны». «Хальвая хорпит» называется это на иврите. И впервые ее поставил в свое время сам автор в 1978 году. Кстати, было это не на сцене камерного, а еще на сцене Габины. Итак, дело в том, что, по моему мнению, я думаю, Таня, вы со мной согласитесь, Ханох Левин – это самый израильский и еврейский по духу драматург.
0: Абсолютно.
1: Легко догадаться, почему, правда же? Потому что вот в его пьесах между комедией и трагедией, а то есть между смехом и слезами, практически нет интервалов. И вот в этой пьесе, то, с чего начинается спектакль, очень скорбный, действительно вот просто заставляющий тебя сжаться, скорбная сцена прощания сына с умирающей матерью в одно мгновение заставляет зал рыдать от смеха, потому что ее реплики другой реакции вызвать не могут. «Зимние похороны». И вот умирающая мать, которую великолепно просто играет Ривка Михаэли.
0: Прекрасная Ривка.
1: Да, это уже это всегда, как говорится, праздник. Она, о чем она говорит в свои последние минуты? Она говорит, ну вот, даже умереть в нормальное время мне не доведется. Кто придет на мои похороны зимой? Ну кто? Дождь будет идти, холодно. Никто не придет. Поэтому люди хохочут в зале. Хотя, я говорю, начинается это с того, что тебе хочется плакать от сочувствия. Да, многие, кто это пережил, понимают, что это такое. И вообще вот в этой пьесе уход в мир иной, а смерти там следует одна с другой. И это достаточно комично тоже выглядит. Потому что каждый уход из жизни сопровождается, вы меня простите, конечно, выходом газов. Как из шарика надувного. Вот выпускают воздух, и все. И человек уходит, улетает в мир иной. А вообще сама фабула, смотреть-то будет интересно и даже после того, как я сделаю спойлер, что называется, да? Сама история начинается с того, что родственники пытаются убежать от известия о похоронах тети, чтобы избежать отмены запланированной на тот же день и на тот же час свадьбы. Уже сама ситуация, да, комичная и трагичная одновременно. И вот представьте себе, что в этом спектакле заняты, вот кроме уже названной мной Ривки Михаэли, блестящая Оля Шур-Селектар, Дрео Дрор-Курен, Эран Мор, Надава Сулин, Дуду Нив, Дан Шапира, Рони Натанель, Алон Сандлер, Том Хорев, Шакет Зандани и Айя Гранит Шева. Я назвала их всех, потому что они все достойны, понимаете, вот. Они так великолепно справились с этой непростой задачей. Я говорю, что пьеса эта, она, наверное, самая сложная из тех, которые я когда-либо видела, да, Ханоха Левина. Ну и сценография, и музыка Галев, и изумительный видеоарт, потому что то, что прекрасно в этом спектакле, это использование вот всех современных средств. Хотя, конечно, использование различных аудио и видео современных средств, оно не сделает спектакль плохой хорошим, но в данном случае это был еще как бы вклад один в то, чтобы передать идею Ханоха Левина. Так вот, Умри Розен, он отвечает за видеоарт, и все это восхищает. Спектакль длится около 2 часов, сразу предупреждаю, для израильского театра это достаточно длинный спектакль, да? потому что к полуторачасовому формату все привыкли. И иногда, честно говоря, мне хотелось подстегнуть немножко действия. Ну, может быть, это связано с тем, что мы теперь вообще с трудом воспринимаем длинные тексты, да, длинные форматы какие-либо. Да, да. Хотя вот последний фильм «Троя», да, он как бы посвященный Трое, но да, он очень длинный, да, и его тоже смотришь на одном дыхании.
0: Конечно.
1: Вот. И я понимаю, почему длинный спектакль. Левин, он гений текста. И, как говорится, из песни слов не выкинешь. Там нужно прислушиваться к этим репликам, и они сменяют одно другое. Именно это создает еще и вот такие американские горки перехода от трагедии до комедии. И я думаю, что если раньше вообще жанр Хануха Левина лично мне казался абсурдом, вот некой буфонадой, теперь я поймала себя на мысли, что это не совсем так. Может быть, потому что мы с вами живем сейчас в эпоху набирающего темп всемирного абсурда, да? Вот, поэтому очень хотелось бы, чтобы, если вы любите Хануха Левина, и вот вам интересно увидеть что-то новое, чтобы вы пошли, посмотрели этот спектакль и сделали для себя свои выводы. Еще немножко абсурда в нашу жизнь.
0: Еще
1: и еще один спектакль, ну, совершенно иной, поставленный совершенно в ином стиле и созданный совершенно иным неизраильским драматургом. Это спектакль «Соседка» Ашутафа. И это героини американской черной комедии. Вот иногда говорят на иврите, что этот человек мог бы сыграть даже телефонную книгу. Так вот, те, кто заняты в этом спектакле, две актрисы Аудия Курен и Микки Кам, это просто беспроигрышный дуэт. Вот за полтора часа представления, это действительно формат израильского театра, за полтора часа представления в зале просто бесчисленное число раз я наблюдала, как его захлестывает буквально безудержная волна смеха. И хотя драма Джен Сильверман – это совсем не комедия положений, а философская притча о тех, кто живет по принципу «здесь и сейчас», и о других, кто на склоне лет внезапно осознает, что даже представление не имел о радостях и соблазнах окружающего мира. Вот так две героини волею судьбы, Шарон и Робин, как две планеты, орбиты которых неожиданно пересекаются, встречается в одной квартире. Вот тут я не хочу делать спойлер, потому что иначе неинтересно
0: да, нет,
1: будет смотреть.
0: Не надо.
1: Да. И нужно как можно меньше знать о спектакле, чтобы вот наиболее остро почувствовать эти сюжетные зигзаги. Это бродвейская постановка, знаменитая была «Соседок», да? «Соседки». А мне ее не довелось видеть, но вот работа Ширли Дэши мне очень-очень даже понравилась, пришлась по душе. Так что вот это два спектакля, премьеры торжественные, так называемые, состоялись в нынешнем месяце. Можно их увидеть в камерном театре. И если у нас осталась еще минута, могу рассказать о спектакле, который уже не идет по понятным причинам, но просто заслуживает
0: как
1: вполне
0: впечатление,
1: того.
0: Да.
1: Будущее, да, как впечатление. Дело в том, что вот начинающие актеры, они играют, как известно, не на мастерстве, которое неизбежно приобретают опытные, да, актеры, а вот на так называемом драйве. И меня это всегда очень подкупает. И вам знаком Артур Коэн, да, мой старый добрый приятель, встретились мы с ним, как говорится, в эфире, и по совместительству он и талантливый режиссер, и художественный руководитель, и педагогический директор театральной школы Бейт Цви. Так вот, он пригласил меня на спектакль его мастерской, и потому что для ребят, которые оканчивают этот вуз, Бейт Цви, эту театральную школу, для них диплом – это дипломный спектакль. И я очень обрадовалась, что мне такое выпало такое счастье, потому что Флейшера, вот эту пьесу «Флейшер» под названием «Флейшер», написанную Игалем Эвен Ор, еще 30 лет назад, мне прежде нигде не доводилось смотреть. Я думаю, что вы, Танечка, тоже о ней не слышали, да? Вот. И хотя она написана 30 лет назад, она своей актуальности не утратила, а наоборот, вот как бы смотрится сейчас как нечто провидческое. И студенты, они вот подхватили этот замысел Артура Когана и превратили вот это памфлетное, по моему мнению, по своей сути, произведение в какую-то трагически трогательную историю отдельно взятой одной семьи. Семьи, которая стала жертвой махеров, не побоюсь этого слова, от религии, не религиозных людей, а именно махеров от религии. И я уже сейчас могу сделать ставки на то, что несколько нынешних выпускников школы Бейт-Цви станут в дальнейшем гордостью израильского театра.
0: Что,
1: например, вот исполнитель главной роли Арье Флейшера, владельца некошерного магазина, его зовут Став Бениамин, и прекрасная Шира Аль-Музлино, которая сыграла его жену Берту. Дело в том, что вот она уже, эта молодая актриса, вот запомните ее имя, она уже снимается и в сериалах, и в фильмах, и у нее масса приглашений, она еще, будучи студенткой, была на расхват, и это не случайно. Очень жаль, конечно, что это только был дипломный спектакль. Хотелось бы, чтобы это интересное произведение могли увидеть.
0: Будем надеяться.
1: Вот это,
0: спасибо вам огромное.
1: Впечатление на последнее, за последнее
0: спасибо
1: время.
0: Спасибо большое. Виктория Долинская в нашем эфире. До встречи на Канрека. Спасибо огромное.
1: Шаббат шалом.
0: Шаббат шалом. Всего хорошего.

0: Мы продолжаем нашу зрительскую рубрику, то есть ту рубрику, в которой может оказаться каждый из вас, уважаемые радиослушатели, и поделиться своими впечатлениями от выставки, от спектакля, от того, что вы увидели на улице и что относится к миру искусства. Что угодно. В данном случае мы говорим об опере. В таком межсезонье и с большим удовольствием хочу услышать впечатления от тех опер, о которых мы поговорим с Лилией Шахнович. Лили, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро, Таня. Доброе утро всем, кто сейчас слушает.
0: Я в данном случае не скрываю, я с большим удовольствием смотрю за вашей страницей в Фейсбуке, в социальной сети, и в данном случае порадовалась тому, как интересно, вкусно и затягивает, цепляет тех, кто, возможно, не смотрел, не слушал, не увидел всего и может вот так по вашим впечатлениям понять, что происходит в Израиле в этом направлении, еще до начала нового сезона, конечно. Итак, что у нас происходило на сцене в завершившемся уже сезоне 2025-26? Опера.
1: Да, спасибо большое за приятные слова. Все, что я хочу сейчас сказать, будет относиться исключительно к прошедшему сезону. Поскольку делать предположение, что как будет в нашей стране, безумно сложно, поэтому говорим о том, что было, и я думаю, что есть что сказать. Прежде всего, есть разные сезоны. Сезоны, которые запоминаются яркими премьерами, яркими приездами ярких солистов. Сезон, который у нас закончился, он запомнился совсем другим. Он запомнился тем, что театр продолжал жить, несмотря на всякие сложные обстоятельства, в которых находилась и вся страна, и театр. Я совершенно справедливо говорю о том, что я не от имени театра и не претендую ни на какую истину в последней инстанции. Я просто зритель, который много лет ходит в оперу и пытается понять, почему один спектакль вызывает отторжение, другой притягивает, живет в памяти. А сезон, который завершился, его невозможно отделить от того времени, в котором мы находились. Война вмешивалась во все, в наше сознание, в процесс подготовки, в спектакли. И поэтому самое первое, самое главное, что я хочу сказать, что огромное спасибо и артистам, и хору, и оркестру, всем, кто принимает участие в создании спектакля, потому что они работали в очень сложных, экстремальных ситуациях. Они не позволили театру, в общем-то, прекратить существовать ни на один день. Даже в марте, когда

0: Дивук, потом была Соломея Штрауса, Набука Верди, и последняя, которая завершилась буквально в эти дни, Тоска Пуччини. Из всех опер, я считаю, что самым главным, самым ярким явлением была премьерная опера Иосифа Барданашвили «Дивук». «Дивук» — это же это явление еврейской культуры в целом. И перенести его на сцену оперы — это было и смелое решение, и безумно интересное. Вы знаете, я практически никогда такого не бывает, но это была единственная опера, на которую я пошла дважды.
1: Потрясающе.
0: Дважды! Потому что я как слушатель, который первый раз в жизни услышал это, я была настолько потрясена этим, что решила...
1: Понять снова, прочувствовать, разобраться.
0: С первого раза новую вещь сложно полностью до конца всю охватить. Вот хотелось и постановку, и музыку. А игра актера была просто поразительна. Я очень надеюсь, что эта опера останется в репертуаре и будет периодически из сезона в сезон хотя бы иногда повторяться. Потому что это, я считаю, что это одна из жемчужин, созданных в Израиле современной оперы. Она должна продолжать жить.
1: Конечно, именно вот. Так.
0: Если говорить о том, кто стал главным героем сезона, то это будет не отдельный спектакль как таковой. Угу. Это будет музыкальная часть спектакля. Это будет оркестр, хор и солисты. Потому что именно они удерживали и художественное равновесие спектакля, когда режиссерские идеи казались спорными. И наоборот, они помогали каждому артисту проявиться максимально ярко. Поэтому если я буду вспоминать этот сезон, то прежде всего как сезон высокого музыкального качества.
1: Что очень важно, конечно.
0: Существует понятие современной режиссуры. Она вызывает дискуссии всегда между тем, что традиционно показывают, традиционные спектакли или спектакли в стилистике современной, новой, резкой. Иногда человек может соглашаться, может не соглашаться. Поэтому, в общем-то, вопрос стоит не о том, хороша ли режиссура или плоха. Вопрос всегда стоит в том, эта режиссура, она сочетается с музыкой или не сочетается. И поэтому настолько разными оказались мои впечатления. Еще раз говорю, я не истина в последней инстанции. Придя на Набука, например, я поняла, насколько современный режиссер может развивать традицию и, показав что-то новое, не оторваться от музыки. Когда были два спектакля, совершенно разные между собой, разными режиссерами поставленные, Дидона и Эней и Иоланта, они заставили задуматься, насколько единство вот это музыкальное и сценическое, насколько они сработали
1: имя
0: в этих спектаклях.
1: Вас в данном случае волновало соответствие того, что вы видите.
0: Да, да. То есть режиссура может быть очень хороша, но она не всегда слышит музыку. Бывают прекрасные режиссеры, которым, казалось бы, Господи, выводи своих актеров на подиум мод, на какие-то инсталляции. Но при чем здесь музыка? А если ты берешься за оперу, послушай, начни с того, что послушай. У нас была большая история с оперой «Тоска». В общем-то, в каком-то смысле эта опера стала символом того, что у нас происходит. Начать с того, что изначально планировалось, что свою постановку в Израиль привезет Covent Garden, знаменитую постановку «Тоски». И в начале сезона, до начала сезона, была большая акция внутри Covent Garden против Израиля, и абсолютно по политическим мотивам было отказано в привозе оперы сюда. Там вопрос у театра, у нашего израильского театра, отказаться вообще или найти другого режиссера, который сделает. И своими силами здесь, в Израиле, была поставлена другая постановка. Она может вызывать споры, она может вызывать вопросы. Но она состоялась. состоялась опера.

0: состоялась постановка. Она может нравиться больше, меньше, но мы, зрители, мы пришли и увидели новый спектакль. Я считаю, что это совершенно немаловажное явление в нашей жизни.
1: Согласна с вами, согласна. Лиль, я была очарована тем, как вы рассказываете, как вы и анализируете, и вспоминаете свои же впечатления. Тем более впечатление, в частности, по совершенно новой опере Баданашвили. Я говорила с ним перед тем, как эта опера начала свое путешествие уже. Он рассказывал только о том, как это все начиналось, и о многом другом. Я говорила с представителями нашей израильской оперы. Интересный был сезон. О том, что будет в следующем сезоне, мы будем говорить отдельно. И с теми, кто имеет отношение непосредственно к этим операм. И, разумеется, с вами, со всеми, с зрителями, с теми, кто будет, любит хорошую музыку.
0: Вы знаете, мне хочется сказать только одну фразу с цифрами.
1: Да.
0: Я специально посчитала, вот перед нашим с вами разговором, я посчитала. У нас за сезон выпущено 6 новых постановок. Сыграно 50 спектаклей, на котором по приблизительным моим таким самым приблизительным подсчетом побывало 67 тысяч зрителей. Я считаю, что в размерах Израиля такое количество зрителей пришло в оперный театр в год, когда идет война, в год, когда были месяц, мы были вообще вырваны из жизни. Когда каждый день мы читали эти новости и боялись прочесть имена погибших. И при этом 67 тысяч человек пришло в оперный театр. Мало это говорит о многом.
1: Конечно, конечно, вы абсолютно правы. Спасибо огромное, очень вам благодарна за этот разговор, Лилия Шахнович. Я надеюсь, не впервые вернемся к нашему диалогу и в будущем. Спасибо большое, хорошей субботы вам.
0: Всего доброго, шаббат шалом.
1: Шаббат шалом. Думаю, что вы, уважаемые родители, бабушки и дедушки, занимаетесь все это время, летние сейчас, тем, что называется каникулы, каникулы школьные. Ну и, разумеется, для тех, кто еще младше, надо что-то делать, не так ли? Хочу пригласить вас, напомнив о существовании совершенно замечательного театра «Клоунады «Давай», так он называется. На три спектакля их обратить ваше внимание. Итак, спектакль под названием «Апчхит». Это фестиваль «Давайчик» после «Тихого часа», фестиваль для всей семьи. Потрясающее представление, на самом деле, для детей, для всей семьи. Это театр, куклы, клоунада, магия. Все это после дневного сна. Приходите удивляться, приходите смеяться. Начало спектаклей ближайших 2 августа и 6 сентября. Оба спектакля начинаются в театре «Давай» в Тель-Авиве в 17:00. Что касается сюжета, важный телефонный звонок торопит клоуна Лешу. Лёша, он такой клоун, отправляется ловить большую рыбу, но неожиданный дождь, огромная лужа, забытая дома обувь, путают планы. Ну еще бы, расстроенный и, конечно, чихающий, не забудьте о названии, клоун Лёша решает вылечить себя сам и создает уморительный античихательный эликсир. Следующий спектакль 25 августа. «Чашка, ножницы, бумага», так он называется. Кэрен мечтает создать цирк, который будет путешествовать по всему миру. Для этого она собирает самые удивительные сокровища из дома. Ножницы, мольберт для рисования, счастливые носки, старинные чашки. Ну, конечно, чайную чашку и старинные еще и часы. Один за другим они все выходят на сцену показать свои таланты. Что это будет, узнаете вы и ваши внуки, дети, правнуки, племянники. И третий спектакль. От них же «Бабушка Фрида». Где-то в маленькой квартире живет бабушка по имени Фрида. Ни у кого нет у нее, только маленькая золотая рыбка. Не скучно ли ей живется? Нет. Ее жизнь – это лунопарк. Представляете? Американские горки, цирк Шапито. Уборка дома превращается в жонглирование, замена лампочки в акробатический трюк, просмотр телевизора – «Танец зомби» о лечении спины в путешествии по тропическим лесам, где бабушка Фрида встречает принца своей мечты. Уже неплохо. 16 августа, театр «Давай», Тель-Авив-Яффо, и 4 октября там же. Обратите внимание на эти три спектакля. Книга выросла из разговоров, из случайных реплик, из шуток, из воспоминаний. Это то, что умеет очень внимательно выслушивать, собирать, запоминать и потом дарить уже нам с вами. В издательстве книжного магазина «Бабель» вышла новая книга Саши Галицкого. Называется она тоже очень интересно. Естественно, спрошу, почему так. «Будем красить оленя» называется новая книга Саши Галицкого, которого мы помним, как и в частности автора книг «Мама, не горюй, не боись» и много-много всего, что окружает фамилию Галицкого вообще. Саша, доброе утро.
2: Доброе утро, Таня. Доброе утро.
1: Поздравляю с выходом новой книги. Это здорово.
2: Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Спасибо.
1: Давай начнем с первого вопроса. От чего так ты выбрал такое именно название?
2: Смотри, ну это, в общем, сказать, надо... Я хочу огромное спасибо сказать Жене Когану.
1: Издательство «Бабель», да.
2: Да, издательство «Бабель», Леня. То есть, как бы, потому что вообще, на самом деле, имя придумал он. И оно родилось из одного моего рассказа, в котором я рассказываю про то, как я работаю одновременно примерно с 10 людьми, и как я, в общем, выкручиваюсь из всех ситуаций. И последний вопрос, который мне задает уже, там, смотря мне в глаза, один из моих подопечных, он спрашивает меня, ну, когда будем уже красить оленя? И вот как бы получилось очень такое сюрреалистическое такое название, потому что оленя, в общем, можно или красить, или не знаю, но красить его нельзя.
1: Понятно. Это уже в тебе профессионал отвечает сейчас, ну, да. Конечно. Ну, да. Но давай попытаемся рассказать не знающим, о ком ты говоришь, кто герои этих историй.
2: Ну, вообще, наверное, многие знают, я где-то 25 лет уже без малого работаю с пожилыми людьми и вообще занимаюсь такими социальными проектами, всякими связанными и с памятью, и с историей, и с, вот, со всем, что происходит вокруг. Вот, и сейчас, как бы, вот, если люди знают первые две книжки, которые вот «Мама, не горюй и не боись», то эта книга, то есть там как бы она была больше построена на таких каких-то, в общем, сказать, ну, в кавычках, нравоучениях, то есть как бы ситуации, как надо себя вести для того, чтобы... А эта книга, она, в общем, так сказать, больше, я бы сказал, она макор, то есть она источник тех всех вот историй.
1: Источник источников, да, источник, которые тебя окружают, как бы,
2: откуда,
1: постоянно.
2: Откуда это все и произошло, то есть вот как это все произошло, потому что она соткана из каких-то вот и длинных текстов, более или менее, которые мне рассказывали люди, и которые я записал, и из коротких шуток, которые слышу, в общем, постоянно, которые показывают, в общем, неутомимость и как бы я вообще говорю всегда, что когда говорят, что старость, надежда умирает последняя, я всегда говорю, что последняя умирает смех, даже когда нет надежды.
1: Когда ты мне в разное время, в разные годы рассказывал о твоих учениках, которым 70 плюс, скажем так, и много больше, да?
2: Да-да.
1: Постарше есть твои ученики еще. Ты с очень большим количеством интереснейших людей встречался, многие из которых пережили катастрофу, воевали, много чего знают и много чего видели в своей жизни, естественно. И меня удивляло каждый раз, удивляет просто... Настолько вот этот азарт любви к жизни, они занимаются с тобой, под твоим руководством, резьбой по дереву, чем-то совершенно новым для себя. Умели они рисовать до этого и вырезать или нет, но они с тобой философствуют рядом, и они совершенно по-разному переживают грустные моменты. Может быть, так, как мы не привыкли к этому. Ты вот пишешь на своей странице в Фейсбуке, приводишь какие-то примеры их юмора, такого уже, знаешь, философского, в силу их возраста, и поражаешься, насколько они могут повернуть совершенно иначе ситуации, даже грустные.
2: Ну, знаешь, как мне сказал, тут недавно я подслушал разговор двух пожилых людей, которые говорили о болезнях и о смерти. И я говорю, ребята, давайте уже о чем-то другом поговорим. Они говорят, ну хорошо, давай поговорим о дураках. Как дела твои, Саня? То есть, вот это вот, понимаете, возможность шутить, она вообще на самом деле дает огромную-огромную силу в этой ситуации. Вот, и вообще, конечно, насчет людей, которые меня окружали, окружают, мы сейчас готовим юбилей, столетний юбилей, тебе известного тоже, Ицхака Арада.
1: Конечно, который
2: 5 лет назад он ушел от нас в возрасте 95 лет, оставив полную, огромную коллекцию деревянных работ, собранных вместе. И мы вот сейчас с семьей его обдумываем ситуацию, показать эту коллекцию, потому что он как историк собрал за 10 лет своей жизни, как бы выбрал 10 лет своей жизни с 39 по 49 год, и, в общем, вырезал ее в картинках. Это потрясающая история.
1: Вообще надо было додуматься еще в какой-то момент до этого.
2: Ну, он как историк подошел.
1: Он именно как историк, да. И да, напомним, да, что он был директором института Яд Вашем очень долгое время.
2: Да, да, да. И создатель музея героев, как это он называется, точно не знаю. В общем, евреев-героев, да, по всему миру. В Латруне.
1: Да.
2: Вот, так что...
1: Это удивительно. Уже ты эту книгу, которая называется «Будем красить оленя», напоминаю, уже презентовал, уже начал презентовать в Израиле, скажем так, в книжных магазинах.
2: Да-да. Вчера вот было в Хайфе, на прошлой неделе в Бабеле, в Тель-Авиве, да.
1: Скажи, тебя о чем-то спрашивают те, кто пришли на твою презентацию? Или больше говоришь ты, характеризуя как раз характеры тех, кто стали персонажами и источниками того, о чем пишешь ты?
2: Мне очень важно, чтобы люди говорили и спрашивали, конечно. Потому что, в общем, чего-то не превращалось в лекцию. И заодно я рассказываю всегда про Баобаб, вот наше как бы НКО, Амутат Баобаба, который мы создали с женой Таней. И я хочу сказать, что моя доля гонорара от этой книги, она вся пойдет 100% на социальные проекты, которые мы сейчас, в общем, сказать, вовсю раскручиваем для того, чтобы начать работать и с людьми пострадавшими. То есть мы уже работаем, но...
1: Я хотела как раз напомнить всем еще раз, что твое имя связывают с разными проектами, идеями, выставками и так далее, но слово «Баобаб» и Саша Галицкий, мы уже давно рассказываем об этом твоем проекте, и если раньше «Баобаб», он, в общем, тоже работал с людьми пожилыми и помогал, но ты вот в последнее время и твои ученики, которые учат дальше резьбе по дереву в разных местах, в разных концах Израиля, вы помогаете еще и тем, кто воевал, и тем, кто сейчас пытается вернуться психологически к нормальной жизни.
2: Да, в нормальной жизни, да-да.
1: И вот это тоже такой вид терапии, скажем так, но это не просто дождаться, чтобы они согласились и пришли, и чтобы они делали, что ты предлагаешь. Разумеется, это не насильно, но это просто совсем другое. Это они должны решиться на то, чтобы еще куда-то пойти.
2: Да, да, на самом деле очень важная вещь. То есть у меня тут, извините, автомобиль отъезжает рядом огромный. Вот, это очень важная вещь. Я знаю об этом много лет, давным-давно, о помощи, о том, что эта возможность, она существует, помогать творчеством. То есть, как бы, когда руки у тебя заняты, и ты, как бы, голова у тебя освобождается, ты начинаешь думать про какие-то вроде мелкие вещи, как там, как покрасить оленя, опять же, то в это время у тебя уходит боль. И это подтверждается. У нас уже открыто 40 студий по всему Израилю.
1: Это здорово.
2: Мы продолжаем.
1: Да, а вы, уважаемые радиослушатели, обратите внимание на книжные магазины «Бабель», где продается и находится книжка, новая книга Саши Галицкого «Будем красить оленя» на страницу Саши Галицкого в Фейсбуке, где можно посмотреть все новости, в частности, о студии «Баобаб» тоже, разумеется. Саш, спасибо большое. Хорошего тебе дня. Спасибо за этот разговор. Спасибо.
2: Спасибо большое, Таня. Спасибо.
1: Думаю, многие узнали сразу вот это начало. А зачем я это говорю? Говорю это только для того, чтобы поздравить Мирей Матье, которой совсем недавно исполнилось 80 лет. Давайте поздравим, сделаем это вместе. Восхитимся в очередной раз удивительной певицей, удивительной женщиной, которая родилась в Авиньоне на юго-востоке Франции. В очень бедной семье. Это было действительно так. Она была старше из 14 братьев и сестер. Пела в церковном хоре. Пела в дуэте со своим отцом, который страстно любил оперу. Вскоре после окончания школы она победила на городском песенном конкурсе. Прославилась на всю страну после первого же своего телевыступления в ноябре 65 года. И тогда началась ее профессиональная карьера певицы. Ее первый же диск с песней «Поля Мориа» за полгода разошелся во Франции тиражом в миллион экземпляров. В общей сложности за 50 лет карьеры у нее вышло 70 альбомов, которые разошлись уже тиражом 150 миллионов экземпляров. В ее репертуаре песни на французском, немецком, английском, испанском, итальянском, русском и других языках. Очень много кавер-версий, и она была награждена дважды орденом почетного легиона, достойна множества наград. Ну и вспомнить многие из песен, которые она подарила и Франции, и нам с вами, живущим в других странах, и сейчас в этой стране, в 8 утра завтра, в субботу, послушаем вместе Мирей Матье.

0: В Иерусалиме 11 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Военное противостояние между Ираном и Соединенными Штатами. Представители иранской армии сообщили об атаке беспилотниками на американскую военную базу в Кувейте. На этой базе под названием «Аль-Джабер» хранится различное оборудование, касающееся в том числе и спутниковой связи. Корреспондент КАН Омер Шахар передает, что Соединенные Штаты минувшей ночью не наносили ударов по Ирану. Между тем, в заявлении, опубликованном военным командованием Исламской Республики, говорится, что атака на американскую базу стала ответом на убийство иранских граждан. Они погибли в результате американских ударов, в том числе по острову Кешем, который расположен в Ормузском проливе. Депутат Кнессета Моше Саада от партии Ликуд выразил сомнения в искренности лидеров Хамаса и в их готовности перейти ко второму этапу реализации мирного плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по сектору Газа. В интервью корпорации КАН Моше Саада, в частности, указал: «Я не думаю, что Хамас действительно собирается разоружаться. Полагаю, что в конце концов не останется иного выбора, кроме как ввести в секторе режим, который будет находиться под контролем военной администрации. В настоящий момент я не вижу ни малейших признаков того, что группировка Хамас пойдет на собственное разоружение. Хочу напомнить, что в самом Хамасе говорят о том, что эта организация не разоружится до тех пор, пока Цагаль не отведет свои подразделения из сектора Газа», подчеркнул депутат Кнессета от партии Ликуд. Как мы уже передавали ранее, представители террористической группировки «Исламский джихад» заявили, что они отмежевываются от тех протоколов о взаимопонимании между организацией «Хамас» и Советом мира, что были опубликованы в различных мировых средствах массовой информации. Корреспондент корпорации КАН Омер Шахар передает, что группировка «Исламский джихад» опубликовала соответствующее заявление на своей официальной странице в социальной сети Telegram. Кризис, связанный с проникновением тысяч нелегалов из Марокко в испанский округ Кеута, Малая, на севере Африки. Посол Израиля в ООН Дани Данон подверг резкой критике власти Испании по следам чрезвычайного положения, которое было объявлено в данном округе. На своей странице в социальной сети X Дани Данон написал, что перед тем, как подвергать нападкам Израиль, руководству Испании следовало бы объяснить мировому сообществу, почему оно до сих пор удерживает под своей властью этот анклав, расположенный на африканском континенте, ибо это является проявлением колониализма. Корреспондент корпорации КАН Дов Гиль-Ар передает, что тысячи марокканцев прошли вчера на эту территорию, не получив соответствующих разрешений. Власти Мадрида объявили о том, что они направляют туда армейские подразделения, чтобы те помогли гражданской полиции справиться с теми проблемами, что возникли в связи с нахлынувшими толпами граждан, эмигрантов из Марокко. И в заключение о погоде. Сегодня повышение температуры, завтра и воскресенье усиление жары. В понедельник небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме сегодня днем 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Галилее 35, в Бершеве 36 и в Эйлате сегодня днем 42 градуса. Высота волн в Средиземном море от 40 до 60 сантиметров, температура воды 30 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:56, Тель-Авив 19:20, Хайфа 19:09, Бершева 19:19 и Эйлат 19:15. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей – слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: Вы слушаете программу «Анонс». Обзор культурных событий в Израиле, интервью и рекомендации журналистов радио «Канрека» каждую пятницу с 10 до 12 часов. Спектакли и концерты, фестивали и выставки, лекции, кинофильмы, проекты репатриантов, мнения зрителей, конечно, гости в студии. Каждую пятницу с 10 до 12 часов на «Канрека». С вами Таня Барская.

0: Добрый день всем нашим радиослушателям. Мы продолжаем программу «Анонс». И переходим, оставаясь все еще в лете, и, естественно, замечательной теме для детей и с детьми, с вами, с тем, как много хороших впечатлений можно получить от совместного отдыха, от, естественно, позитива и от приключений тоже, почему нет? Итак, «Цирк Браво». «Цирк Браво» приглашает вас, зрителей, в захватывающее путешествие сквозь четыре времени года – с 13 по 29 августа, обратите внимание, это уже совсем скоро, новое шоу «Цирка Браво» по всей стране. И с нами, конечно же, Слава Нусинский. Слава, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Рада вас приветствовать. И совсем недавно относительно мы с вами говорили о том, что нас ожидало когда-то, о девочке Алисе. А сейчас богатое воображение другой девочки, Лили, которая... Что-то не хватает в этой жизни, и вы решили ее отправить сквозь времена года.
1: Да, мы говорим о цирковом шоу. Очень интересно. То, что зритель увидит, это мы проведем зрителя по всем временам года, лето, зима, со всеми эффектами, и листопад, и снег. То есть это не эффекты на экране, это будет настоящий снег, настоящие листья. И так, чтобы зритель мог максимально погрузиться в атмосферу, и то, что он будет видеть на сцене и ощущать, и мы максимально приблизили это к нему. Соответственно, все это проходит через интересную историю девочки, которая встречает друзей на протяжении всего спектакля, и в конце интересная развязка, как всегда. Акробаты, жонглеры, ну, цирк — это всегда красиво, это всегда ярко, это всегда опасно, интересно и недоступно обычному человеку.
0: Недоступно, правильно, загадок достаточно.
1: Да.
0: Когда вот ты не понимаешь, как это происходит, и как это возможно, и так далее, и так далее.
1: Естественно, у нас, кстати, в этом шоу есть номер иллюзии, очень интересно, с исчезновением, поэтому зрителю будет очень интересно увидеть, кто куда исчез, где появился, и задуматься, как это произошло. Поэтому приглашаю всех, мы этим летом... Большое количество спектаклей у нас, как вы сказали, с 13 по 29, это почти две полные недели.
0: И практически каждый день, я вижу.
1: Практически каждый день, да, кроме там буквально одного дня, которого нету. Географически, ну, никто не сможет сказать, а почему вы к нам не приехали?
0: Вопрос не работает в данном случае. Да.
1: Не работает,
0: потому что я могу просто пройти по городам. Вы начинаете с Бейертуве, Cinema City Бершева, Аудиториум Хайфа, Cinema City Галилот, Ришон Лицион, Маале Адумим, Натания, Ган Шмуэль, Аэропорт Сити, Кирят Моцкин, Ашкелон, Гиват Бреннер, Кибуц Кигур и Смоларш Тель-Авив. То есть это очень разные. Да.
1: Так что и центр, и Шарон, и север, и юг, и Ашкелон, то есть в любом городе нет города, в котором человек там скажет, а я не мог, потому что есть и в Хайфе, и в Моцкин, поэтому те, кто живет и в Хайфе, и до Хайфа, и строит, и так что это очень интересно. Цирка мало на фоне
0: остальных событий
1: культуры, да, то есть много театра, много кино, много другой культуры, цирка немного, поэтому шоу качественно, и оно тем более еще эксклюзивнее и интереснее, потому что это не увидишь каждый день. И поэтому я приглашаю всех получить до удовольствия, разочарования не будет, я обещаю.
0: Слава, если говорить о тех, кто изнутри, не зрители, то там будут, естественно, акробаты, я имею в виду вот вокруг сюжета. Кто работает с вами в этот раз?
1: Да, естественно, у нас и клоуны, и акробаты, и гибкие девочки, ну, как народ гуми, как говорят на иврите, жонглеры, другие оригинальные жанры, там, как моноцикл, воздушные номера, которые всегда захватывающие, которые
0: эквилибр,
1: вот летают на этой большой высоте, без страховки, всегда это выглядит вот на миллиметр какой-то, и где-то она, и как это все... Страшно и опасно, но в этом и заключается весь цирк, потому что опасности хождения по грани, это наша, это и есть наша работа, как в песне Высоцкого.
0: Думаю, что вы со стороны много уже видели того, как это проходит, и, наверное, замечали то, что когда-то заметила и я, естественно, вполне, что взрослые, будь им 25 лет, 35 или 60, в общем, в них живет тот же ребенок, и они с удовольствием смотрят на арену.
1: Да, смотрите, я хочу обратиться, вот как вы сказали, к взрослым, а не к детям, потому что дети придут. Это точно,
0: они
1: потому что
0: придут.
1: Родители... Они придут, потому что родители их приведут, и даже если родитель приведет и сам будет сидеть не смотреть, то все равно ребенок придет. Но я именно поэтому хочу обратиться к взрослым и сказать, приходите. То есть вы ходите в театры, в кино без детей, а цирк – это, ну, это и развлечение... И культура в одном флаконе, поэтому история очень интересная. Это не детское шоу на уровне, ну, то есть трехлетних, вы понимаете, да, то есть что просто развлечь. Это интересное шоу с сюжетом, с интересной развязкой, с игрой артистов. Поэтому даже если там пара или просто бабушки, или просто семья без каких-то маленьких детей трех-четырехлетних придет, то получится абсолютно такое же удовольствие, и могут приходить и 15-летние, 16-летние. То есть 16-летние дети, которые сидят сегодня в телефонах, придут, им будет тоже очень интересно, потому что они в телефонах не видят вот это шоу вживую, и людей, которые перед ними летают и делают какие-то вещи,
0: да,
1: которые,
0: а это все очень,
1: в принципе,
0: очень
1: не,
0: смотрится.
1: Невозможно.
0: Конечно,
1: да,
0: конечно.
1: Я поэтому обращаюсь, потому что люди, когда ездят за границу, там в страны, с которых мы приехали, там, из бывшего Советского Союза, почему-то там цирк, это, ну, конечно, в смысле, конечно, мы идем в цирк, это же понятно. А в Израиле не так понятно, поэтому я вот еще раз обращаюсь и говорю, что и в Израиле это понятно, потому что тут есть цирки, тут есть хорошие цирковые шоу, и привозные, и наши, которые мы делаем, и постоянные, которые переезжают. Но цирк остается цирк, такой же, как и там, такой же он и здесь.
0: Конечно.
1: Он такой же интересный, на него стоит приходить, независимо, вы сейчас поехали в Европу, в бывшие страны, там, СНГ или в Израиле. Это все равно
0: это
1: интересно.
0: Это важно, что вы это отметили, Слава. Спасибо большое. Хочу напомнить еще раз. Новый спектакль цирка «Браво» и Слава Нусинский, приглашающий вас всех семьей с детьми разного возраста и сами, разумеется. «Четыре времени года в затерянном лесу» и путешествие любознательной девочки Лили с богатым воображением. Что там будет происходить, мы, разумеется, говорить не должны. Это тайна, которую вы узнаете внутри цирка «Браво».
1: Тайна леса.
0: Естественно. Да. Спасибо большое, Слава Нусинский. Хорошего
1: Пожалуйста.
0: Дня, хорошей
1: Спасибо
0: субботы.
1: Вам.
0: Всего доброго.
1: До свидания.
0: До свидания.

0: Следующая тема. Хочу напомнить о новых временах. Ну, вы же слышите эту музыку. Тот самый фильм, конечно, Чаплин фильм и оркестр Маапехам, встречающий Чаплина, революционный оркестр Израиля, и фильм Чарли Чаплина «Новые времена». Этому фильму исполнилось 90 лет. Спустя 9 десятилетий после премьеры этой гениальной ленты революционный оркестр Цизморы Тамаапиха под художественным руководством Зоара Шарона и Роя Бингейма представляют оригинальный проект шедевра Чаплина. «Новые времена» будет демонстрироваться на большом экране в сопровождении оркестра, который вживую исполняет оригинальный симфонический саундтрек, написанный самим классиком мирового кинематографа. Проект «Новые времена» продолжает вот тот замечательный диалог революционного оркестра и большого экрана, поскольку такие проекты, которые были уже сделаны этим оркестром, это «Золотая лихорадка», проект «Анимация», «Казаблан» и многое другое. 6 октября, аудиториум Хайфы. Запоминайте, и мы продолжаем наш эфир. Если я скажу, что у нас в Израиле есть что посмотреть, увидеть, удивиться, поразиться, запомнить и захотеть вернуться в тот же зал или в другой город, я буду права. Что касается Маши Хини, журналиста, культуролога, замечательной нашей коллеги, она тем более это может подтвердить и пригласить нас с вами совершенно в одно и то же время, но в разные города и по разным направлениям. И это хорошо. Маша, доброе утро. Думаю, что у тебя совершенно точно есть огромное количество идей, ну и новостей. Это здорово, что новости есть. Новости.
1: Да, идей у меня всегда много, но да. Я не все их могу озвучить. Не будем пугать. А вот новостей и различных событий культурных в Израиле, несмотря на, казалось бы, летнее затишье, филармония заканчивает сезон, крупные оркестры, театры, большие балетные труппы, вроде бы у всех каникулы, но каникулы у детей. И это самое важное, поэтому все-таки все продолжается. Только что Слава Нусинский рассказывала о представлениях цирка «Браво», но, между прочим, это далеко не единственный цирк. Их несколько, и вот еще один цирк, пожалуй, я с него и начну. И сегодня он начинает представление в Натании, где будет целый месяц, то есть весь август. Это международный цирк «Хуба Куба», который где-то с февраля ездит по стране и пережил с нами иранскую войну, две иранских войны. Это, как я уже сказала, «Хуба Куба». Понятно, что это десятки артистов из Кубы и из Колумбии, кстати говоря. И в программе представления «Хуба Куба» гимнастика, воздушная акробатика, традиционные кубинские танцы, гитаристы, клоунада, музыка и, конечно, атмосфера Гаваны в лучшем смысле этого слова. В этом представлении участвуют десятки артистов из Кубы и Колумбии. Важно, кстати, и Слава тоже про это говорил, что в Израиле в цирковых представлениях запрещены животные. И, как и в случае с цирком «Браво», представление «Хуба Куба», конечно, рассчитано на семейную аудиторию, подходит детям с 2 лет. Это ярко, это весело, это красиво. Так что идите пока что в Натани, а потом цирк «Хуба Куба» будет выступать в других городах страны. И, конечно, это только начало того, что я хочу сказать про детские выступления, поскольку еще позавчера, да, сегодня 31 числа, 29 июля, в Израиле начались гастроли масштабного международного проекта ледового шоу по мотивам анимационной диалоги, да, «Холодное сердце», «Frozen», «Холодное сердце» в русском переводе. Кстати, это один из зарубежных гастролеров, которых, в общем, совсем немного. Эту постановку привозит немецкая продюсерская компания, которая уже показала спектакль в 20 странах Европы. Но, кстати, эта компания делает так, что в каждой стране песни исполняются
0: на языке страны. На языке это, страны. Да, я то помню Израиле, интервью да, песни свое тоже.
1: «Из холодного сердца» будут на иврите, нравится или не нравится кому-то. Может, кто-то хоть ждет английский, может, кто-то ждет другой язык. Но подчеркиваю, что это будет на иврите. Я думаю, что все дети знают куда лучше меня. Это 100%. Да, сюжет «Холодного сердца». Я же только могу сказать, что
0: сам. Я думаю, мы все так или иначе знаем. Эльза, Анна, Олаф, хотя бы этих троих.
1: Да, мы уже знаем.
0: Мы их видим со всех сторон на улицах практически, в магазинах.
1: Главное тут не имена героев, а то, что это проект, который объединяет цирк, объединяет вокал, объединяет акробатику, объединяет театр и, конечно, лед, поскольку все это происходит на льду. Лед, и это очень хорошо.
0: В нашей жаркой стране.
1: Да. И, кстати, лед, как мне рассказали устроители этого шоу, это не просто лед, а лед, который поставляет ведущая в своей области швейцарская компания «Глайс». Ну, уже за это название «Глайс» уже хочется в холод, в кондиционер. И только напоминаю даты, что «Холодное сердце» — это музыкальное шоу на льдовке там из «Фрозен 1» и «2» уже началось, путешествует по всей стране и будет путешествовать до 10 августа. Изучите точное расписание в интернете.
0: Да, есть еще время.
1: Да, и это еще не все. Мы уже рассказали, в смысле, Слава рассказал про цирк, я рассказала про цирк, но это еще далеко не все.
0: Продолжай же.
1: Далеко не все развлечения для детей. Например, парк батутов. Он снова вернулся, он возвращается каждое лето. Значит, сей раз парк батутов, который называется Ви-парк, вернулся в Ришен-Лицион. Он уже там открыт с прошлого месяца. Будет открыт до конца августа. 2000 квадратных метров батутов, прыжков, батутов, трамплинов, масштабных надувных полос. Чего только нет. Хочу сознаться, что я там была. Прыгала.
0: Ика, серьезно?
1: Серьезно, да. Вот только
0: и
1: что
0: как давно я не делала
1: джимпери для малышей я все-таки не пошла, но все гигантские надувные конструкции испробовала.
0: Интересно.
1: И это очень хорошо. И, конечно, там есть кондиционер. Это крытый комплекс. И это как бы комплекс, где стирается ощущение между спортом, игрой и ощущение полетом, потому что таки да, это прыжки на батутах. И, кстати, что очень удобно, Ви-парк, там определенные часы посещения, то есть нету толпы, нету такого, что все приходят одновременно, и подробности о том, как заказать себе тот или иной билет на тот или иной день и на тот или иной час, подчеркиваю, что очень важно, можно найти в интернете, и это еще не все, поскольку...
0: Ну, Маша, если можно, в продолжение твоего разговора о том, что происходит в Ришен-Лиционе, я только вот сейчас чуть-чуть добавлю. Там в Галея Дар Клаб, есть такой клуб, открывается вновь, тоже традиционно, Dragon Water Park, это парк водных развлечений, естественно, для детей, для тех, кто придет с этими детьми, взрослым почему-то. Естественно, впечатление этим летом – вода, прохлада. Это приятно, это хорошо. И, конечно, бассейны – это водные горки, огромные надувные комплексы, вот те же самые знаменитые, огромные такие аниматронные драконы, сказочные персонажи, VR-кинотеатр, пенная вечеринка, ходячий дракон. Кому не хватит всех остальных. В общем, да, танцы, разумеется. На самом деле это здорово. Шоу от группы Фанака из Кении. Фотосессия на спине дракона, если и этого не хватает предыдущего. Так что Ришен-Лицион, улица Рамис 96, это Галея Адар Клаб. И вот этот традиционный Dragon Water Park к вашим услугам.
1: Очень хорошо, Таня, что ты рассказала про драконов, потому что я подхвачу тогда эту тему.
0: Своими драконами.
1: Про динозавров,
0: а,
1: да.
0: Все.
1: Но
0: законно.
1: Не просто про динозавров, а про динозавров из цветов.
0: Ой, как красиво.
1: Поскольку где-то в середине августа в Тель-Авиве открывается выставка «Цветы», так она называется.
0: Flowers, долгожданная уже.
1: Мирами, да, она была в прошлом году, и действительно ее посетило какое-то там огромное количество человек, это было около очень красиво, это огромная выставка с миллионами, десятками миллионов
0: это
1: цветов,
0: грандиозный проект, на
1: меняются,
0: самом деле.
1: Да, эти цветы собираются в такие вот, ну, скажем, современным словом, инсталляции, уже не очень современным, и часть из этих фигур инсталляции это именно динозавры и драконы, так что драконов в Ришен-Лиционе можно будет через 2 недели посмотреть драконы в Тель-Авиве, там тоже есть мир воды, мир галактики, мир зеркал,
0: зеркал
1: мир
0: тоже
1: сказок,
0: интересно.
1: Мир развлечений. Так или иначе, это выставка цветов, она не только крупнейшая выставка цветов в Израиле, но это некий и мультимедийный опыт, и опыт, скажем, такой для детей образовательный, и, конечно, над этим проектом работала большая команда профессионалов, и рассчитан он, как, собственно говоря, и ты, и я знаем, для посетителей всех возрастов, и выставка эта продлится 2 недели. Все-таки цветы, хотя их меняют, имеют такую способность, как вянуть, что очень жалко. Поэтому обратите внимание на даты. Flowers, путешествие между мирами в Экспо Тель-Авив, пройдет с 13 по 29 августа. А мы перейдем к чуть более серьезным темам.
0: Да,
1: например, например, классическая музыка, о которой я всегда рассказываю с огромным удовольствием, поскольку как нет. И хотя мы только что сказали, что закончились, именно так и есть, закончились сезоны крупных оркестров. Тем не менее, из-за войны часть концертов были отложены, отменены, перенесены, и их оркестры как бы отдают свой долг своим подписчикам, своим владельцам абонементов, так и оркестра «Симфонетта Ранана», который на следующей неделе, во вторник и в среду, 4 и 5 августа, предложит слушателям отложенный ранее концерт «Музыкальный диалог веков», в рамках которого будет исполнен двойной концерт для двух скрипок Баха и «Стабат-Матер Перголези» для сопрано, альто и струнного оркестра. Очень интересная программа, такая историческая программа. И на самом деле масштабная программа, которая соединяет два таких великих, очень известных и взаимодополняющих музыкальных мира эпохи барокко. Приходите, это будет интересно. И дирижировать оркестром «Симфонетта Ранана» будет Омер Вельбер. Не менее интересный проект пройдет также на следующей неделе в Тель-Авивской консерватории «Штрикер», в израильском камерном центре при Тель-Авивской консерватории, когда израиль американский пианист Матан Парад исполнит в течение 4 вечеров 12 сонат Шуберта. Это бывает редко, подряд, в течение одной недели. Я бы сказала, такой это просто музыкальный подвиг, подвиг на музыкальном поприще. И так просто повторяю даты: 2, 4, 6, 8 августа Матан Парад исполняет в Израильской консерватории полный цикл фортепианных сонат Шуберта. Но это еще не все. В школе мы говорим про фортепианный рециталь, про сольные концерты. В Хайфе в субботу 8 августа, через неделю, пройдет фортепианный рециталь Йонатана Авишай, известнейший джазовый пианист, очень самобытный пианист и композитор, фигура на международной джазовой сцене. Родом он из Тель-Авива, живет сейчас во Франции. Достаточно часто выступает в нашей стране, но не настолько часто, чтобы не заметить этот его сольный концерт, который пройдет, как напоминаю, в субботу 8 августа в Хайфе, в центре студия, который находится в Хайфе, в Бейт-Хехт. Еще, я как бы думаю, что необходимо упомянуть о фестивале Израиля, который начался несколько дней назад в Иерусалиме. Необычный фестиваль. Фестиваль Израиля всегда необычный, он всегда кураторский, он всегда концептуальный. И в этом году его концепция, что искусство, у искусства есть ответственность за то, что происходит.
0: Да, я обратила внимание.
1: Да, за то, что делает. Не буду перечислять его программу, это правда невозможно. Надо зайти на сайт и прочитать. Скажу только, что фестиваль как бы выплеснулся в этом году за стены города. И его события пройдут как на севере страны, например, в Нагорее, в Кфар-Блюм, так и на юге страны, в западном Негеве, в кибуце Нир-Ос, в разрушенном кибуце, где будет выступать бывший заложник Саги Декельхен, который на концерте в этом кибуце в понедельник 10 августа исполнит несколько своих песен. Напоминаю, кибуц Нир-Ос. Я готова рассказать о многих, конечно, событиях фестиваля, но мне казалось, что вот это необходимо выделить. Будут также, как я сказала, проходить и другие концерты в региональном совете школ на севере страны, как уже я упоминала. И, конечно, в своем Иерусалиме можно найти подробную программу фестиваля на русском языке. И, кстати, в школе мы оказались в Иерусалиме, то и говорим о фестивалях. Отмечу, что Иерусалимский фестиваль Хуцот Айоцер отмечает в этом году 50 лет. Фестиваль Израиля, кстати, отмечает 65 лет.
0: Да.
1: Да, и в этом году также есть концепция, есть некий такой стержень этого фестиваля, а именно Хуцот Айоцер — материал в руках Творца, и в этом году тема фестиваля — это металл. Металл в дизайне, металл в искусстве, металл как метафора израильского общества. На это все громкие и красивые слова, и, безусловно, будут некие инсталляции из металла, посвященные металлу, но будет и все остальное, чего ждут от Хуцот Айоцер: концерты, ярмарка, кулинария. И все это будет проходить уже началось вчера, 30 июля до 13 августа в Брихата Султан, султанских бассейнах в Иерусалиме. Приходите, опять-таки можно найти информацию как на иврите, так и на русском языке. И завершая, пожалуй, самой серьезной нотой.
0: Так.
1: Я знаю, что после меня эта тема, я надеюсь, будет подхвачена, а именно 18-м международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна первые два тура, которого впервые в истории конкурса, который проводится в Тель-Авиве 64-го года, были перенесены за границу и прошли в апреле в Германии, поскольку у нас была война, которая все еще не закончена, и пианисты просто не могли прилететь к нам в страну. Но 18-й международный конкурс вышел все-таки на финишную прямую, и 6 финалистов дадут концерты с 3 по 9 сентября как в Тель-Авивском музее искусств, так и в Тель-Авивской филармонии, в Гехала Тарбот. Можно найти все имена, все расписание концертов, очень подробное, с перечислением участвующих оркестров, естественно, самих финалистов, музыкантов на русском языке в интернете. Как бы начать определять своего фаворита, своего любимца публики. Кстати, напомню, что на этом конкурсе есть такой вот любимец публики, такое звание. И, конечно, прийти на эти концерты, на мой взгляд, конкурс Эйзенштейна, который, напомню, проводится раз в 3 года, это такой своего рода фортепиано-музыкальный мундиаль. И как бы нельзя пропустить его концерты, нельзя не обратить на это внимание. И я очень рада, что финал конкурса пройдет все-таки в Тель-Авиве, как то и должно быть.
0: Да, это прекрасно, что так и произойдет. Наконец, это все ждали и волновались.
1: Да, действительно, этого все очень ждут. Финал должен был пройти в мае. В мае у нас была очередная война. И поэтому финал перенесен с мая на сентябрь.
0: Спасибо большое, Маша Хинич. Была очень рада с тобой поговорить, услышать тебя. До встречи на Канрека. Спасибо.
1: Спасибо, Таня. Хороших выходных.
0: Хороших выходных.

0: Мы продолжаем наш эфир, и, как мы говорили несколько минут назад, начинаем серию публикаций о финалистах конкурса. Знакомьтесь, Станислав Корчагин. Вторая премия, приз зрительских симпатий, международный конкурс пианистов имени Скрябина в Госсетто, полуфиналист международного конкурса пианистов имени Горовица в Женеве, третья премия 17-го международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского. Все это было три года назад, и сейчас, как мы говорили с Машей Хинич, все ждут финала, это уже совсем скоро, это сентябрь. Здесь, в Израиле, в Тель-Авиве пройдут долгожданные финальные встречи, финальные концерты. Поговорим и о том, что ждет сам финалист. С нами в эфире Станислав Корчагин. Здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Рада вас слышать, и давайте поговорим, с вашего позволения. Как вы оцениваете и охарактеризуете, пожалуйста, программу конкурса, туры, я имею в виду?
1: Программа замечательная, разнообразная, интересная. В принципе, это, наверное, в одной из первых очередей было причиной моего участия, потому что меня сразу заинтересовал выбор концертов в финале, то есть наличие концертов в Гумеле, например. И в целом, да, очень большое пространство для выбора свободного репертуара. Нету каких-то жестких ограничений, поэтому, да, замечательная программа.
0: То, что я вижу, 3 сентября в Тель-Авивском музее искусства будет классический концерт с оркестром «Израильская камерата», «Иерусалим» под управлением Авнера Берона, Гумель, Бетховен и Моцарт. Такой выбор авторов, выбор композиторов. 5 сентября там же в Тель-Авивском музее будут фортепианные трио при участии скрипачки Саиды Барлев и виолончелиста Элеля Цори с произведениями Рахманинова и Равеля. И 7 сентября в зале Гехала Тарбут Израильский филармонический оркестр дарит возможность услышать произведения Прокофьева, Брамса и Бартока. И в программе конкурса в первом туре сольный концерт Прокофьева, да, соната номер 6, ла мажор.
1: Да, все верно.
0: Что касается тех, с кем вы встретитесь там уже в финале, вам удавалось пересекаться на других конкурсах?
1: Да, все ребята знакомые, с кем-то мы очень давно уже познакомились, например, с Филиппом Лыновым. Мы давно участвовали на каком-то, на конкурсе Гизанда, кажется, в Швейцарии. С Владом Хандогин чуть позже познакомились. Ну, все замечательные пианисты, музыканты, большая честь с ними, так сказать, играть в финальном раунде.
0: И если обратить ваше внимание и память на прошлое, был у вас какой-то конкурс, в котором вы принимали участие, не заняв призового места, но участие дало больше, чем прохождение в следующий тур или в финал?
1: Во-первых, практически всегда, если ты хорошо готов, но что-то не получилось. Ну, не то, что даже не получилось, может быть, кто-то... кому-то была не близкая интерпретация твоего выступления, все равно это дает очень большой толчок к развитию как пианиста. И вот все, можно сказать, большие конкурсы, вот где я, может быть, не проходил финал, ну, можно привести, в пример, конкурс Листа в Будапеште, конкурс Рахманинова, первый конкурс Рахманинова в Москве, мне эти конкурсы очень много дали. Как музыканту, как пианисту, и в плане контроля музыкального, и в плане какого-то уверенности на сцене. Поэтому это всегда в плюс.
0: Если говорить вообще о конкурсах разных, выбор программ, как вы считаете, зависит от страны, где проходит конкурс? Вообще конкурс, не конкурс Рубинштейна. Влияет ли это? Свои приоритеты?
1: Я думаю, влияет, потому что в разных странах у публики, так же, как и у жюри, разные приоритеты и разные уже паттерны реакции на какие-то то есть, виды программ. То есть, например, в Москве на конкурсе нужно как можно больше яркого.

0: исполнение того, что ты играешь, и поэтому это как бы соединяет
1: Я знаю,
0: Аликьян всего мира.
1: Что вы, Станислав, я знаю, читала это, очень-очень любите творчество Сергея Рахманинова, и вам даже однажды приснился сон, связанный с его творчеством.
0: Да, конечно, для меня Рахманинов не только как композитор, но и как пианист, в первую очередь, и как дирижер, просто личность такая, можно сказать, на пьедестале, да, и было у меня такое сновидение, когда я оказался, можно сказать, бесплатно на его концерте где-то, возможно, в Америке.
1: Потрясающе. Это было... Я думаю,
0: да,
1: что вы и без сновидения хотели бы оказаться, если говорить о композиторах разных времен, на его концерте точно.
0: Ну, это было бы, да. К сожалению, это нереализуемо, но я думаю, это была мечта, так сказать.
1: А если из мира фантастики, то кроме Рахманинова, на чьем бы концерте вы бы хотели оказаться? Какие 2-3 имени вы можете назвать?
0: Очень, да почти на всех, можно сказать. Я бы хотел посидеть где-нибудь в салоне при игре Шопена. Я бы хотел присутствовать на исполнении листом каких-то, может быть, его программы, или как он показывал пассионату Бетховена, исполнение в классе. Вот это все запечатлено у его учеников, что он просто выдавал какие-то апокалиптичные звучания. И, конечно, к сожалению, мы это не можем услышать, потому что еще не было тогда записи, но я думаю, на нас бы это произвело невероятное впечатление.
1: Мне было интересно прочитать в одном из ваших интервью как раз еще одно имя, вы пока его не назвали, что пианист, на концерте которого вы, интересно вам было бы оказаться, но таких пианистов много, естественно, вы сейчас не перечисляли их, это Микеланджело.
0: Конечно, конечно, да, также Микеланджело, это мой один из любимейших пианистов, которым я уже пристрастился после моих увлечений Рахманиновым, Рихтером. Я уже как-то погрузился в его вот это, как он скрывает все бушующее свое, можно так сказать, нутро за вот этим каменным, такой, какой-то статуей такой итальянской.
1: Это так.
0: И это невероятное впечатление, конечно, производит его записи. И, конечно, тоже бы очень хотелось присутствовать. К сожалению, это невозможно.
1: А если говорить о записях тех, которые бы вы бы хотели сейчас, если вот в ближайшее время вы бы записывали диск, на ваше усмотрение,
0: да,
1: разумеется, какие бы произведения вы бы обязательно туда внесли и записали? Чьи?
0: На самом деле очень много вариантов, очень много планов, потому что есть произведения, которые я давно хочу записать. Вот, например, практически вся музыка Клода Дебюсси, тоже почти все сочинения фортепианные Мариса Равеля. Но также есть произведения Рахманинова, Метнера, которые, вот, по моему мнению, раскрываются именно в прослушивании дома, ну, то есть не в концертном прослушивании, например, вариации на тему Шопена Рахманинова. Вот я считаю... Алло?
1: Да, я с вами.
0: Да-да-да. Вот я просто считаю, что это довольно сложное произведение для такого первого даже прослушивания для публики в зале. Но если у тебя есть возможность как-то несколько раз подряд прослушать, как-то услышать лучше темы, то есть где они потом у него появляются в творчестве, это гораздо интересней. И вот есть список таких сочинений, которые хотелось бы...
1: Желаю вам такой список собрать и, разумеется, получить удовольствие, и чтобы это потом услышали те, кто любит слушать вас уже, вашу игру.
0: Большое спасибо.
1: Мы ждем вас здесь. Спасибо огромное. Станислав Корчагин, один из финалистов конкурса Артура Рубинштейна, который пройдет уже в самом начале сентября здесь, в Израиле, в Тель-Авиве. Спасибо. Я была рада с вами поговорить. Спасибо.
0: Благодарю. Взаимно. До свидания.
1: Спасибо.

0: Продолжаем наш эфир и говорим о встрече, которая посвящена выходу в свет монографии доктора исторических наук Семена Экерсона «Над еврейскими рукописями. Очерки о книгах и людях». Семен Экерсон сегодня с нами. Здравствуйте, рада вас слышать.
1: Да, добрый день, здравствуйте, или доброе утро, не знаю.
0: Как скажете. Совсем недавно, когда у нас с вами было интервью, видеоинтервью тоже, в частности, в нашей студии, вы как раз говорили о том, что совсем скоро выходит ваша книга новая. О чем она?
1: Ну, вот если все будет по плану, то она должна быть с типографией 3 августа. Она вот о чем. Я всю жизнь занимался и занимаюсь еврейской рукописной первопечатной книгой. И с какого-то возраста странного, может быть, это даже было связано с нашим общим блэкаутом, я начал разговаривать со своими героями. Нет, даже раньше. Вот я открывал рукопись, начинал разговаривать вежливо с переписчиком. Если там были картинки с иллюминатором, если там были какие-то на полях пометы, теми, кто делал, то есть с владельцами или с заказчиками и так далее, и так далее. Они мне не отвечали, врать не буду. Но, тем не менее, у меня родилась вот такая идея. Я выбрал 10 самых интересных рукописей, с моей точки зрения, и для науки, и самых интересных с их судьбой. То есть совершенно необычные приключения необычных, важнейших для науки рукописей. И я решил рассказать про них самому широкому вот читателю, который просто интересуется книгой, но еще при этом, добавив к своим научным описаниям, добавить вот беллетристики, написать очерк для каждой рукописи про одного из ее главных героев. Очерк совершенно литературный, про переписчика рукописи, про, например, монаха, который зачем-то приобрел самый древний полный талмуд для своего монастыря. Или там для антиквара, который вот занимался этим и так далее. У меня возникла вот такая удивительная комбинация литературного взгляда на еврейскую традицию, совмещенного с нормальным научным описанием вот самих этих памятников. Плюс, мне просто, я очень люблю всякие рекорды, вот у меня есть очередной мой личный рекорд. Мне удалось в этой книге получить право на публикацию самого большого количества иллюстраций, листов, рукописей, когда-либо появлявшихся вообще в книге на русском языке. О. Ну, рукописи еврейских, я имею в виду. Там 74 листа из 10 избранных уникальных рукописей, которые я выбрал. Все это называется «Над еврейскими рукописями», то есть или размышления над еврейскими рукописями, или склонение над ними и наблюдение, как они там развиваются. Вот такая получилась большая красивая книжка.
0: Я помню,
1: очень
0: когда...
1: Я рад, что это вышло.
0: Я вас от души поздравляю. Когда я вас спрашивала о том, что мы с вами в разное время обсуждали с вашей помощью в наших эфирах, в частности, например, к празднику Песах, вы нам рассказывали об истории Агады, той или другой, которую вы знаете, и вы сказали, что, по крайней мере, одна из них тоже в этой книжке.
1: Нет, там даже две.
0: Даже
1: сейчас.
0: Две?
1: Там две уникальных агады, да. Одна просто агада, с которой вообще началось новое направление, а именно изучение еврейского искусства. Это первая еврейская рукопись, которой была посвящена отдельная монография в конце 19 века, так называемая Сараевская агада. А вторая агада – это агада, которая заложила, стала краеугольным камнем появления отдельного специального еврейского отдела в библиотеке Вашингтона, в библиотеке Конгресса. Она так и называется — Вашингтонская агада. Вот они обе там есть.
0: Интересные у вас персонажи, с которыми вы хотите продолжать диалог, устный, письменный, как у вас получается, и вот эти очерки о книгах и людях над еврейскими рукописями, очерки о книгах и людях, она выходит через несколько дней, можно сказать, да? И
1: да, вот.
0: 7 августа – это тот день, когда вы презентуете ваш труд, вашу монографию в Музее еврейского народа АНУ.
1: Да, это будет лекция, презентация. Я хочу
0: следующая
1: рассказать
0: пятница.
1: Вообще о еврейской традиции рукописной на примере вот этой книги.
0: Да, и это следующая пятница, Музей еврейского народа АНУ, в 10 часов утра. обратите да, внимание.
1: Всех очень приглашаю.
0: Спасибо огромное, была рада вас услышать. Поздравляю с выходом новой книги. Обязательно увидим и книгу, и вас, и будет о чем поговорить дальше.
1: Спасибо большое. Всем хорошей субботы и следующей недели тоже.
0: Взаимно.
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо вам большое. Всего хорошего.

0: you. And now we'd like to try and do something made by, famous by two of England's great composers, the Beatles.
1: То, что вы слышите, это Элла Фиджеральд. Сама Элла Фиджеральд блистательная, и ее версия одной из песен группы Beatles.

Роберта Гамбарини, одна из величайших джазовых певиц современности, ее восхождение на мировую джазовую сцену начиналось после того, как она вошла в число финалистов престижного конкурса имени Телониуса Монка. У нее 3 номинации на премию Грэмми, выступления от Голливуда до лондонского Royal Albert Hall, сотрудничество с легендами джаза Херби Хэнкоком, Дэйвом Брубиком, Пакито де Ривера. Они все только подтверждают статус мировой звезды. Она удостоена множества наград, включая титул «Певица года» от Международной ассоциации джазовых журналистов и премии журнала «Downbeat» как восходящая звезда и лучший вокал года. И не случайно Министерство культуры Франции вручило ей высшую награду Орден искусств и литературы. Она будет совсем скоро здесь и со 2 по 8 августа, Бершева, Мадиин, Кварсаба, Тель-Авив и Хайфа, те города, которые принимают Роберто Гамбарини и Тамир Хендельман квартет с посвящением, конечно, Элли Фиджеральд.

А это тоже уже совсем скоро. Планируйте начало октября, 8-9 октября, Тель-Авив, музей из Эрец-Исраэль, аудиториум Клячкин. И 9 октября, Хайфа, зал Рапопорт, рок-н-ролльщики, они возвращаются. Те, кто не видел из вас дуэт Максима Леонидова и Алексея Кортнева, спешите видеть. Те, кто видели, спешите повторить это ощущение вновь. В октябре нас действительно ждет очень интересная встреча. Акустический концерт легендарных рок-н-ролльщиков в Тель-Авиве и Хайфе. Авторы, музыканты, артисты, певцы, харизматичные, обаятельные, остроумные, яркие. Что надо еще? Встреча двух друзей, а это важно, с двумя неповторимыми стилями в одном концерте. И, конечно, любимые

песни «И если б не было тебя», и «Что ты имела в виду», и «Генералы песчаных карьеров», и «Привет», «Видение», «Не дай ему уйти», «Мажорный рок-н-ролл» и много-много-много хорошей музыки. Рок-н-ролльщики, они возвращаются.

Давайте вспомним и эту песню, кто только из нас не подпевал ей. В Израиль возвращается Альбано Каризи. Есть артисты, чье имя не нуждается в пояснениях, и голоса, которые спутать невозможно. Вот это о нем. И песни, конечно, которые узнаваемы с первых нот. Альбано Каризи – один из самых любимых итальянских исполнителей для тех, кто когда-то жил в Советском Союзе и переживал, в частности, 80-е и 90-е, далее везде бум на итальянскую эстраду. Его голос действительно узнают с первых мгновений. Песни стали классикой. Классикой не только итальянской музыки. И в этот вечер прозвучит и «Фелицита», и «Либерта», и «Ностальгия», и «Семпре», и «Шарзан», и много-много хорошего. Хорошие песни должны жить дальше. 13 сентября. Зал Гехалатарбут, Тель-Авив, Альбано.

Хочу напомнить всем, особенно тем, кто живет в Хайфе и готов поехать туда, на пляж в ближайшее время. Не забудьте, в начале августа пляж «За мир» в Хайфе вновь станет одной из самых необычных художественных площадок города. Здесь во второй раз пройдет фестиваль «Песчаные мечты», во время которого мастера из Израиля и Филиппин создадут масштабные скульптуры из песка, вдохновленные природой и достопримечательностями города Хайфа. Фестиваль уже с 3 по 6 августа, так что смотрите, выбирайте время, день, спешите видеть. Пляж «За мир» Хайфа. На протяжении 4 дней можно наблюдать за тем, как прямо на пляже рождаются огромные художественные композиции. Каждый день экспозиция будет пополняться 2-3 новыми работами. Это же интересно. И, конечно, с детьми. Им точно это стоит видеть и делать, ну как, селфи, reels, говоря современным языком. Мы подходим к концу программы «Анонс». Оставайтесь с радиостанцией «Канрека». Берегите себя, хорошей субботы. И раз уж мы слушаем голос Альбано, которого здесь, в Израиле, я видела дважды вживую и получила огромное удовольствие от его доступности, я помню и его большого друга, которого, к сожалению, уже нет несколько лет с нами. Тото Кутуньо, давайте мы завершим его голосом наш эфир. Оставайтесь с нами.

0: В Иерусалиме 12 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Очередные столкновения между израильтянами и палестинцами в районе Шхема. Палестинцы бросали в израильтян камни. Один из евреев открыл огонь в воздух из находившегося при нем огнестрельного оружия. О пострадавших сведений не поступало. К месту прибыли силы Цагаля, которые эвакуировали оттуда израильтян. Корреспондентка Кан Кармела Минаше передает, что палестинцы обвинили евреев в осквернении местного кладбища. Пресс-служба Цагаля в очередной раз опубликовала заявление, в котором указывалось на недопустимость посещения гражданами страны зоны А. Житель Рамат-Гана, подозреваемый в том, что он бросил два кирпича в помещение, где расположена студия 12-го телеканала, и что оставил там записки с угрозами в адрес журналистов, это Авраам Хади. Мировой суд Тель-Авива сегодня продлил его арест еще на 4 дня и разрешил к публикации его имя. Об этом сообщает корреспондентка Кан Анна Пинес. Президент Ливана Жозеф Аун встретился вчера вечером в Турции с президентом этой страны Раджепом Таипом Эрдоганом. Как сообщает ливанская газета «Аль-Ахбар», ассоциирующая себя с Хизбаллой, Эрдоган рекомендовал Ауну не торопиться с заключением соглашения с Израилем, поскольку, указал турецкий лидер, Израиль не заинтересован в мире. Кроме того, стало известно, что Эрдоган посоветовал Ауну пойти на сближение с Сирией, посетить Дамаск и встретиться с новым сирийским лидером Ашарой. Плюс к тому отмечается, что Эрдоган подчеркнул, что Анкара заинтересована в том, чтобы направить на юг Ливана свои воинские подразделения после того, как завершится мандат контингента ООН «Юнифил». Об этом сообщает корреспондент Кан Омер Шахар. Высокопоставленный деятель группировки «Хамас» Рази Хамад, входящий в переговорную группу этой организации, заявил, что вопрос о разоружении «Хамаса» не будет рассматриваться до тех пор, пока Цагаль не отведет из сектора Газа свои подразделения. Он, в частности, подчеркнул, в любом случае это исключительно внутрипалестинское дело. Мы говорим о том, что оружие будет передано в руки Палестинской национальной комиссии или комиссии технократов, на которую будет возложена задача управления сектором Газа. Израиль никаким образом не будет иметь отношения к данным процессам, подчеркнул Рази Хамад в интервью каналу «Аль-Джазира». Корреспондент Кан Омер Шахар передает, что высокопоставленный деятель Хамаса добавил, что вопрос о разоружении его организации не может быть отделен от целого ряда других, в том числе связанных с отступлением войск Цагаля из сектора, от въезда в сектор членов комиссии технократов и от начала процесса восстановления Газы. Как мы уже передавали ранее, депутат Кнессета Моше Саада от партии «Ликуд» выразил сомнения в искренности лидеров Хамаса и в их готовности перейти ко второму этапу реализации мирного плана президента Дональда Трампа по сектору Газа. В интервью корпорации Каан Моше Саада, в частности, сказал: «Я не думаю, что Хамас действительно собирается разоружаться. Полагаю, что, в конце концов, не останется иного выбора, кроме как ввести в секторе режим, который будет находиться под контролем военной администрации. В настоящий момент я не вижу ни малейших признаков того, что Хамас пойдет на собственное разоружение. Хочу напомнить, что в самом Хамасе говорят о том, что эта группировка не разоружится, пока Цагаль не отведет свои подразделения сектора Газа», подчеркнул депутат Кнессета от Ликуда. Военное противостояние между Ираном и Соединенными Штатами. Представители иранской армии сообщили об атаке беспилотниками на американскую военную базу в Кувейте. На этой базе под названием «Аль-Джабер» хранится различное оборудование, касающееся в том числе и спутниковой связи. Корреспондент Кан Омер Шахар передает, что Соединенные Штаты минувшей ночью не наносили ударов по Ирану. Между тем, в заявлении, опубликованном военным командованием Исламской Республики, говорится, что атака на американскую базу стала ответом на убийство иранских граждан. Они погибли в результате американских ударов, в том числе по острову Кешем, который расположен в Ормузском проливе. И о погоде. Сегодня повышение температуры, завтра и в воскресенье усиление жары. В понедельник небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

הקסם שבלב. בוא נשכח את הכאב.

إلى العالم هيا لزغ العالم أبي حيل زيدك مثرى أدونا.

В Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЕКА. У микрофона Семен Каплан. Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в секторе Газа высокопоставленного боевика, принимавшего участие в похищении Авинатана Ора и Ноа Аргамани, а также руководившего похищением тела гражданина Таиланда Судисака Ринталака, убитого в кибуце Биэре 7 октября. По данным пресс-службы ЦАЛя, командир подразделения центральной лагеря группировки Катаиб Аль-Муджихидин Ахмад Кфейна был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного в середине недели по югу сектора Газа. Как отмечается в сообщении, в ходе войны, в том числе в последнее время, Кфейна занимался подготовкой многочисленных террористических атак и рассматривался как непосредственная угроза для военнослужащих ЦАЛя и граждан Израиля. Британская газета «Телеграф» сообщает, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньягу обсудили возможность введения сухопутной блокады Ирана. По данным издания, эта мера рассматривается как способ усилить экономическое давление на иранский режим и добиться изменения его политики. Согласно обсуждаемому плану, США и Израиль намерены добиться от соседних с Ираном государств и его торговых партнеров ограничения или полного закрытия пограничных переходов, а также сокращения импортно-экспортных операций с Исламской Республикой. Источник, знакомый с ходом обсуждений, сообщил The Telegraph, что, по мнению Трампа, нынешняя стратегия в отношении Ирана зашла в тупик. В связи с этим американская администрация изучает дополнительные варианты усиления давления, которые могли бы вынудить Тегеран вернуться за стол переговоров. Об этом сообщает обозреватель КАН Йехескель Корнберг. Завершился суд над участниками бунта в батальоне Цабар бригады Гевати. Командир бригады, полковник Нетанель Шамака, приговорил 14 бойцов, возглавивших инцидент, к 30 дням заключения. Они были отстранены от участия в боевых действиях и переведены из боевых частей. Около 80 бойцов, самовольно покинувших базу и затем вернувшихся, пройдут в субботу вместе со своим командованием дисциплинарный процесс для укрепления дисциплины и армейских норм. Корреспондент КАН Кармела Менаше передает, что еще двое солдат, явившихся на базу в течение ночи, предстанут перед судом позже. Один военнослужащий до сих пор не явился. Координатор службы безопасности поселения Мецад в Гуш-Эционе предотвратил попытку палестинца похитить его оружие, выстрелив нападавшему в ногу. Как сообщил представитель армии обороны Израиля, сотрудник службы безопасности прибыл на место после сообщения о том, что группа палестинцев забрасывала камнями израильского пастуха, жителя одной из ферм в районе Гуш-Эциона. Утром также произошло столкновение между палестинцами и группой израильтян, прибывших к окраине Шхема спустя неделю после теракта в деревне Тель, расположенной к югу от города. По данным ЦАЛя, палестинцы забрасывали израильтян камнями, после чего один из них произвел предупредительный выстрел в воздух из личного оружия. Пострадавших нет. Подразделения ЦАЛя, заранее дислоцированные в этом районе, оперативно прибыли на место и вывели израильтян с территории. По сообщениям палестинской стороны, израильтяне повредили одно из захоронений на местном кладбище. В связи с аномальной жарой, которая начнется завтра, в Израиле растут опасения по поводу возникновения крупных природных пожаров по всей стране. Президент страны Исхак Герцог призвал граждан проявлять ответственность и бдительность. В своем обращении Герцог заявил: «Я прошу всех вас, особенно тех, кто планирует отправиться на природу, соблюдать осторожность и проявлять повышенную бдительность. Избегайте мест, которые могут представлять опасность, особенно на севере страны, где ожидаются еще более тяжелые погодные условия. Прошу вас быть внимательными, сотрудничать со всеми экстренными спасательными и пожарными службами, а также сохранять бдительность в отношении любых попыток умышленных поджогов». Конец цитаты. Для радиослушателей, соблюдающих субботу, в течение шаббата на радиостанции КАН Морешет будет работать беззвучный режим вещания на частотах 92.5 и 100.7 FM. Трансляция на этой волне прервется только в случае экстренных предупреждений службы тыла. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей на волнах радиостанции КАН РЕКА слушайте в 16 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.

0: Наша передача называется «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас.
1: Добрый день! Здравствуйте! Как всегда, в канун субботы в этот час мы беседуем с раввином Цви Патласом о недельной главе Торы. Рав Патлас, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Яна! Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели!
1: Глава Экев. Давайте сделаем краткий обзор этой главы.
2: Это продолжение того разговора, который начат был в главе Вайтханан.
1: Вайтханан.
2: То, что говорится с самого начала, тот союз, который заключил Творец трижды с еврейским народом на все будущие поколения. Это было у горы Синай, это последние дни жизни Моше, и это у горы Гризим и Иваль в Шхеме, когда мы вошли в страну. В том, что если мы будем слушать и исполнять его законы, то есть исполнять его заповеди, то тот союз о милости, которую он поклялся нашим отцам, он будет и для нас. Здесь сказано, Моше предупреждает их, чтобы мы не боялись семь кнанских народов, предсказания нашей победы над ними. Что ждет нас, если мы нарушим этот союз? Благословение после еды после трапезы с хлебом и с Торой мы учим из нашей главы, и поешь, и насытишься, и благословишь Творца. И мы будем говорить о том благословении, которое установили Моше, Йошуа бен Нун, царь Давид и, наконец-то, мудрецы Великого Собрания, то, что на века у нас, то, как мы благословляем после того, как мы ели трапезу с хлебом, о том, что мы не возгордились, о том, чтобы мы помнили, что все победы, все благоденствие мы получаем только из рук Творца. Моше напоминает о грехе золотого тельца, о том, что он вынужден был разбить скрижали, о том, что он 3 раза по 40 дней был на горе Синай, и когда для нас это получение 2 скрижалей, которые были получены в Йом-Кипур. И попутно он упоминает то, что мы прошли в пустыне, намек на смерть Аарона, после которого мы возвращаемся на 7 остановок в сторону Египта, и именно колено Леви заставляет с оружием нас вернуться и все-таки подойти к земле Израиля. Это краткий обзор.
1: Ну, вот в начале главы Моше обращается к народу и говорит, что за то, что вы будете слушать эти законы и хранить и исполнять их, то хранить будет Бог всесильный твой, свой союз и милость, о которых он поклялся отцам твоим. Да? И дальше идут благословения. Вот это те же самые благословения, которые мы уже слышали, или же в них есть что-то иное?
2: Несомненно, это говорится о том благословении, которое мы получим в этой святой земле. Потому что отличие поколение, которое вышло из Египта и 40 лет находилось в пустыне, особенное благословение этой земли, святой земли. И мы будем говорить, давайте на секунду остановимся. Почему глава называется Экев? Буквально. «Вая Экев тишмеун энт мишпатим аэле». Что значит? И будет Экев. И
1: если вы будете, то тогда...
2: Замечательно. То же самое слово на иврите «Акев» – «пятка». Угу. Раши тут же говорит, если вы будете исполнять и те заповеди, которые обычно человек, то топчет своими пятками, не обращает внимания. За этого с него взыщут в будущем мире.
1: Ну, а какие это заповеди, которые обычный человек топчет пятками?
2: Я вам скажу. Если я приводил своим ученикам сегодня пример. Перед сном обычно у нас есть криат шма ле-мита.
1: Да.
2: Установление, то, что мы говорим еще раз, шма Исраэль, перед тем, как идем спать. И человек обычно после того, как мы произнесли это великое благословение на то, чтобы у нас был мирный сон, чтобы это не было последний раз, мы закрыли глаза и утром не открыли. Обычно человек, который, скажем, его захватывает сон, и он не успевает. Поэтому нужно принимать меры. И если, например, человек знает, что он заснет, не произнеся это благословение, он имеет право сказать сначала это благословение, а потом все остальное. Несмотря на то, что с самого начала нужно это благословение говорить в конце. И 91-й псалом, который мы говорим, это защита от всех сил скверны. Потому что вечером это время их власти. И поэтому мы должны остерегаться. Но у каждого человека есть те заповеди, где он дает себе облегчение. И вся эта глава говорит о заповедях. Так почему же не сказано исполнять, слушать? Что значит слушать эти законы, эти заповеди? Это немножко непонятно. И это то, что мы должны знать. Когда я исполняю любую заповедь из Торы, а здесь, в конце нашей главы, приводится второй отрывок из Шма, который так и начинается. «Ваяим шамот ишмеу эль митцвотай». И будет, если вы будете слушать, услышав эти заповеди. Что такое опять слышать? Это открывает нам великие тайны, великий Ария Кодыш. Наше зрение связано с проявлением Творца в мире, которое называется мудрость, хохма. Я не знаю, я вошел куда-то, и вдруг взгляд охватил всю комнату. Это общий взгляд. А что это значит услышать? Он говорит про то, что про мудрость мы знаем о том, что она есть, но постичь ее не можем. А мы постигаем ее только через понимание. А это божественное качество проявления Творца, которое называется бина. И это связано со слухом. В Талмуде сказано, если человек протрубит у кого-то у уха и лишит его слуха, он обязан заплатить ему полную стоимость человека. Почему? Потому что это понимание, Раши объясняет, вывести свои выводы из полученного. Полученное я могу от учителя, из книги получить, а мой вывод – это моя жизнь. И это то, что если вы будете слушать эти законы и хранить и исполнять их, я объясню разницу. Общий взгляд – это хохма, это зрение. А пока я не завершу предложение, вы не поймете, о чем именно я хотел сказать. Постепенно это связывается. И это ключ к пониманию. А союз, то, что Творец говорит, то, что эта земля – особенная земля. И я хочу вам процитировать то, что говорит Гаон, Рав Мойше Шапира, мой учитель, цитируя Маараля из Праги. Он говорит, что не просто так владели этой землей именно семь кнаанских народов. Семь, говорит Маараль из Праги, это святое число. Обратите внимание, шесть дней недели – суббота, семь. Шесть главных направлений в пространстве. Вперед, назад, направо, налево, вверх, вниз и точка схода. Так вот, он говорит, земля Израиля называется землями живых. Что это такое? буду ходить перед Ашемом, говорит царь Давид в псалме, в земле живых. Во-первых, земли, а во-вторых, живых. Что это значит? И в Иерусалимском Талмуде, в трактате Килаим говорится, здесь, в земле Израиля, первыми встанут при оживлении из мертвых те, кто будут похоронены в этой земле. Поэтому на протяжении веков люди либо стремились быть похороненными здесь, либо хотя бы прах этой земли положить на веки умершего. И сама земля называется землями, и дал им земли народов, 105-й псалом. Земли семи народов, хитийцев, эморийцев, призейцев, кнанейцев и так далее. Это показатель святости земли. А что же характеризует собой эти семь кнанских народов? Это все виды скверны. И не сказано, что мы должны их победить. Сказано «вэ акхальта», ой, и поешь, и пожрешь эти семь народов. Что это такое? Мы же вели войны, и мы побеждали. А на самом деле открывают наши святые книги, что против семи видов скверны есть семь уровней святости. И все это мы должны перевернуть, чтобы служить Творцу. Более того, объясняет Елкут Ваитканан, что там сказано, наша земля святая. И это число семь, показатель, что она благословенна семью видами плодов, о которых говорится в нашей главе, и вмещает в себе все семь видов климатов, которые есть в мире. Вы слышите? И это особенность земли, которая считается дворцом Творца. И именно нам, то есть потомкам наших праотцев Авраама, Ицхака, Иакову, Творец обещал эту землю. Ну как? Ну, было столько лет турки, столько лет англичане, которые всячески мешали нам. А, знаете, вот эта зеленая черта, Святая книга Зор открывает, когда вернутся сыновья Израиля на эту землю, она даст свои плоды и расцветет эта зеленая черта. И Рамбан говорит то, что все народы, которые и крестоносцы, христиане, и мусульмане, которые владели этой землей, они ее только грабили, и она не давала свои плоды. А то, что мы, когда мы вернемся, она даст свои плоды и расцветет, это один из признаков того, что мы поколение пятки. А весь еврейский народ от головы и до пятки были те поколения, которые были сердцем еврейского народа, мозгом еврейского народа. Да, мы пятка, мы заключение, мы конец. Но сказано так у великого каббалиста Раби Моше Хаим Люцата в книге «Адир Бамаром». Две пятки, на которых держится тело. Это пятка, один из них – это Машех бен Йосеф, а другой – это Машех бен Давид. Но вернемся к нашей главе.
1: Вот семь народов, да, вы упомянули. В одном месте сказано, что нужно их изгнать, а в другом месте сказано, что нужно их истребить.
2: Съесть,
1: истребить. Так изгнать... Или истребить.
2: Это то, что Йошуа бен Нун поставил условие. Если вы будете соблюдать семь законов сыновей Ноха, как это из Торы обязаны все жители земли, то вы можете жить, отказаться от идолов, иметь справедливые суды, не развратничать, не воровать и так далее. Не есть от живого животного без того, что его умертвить. Это семь. А если нет, то вы можете уйти из страны. И есть мнение, что Гиргаши, которые поселились в Африке, и есть даже такая теория, что они, одна из теорий, что они дошли до Грузии, это и грузины. Ну, не важно. Важно то, что нашли стелу, на которой написано, что вот этот грабитель Йошуа бен Нун изгнал нас из страны. А если нет, то вы будете истреблены. И не заключай с ними союз, говорит Творец. Потому что они совратят тебя. И это мы знаем. Остались они и продолжали служить идолам. И мы за ними научились даже детей сжигать во имя Молоха. Но давайте вернемся к тому, что сказано в нашей главе. И вот. Творец всесильный твой ведет тебя в хорошую страну. В страну водных потоков, родников и бездн, выходящих на поверхность, в долине и на горе, в страну пшеницы, ячменя, винограда, инжира, граната, оливок и меда, имеется в виду фиников. И не будет у тебя недостатка ни в чем. В страну, камни которой железо, из горок которой будешь добывать медь. О чем здесь идет речь? И прежде всего, три определения водных истоков. Бездна, родники и водные потоки. А потом семь видов плодов, которыми славится земля Израиля. Пшеница, ячмень, это из которой мы делаем хлеб, виноград, инжир, гранат, оливы и финики. Это страна, в которой ты получишь все, что нужно человеку. И вот откуда мы учим из Торы. Вы знаете, у нас есть только два благословения из Торы. А все остальные благословения установили нам люди Великого Собрания. Первое из них – то, что ты, если ты будешь есть трапезу с хлебом, поешь и насытишься, и благословишь Бога Всесильного твоего.
1: А почему именно с хлебом? Вот в тексте не сказано, что именно с хлебом.
2: А это то, что открывается, что хлеб – это в Талмуде, в трактате Бракот. Я только напоминаю всем тем, кто немножко забыл то, что он учил в животе у матери. Это, сказано, главная насыщающая сила, саид, это находится в хлебе. А объясняет комментатор Мишны Рав Авадия из Бартануры, что хлеб, злаковые, они берут все главные соки земли, а все остальные плоды только из поверхности, только что-то отдельное. Это и больше того, если ты съешь определенное количество хлеба, чтобы насытиться, это как бы размером с яйцо. А мудрецы уже установили дополнительное устражение, что даже если ты съешь хлеб величиной с маслину, то есть один ломтик хлеба или три ломтика хлеба. И что это такое? Почему? И искали истории, так написано в Талмуде, в трактате Бракот. Откуда я знаю, что и на первое благословение нужно говорить? И Раби Акива выдвигает идею, что когда приносят первенцы плодов, сказано «Кодыш елюлим ляшем». Святыня прославлений Творца. Здесь после благословения, а это до. Елюлим, множественное число. Но мудрецы спорят с ним и приводят только как бы здравое рассмышление. Если после того, как ты был голоден и насытился, ты должен благословлять, тем более, когда ты голодный и хочешь поесть. Это первое, и это благословение из Торы. И кто же установил нам вот это Биркат Амазон, благословение после еды с хлебом, трапезы с хлебом?
1: Но без хлеба тоже же есть благословение, правильно?
2: Нет, так это первое благословение. Амоци лехем мина арец.
1: Нет, я имею в виду, что когда человек завершает трапезу без хлеба, он тоже произносит благословение.
2: Это все остальное. Все остальное. На плоды деревьев мы говорим, достающий, творящий плод деревьев. На плоды земли, творящий плод земли. На яйца, мясо, мороженое. Мы говорим, что все сотворено по твоему слову. Но все эти благословения установлены. установлены мудрецами, людьми Великого Собрания после возвращения из Вавилона. Я хочу только на секунду остановиться. Что такое браха? Чтобы вы поняли, благословение. Если вы посмотрите в самом слове, бет – числовое значение 2, кав – числовое значение 20, рейш – числовое значение 200. О чем говорит еврей, когда он благословляет на получение удовольствия от еды, питья и запахов, имеющие природную силу, на травы, на благовонные листья и так далее? Что это такое? Это просьба об увеличении воздействия Творца на мир. Браха. От кого зависит, что деревья расцветают, дают плоды? От того, что мы понимаем, от кого мы получаем это благоденствие. Почему во втором отрывке сказано: «Дам тебе хлеб твой и плод виноградной лозы и оливок, и будет трава для твоих животных, а если нет, закроет Творец небо, и не будет дождей». Забудете вы Творца, будете поклоняться идолам, и забросит, отвергнет тебя Творец и забросит в землю других народов. Это союз. Сказано в Талмуде, это трактат Брахот, тот же самый 35-й лист, что если человек получает удовольствие от мира, от еды, питья и благовонных запахов без благословения, он как будто раб, ворует у Творца и у Кнессет Исраэль. Вы понимаете, насколько...
1: То есть нужно всегда благодарить за все хорошее.
2: За получение удовольствия. Угу. Благословение на заповеди, когда я надеваю тфилин, и говорю, или говорю шма, или беру 4 вида растений. Это другое, это благословение на заповеди. Есть благословение, прославление Творца. Но вот это то, что мы сейчас говорим о 7 плодах, которыми славится земля Израиля, и о первом благословении из этого Беркат Амазон, что здесь сказано? За то, что ты посылаешь пропитание. И это установил наш учитель Моше. И в пустыне, это то, что я увидел, то, что мой учитель Рав Ицхак Зильбер говорит, что память о праведнике была благословена, это то, что произносили благословение после еды мана в пустыне.
1: Угу.
2: Второе благословение добавил Йошуа бен Нун после того, как мы завоевали страну. Благодарим тебя, Бог всесильный наш, за то, что ты дал в наследство нашим отцам страну прекрасную, добрую, обширную, за то, что ты вывел нас из земли египетской, за союз, запечатленный тобою на нашем теле, за твою Тору, которой нас ты учил. Это второе благословение. Третье добавил царь Давид, который сделал Иерусалим своей столицей, и он добавил: «Жалься, Бог всесильный наш, над Израилем, народом твоим, и над Иерушалаемом, городом твоим, и над Сионом, обитанием славы твоей, и над царством дома Давида, помазанника твоего, и над великим и святым храмом, названным твоим именем». А четвертое благословение совсем недавно, 15 ава, Ту-Беав, мы отмечали, это день, когда прекратили умирать в пустыне последний 40-й год люди, которые выкапывали накануне 9 ава могилы и ложились туда, последний год получили прощение. И главное, из-за чего установлено это четвертое благословение, что то, что сделал 2,5 года была осада Бейтара, последнего оплота Бар-Кохбы. И когда город был взят, и сотни тысяч убитых было там, кровь их текла и удобряла виноградники, а у императора Адриана, злодея. Он был виноградник 1800, скажем, километров, там сказано, парса. Да. И что он сделал? Из трупов он выложил ограду для своего виноградника. Труп на труп ограду он сделал. И есть разные мнения мудрецов. Сколько лет, пока не подох этот император, эти трупы были на солнце. И они, ничего с ними не произошло. И именно Тубе-Ав, 15-го Ава, когда он умер и стал новый император, он разрешил их похоронить. Адриан запрещал их хоронить. И это то, что добавлено четвертое благословение. Тов умейтим, делающий добро, то, что они обычно на солнце в нашем климате, вы понимаете, что происходит
1: да.
2: с ними. Ничего с ними не произошло. Они не издавали дурного запаха. А второе, делающий добро другим, то, что их похоронили. И об этом установлено для нас. Четыре благословения после еды с хлебом. И продолжает наша глава.
1: И дальше она продолжает. Муше вспоминает, как народ Израиля гневил Бога.
2: Но до этого есть предупреждение, что ты войдешь в страну и подумаешь, за мою праведность мы получили ее. Не за твою праведность, а из-за грехов этого народа, который был в этой земле. Кнанские народы, так же как Египет, отличались тем же самым развратом и поклонением идолам. И вот, когда ты получишь дома, поля, которые ты не засевал, виноградники, которые ты не выращивал, и ты подумаешь, вот, кохи вы отцем еды, моя сила и мощь моей руки сделала мне все это богатство.
1: Угу. То есть
2: и
1: я был такой хороший.
2: И забудешь Бога да. всесильного твоего. Да?
1: Угу.
2: И вот это то, что ты должен помнить. Кто тебе дает это? Тот, кто вывел тебя из Египта. Тот, кто в пустыне кормил тебя маном. Не забудь Бога всесильного твоего, потому что я предостерегаю вас сегодня, говорит Моше, что вы погибнете, как народы, которых Творец уничтожает перед вами.
1: Ну и вот как раз здесь упоминается грех золотого тельца. То есть в результате получается, что да, вам дали это, потому что народы, населяющие эту землю, совершали преступления, но и вы на самом деле не такие уж хорошие.
2: Нет, вы хорошие, но вы получаете эту землю из-за той клятвы, которую обещал Творец дать эту землю вашим отцам.
1: Угу.
2: И вот теперь, что Израиль, Ашем Всесильный, требует от тебя? Только трепетать перед Богом Всесильным твоим, ходить по его путям, любить его, служить ему всем сердцем и всей душой ради добра твоего.
1: Как? Вот служить это означает, любить, служить это означает соблюдать заповеди.
2: Так, вы понимаете, прежде всего трепетать. И это то, что говорится у горы Синай, когда евреи сказали Моше, чтобы ты говорил с Творцом, чтобы нам не умереть. И восемь мы слышали только через Моше. И Творец Моше расстроился, а Творец говорил, хотя бы трепет на их лицах был всей их жизнь, чтобы они не грешили. Так вот, что такое трепет? Конечно, есть несколько уровней боязни. Я боюсь за себя, я не хочу получить наказание за нарушение. Я осторожен, не буду нарушать его волю. Это первый уровень. Но есть такой уровень, которого достигают великие люди. Это называется «Ирата Ромемут» – «Трепет перед Творцом». Что это такое? Тот, кого ты любишь, ты не хочешь, чтобы… Кого я люблю, я ищу пути, чтобы сделать ему приятное. Я вам не рассказывал. Много лет тому назад, было до того, как я начал вести передачи на Реке, еще был Коль Исраэль в Иерусалиме, и американские раввины решили сделать какие-то передачи на тему Торы, Танаха, святости земли Израиля. И так как у меня преступное прошлое, я еще и в Питере на радио делал передачи. Мне предложили, и я пришел к своему учителю Равицкаку Зильберу. Какие годы это были? Знаете, 80-е какие-то, да. И 84-й, 85-й. И спросил у него: вы знаете, Равицкак, мне это совсем не надо. Я сейчас учусь в Ешиве Орсамех, и я попал наконец-то на урок Рош Ешивы, и это будет мне мешать продвигаться в изучении Торы. И вдруг он мне говорит: ты неправильно сделаешь счет. Я говорю: как? Ты не понимаешь. Нужно делать счет такой: от чего будет более приятно Творцу? Ты запишешь эти передачи, их будут слушать в Советском Союзе, и какие-то люди приблизятся к Торе, к исполнению заповедей, а твоей Торе это не помешает. И вы знаете, где мы записывали эти передачи? Поставили главным, это сделал такой институт Мили, и главным поставили отставного генерала, и мы записывали на Галей Цахаль. И когда я пришел первый раз в шляпе туда, они все техники на меня смотрели такими шарами. А потом привыкли, и мы подружились, и они мне тоже помогали делать кассету про Аман Хусейна в 91-м году. Так да. Что моей учебе это не помешало. Я уже перешел в Колель Гаон у Рамоши Шапира. И в перерыве между двумя седерами с 9 до часу я учился один седер. С часу 30 до 3 была запись на радио. А с 3:30 до 7:30 я продолжал учиться в Колеле у Рамоши Шапира. И действительно нам говорили даже из Биробиджана. А передавали эти передачи через Коль Исраэль. И, в общем, дошло много. Это Равицкак Гольденберг был такой ученик Равицкака Зильбера, большой праведник. И то, что вы, может, слышали, была, тоже работала на радио Юля Сивела. И Юля, она была режиссером, а мы с Мариком Зайчиком были дикторы вместе с ней. Так что, так мы вернемся к тому, что это трепет. И больше того, мы, помните, на прошлом уроке затронули тему, что все предопределено и свобода дана. В чем свобода дана? И вот здесь открывает Талмуд, трактат Брахот, что все в руках небес, кроме трепета перед ними сами. Трепета, я не хочу сказать страха, боязни. Вы понимаете, что это такое? Человек на земле, он может представить себе, что жизнь течет обычно, как у всех народов мира. Рождается, женится, рождаются дети, внуки. И сказано в нашей главе «веношантем». И как бы подумайте, что все это природный такой цикл. И забудете вы того, кто вам дал эту землю. И здесь вот это то, что главная опасность. Я вкалываю, и я думаю, что все, что я сделал, я приобрел своими талантами, своими бицепсами, своими усилиями. И это то, что сказано здесь. То, что все цитируют, и даже в России это известно было. «Ло лехем левадо их ядам». Не только одним, я специально изменяю.
1: Да.
2: Будет жить человек, но каждым словом, выходящим от Творца. И тогда мы понимаем, человек, он ест хлеб и насытится. Но что его насыщает? Конечно, тот хлеб, который он растил. Но кто дал силу земле его вырастить? Кто дал, чтобы не было всяких жуков, всяких ветров, которые бы не дали довести это до конца? И более того, первое благословение на хлеб, что я говорю: «Барух ата Ашем Элокейну Мелех Аулам Амоци Лехем Мин Гаарец». Благословен ты, Бог всесильный твой, достающий хлеб из земли. Я пахал, сеял, сжинал, пек. А достающий хлеб из земли – это ты. Для чего мне даны эти благословения? Чтобы знать, откуда этот корень благословения. И это то, что спросили у одного...

0: это, я, мощь моей руки. Либо ты понимаешь, кто тебе это дает и что это значит. Я слышал ответ Ребе из Коцка, великий мудрец. Он сказал, Творец находится там, куда мы его впускаем. Вы понимаете?
1: Да.
0: Выйти из узких рамок своего, своей тюрьмы, того мира, который построил, дом, который построил Джек, и войти в мир Творца. И тогда вот это благословение, которое мы получаем. А на прошлом уроке, когда мы первый отрывок из Шма учили, мы говорили про то, что и полюби Бога Всесильного твоего. И как же можно любить? Повеление любить, заповедь. И на это отвечает Рамбам, и это цитирует мой учитель Рав Ицхак Зильбер. Рамбам в законах об основах Торы спрашивает, какой путь может привести к любви и трепету перед Творцом? И отвечает, стоит человеку обдумывать во все удивительные творения, которые сотворил Творец. Он видит в этом его бесконечную и неизмеримую мудрость. И это вызывает в нем чувство любви и желание благодарить его. Это ответ Рамбама. А Сифри – это тоже сборник наших мудрецов Танаим. Он говорит так. В Шма первом мы говорим и полюби, а потом «Ведибартабам» и говори этими словами. То есть, когда человек посвящает даже короткое время изучению Торы, это вызывает у него глубокую признательность и любовь к Творцу. Потому что я исполняю заповеди, потому что это повелел мой господин. А что такое заповедь? Мы говорили. Шло Кадош, это Рав Горовиц, автор книги «Шны Лухот Абрит». Он говорит, заповедь – это не приказ, это не повеление. Это состояние связи с Творцом. И поэтому у нас есть 613 заповедей, а у народов мира – только 7, которые дают возможность существованию миру, то, что мы говорили, для сыновей Ноха. А у нас 248 повелительных заповедей, и нам открывают тайну Раши, который говорит, до обрезания Авраам владел, то, что написано в трактате Недарим, 8 лист, владел только 243 своими органами. А после обрезания он, Авраам, числовое значение 248, полностью подчинил свое тело. И это первый еврей мира. И это для этого мы исполняем заповеди, чтобы приблизиться к служению Авраама. Но так как вся эта глава посвящена союзу, исполнению заповедей, я хочу рассказать вам одну историю, которую я слышал от сефардского раввина Рав Гуэта. И он рассказал про одного молодого юношу, который учился в ешиве. Они в ешиве учатся не два седера, как я учился, женатый с тремя детьми, а два седера, с девяти до они, три седера и третий. И также мы в нашей ешиве в Москве, в Торат Хаим было. И когда Рав Ицхак как-то, он приезжал на все праздники в ешиву в Москву, он зашел в Бейт-Мидраш и видит, 11:30, все уже ушли спать, а несколько пар сидят и продолжают постигать мудрость Талмуда. Он сказал, это святое святых всей России. Вот то, что я хочу рассказать. Обещано, что если мы будем хранить этот союз, исполнять его заповеди,

0: несомненно, даже здесь. Что мы должны понять? Во втором отрывке сказано: «Дам тебе хлеб, насытишься, соберешь урожай, и для твоих животных». Что это? Это плата? Нет. Это условие правильного состояния человека, когда он может служить Творцу. Оплата ожидает в будущем. Только сказано, есть несколько заповедей: почитание родителей, отправить голубку, за которой человек впрямую в Торе написано, получишь продление жизни. Так вот, история про молодого человека, который учился очень серьезно, уже в 10:30 он решил, что он хочет что-то купить, попить в местной лавочке. Это в Иерусалиме он учился, в Ешиве. И он вышел. И вдруг он видит, молодая девушка, подросток, лет 14, она спешит, а за ней идет какой-то странный человек. Он пригляделся, огромный такой шкаф, и преследует ее. И он понимает, что он воевать с ним не сможет, но... И он видит, как он загнал ее в каком-то темном переулке. И он бросается к нему и говорит: «Творец мне послал, это я должен ее защитить. Остановись!» Это араб был. И араб обращается к нему. Она убежала. И он достает нож и полоснул его по щеке. Она увидела, что она закричала. Начали сбегаться люди. Он упал весь в крови. Она убежала, вызвали амбуланс, его поместили в больницу, сделали ему, зашили этот разрыв, но у него шрам на всю щеку. И он продолжал учиться в Ешиве. Прошло несколько лет, где-то в 20 лет он уже выходит на встречи, чтобы построить еврейский дом. И каждая девушка, которую он встречается, видит его и уже сокращая встречу, говорит: «Нет, нет, мне это не подходит». И так год за годом, 6 лет он выходит на встречи. И на каждой встрече, это последняя встреча, и уже он просто разбит морально, и он плачет. И к нему обращается его глава Ишивы и говорит: «Что? Ну скажи мне». Он говорит: «Уже 6 лет я выхожу на встречи. Около 200 разных вариантов было, и все девушки отказываются от меня. Что мне делать?» И тогда глава Ишивы сидит с ним, плачет с ним вместе и говорит: «Ты знаешь, у тебя есть вариант. Поезжай в Нейбрак к великому Рав Хаиму Каневскому, которому называли... за год он завершал изучение всей Торы. Вавилонский Талмуд, Иерусалимский Талмуд, все Мидрашим, Зор. Величайший человек и мудрец. И его благословение имело силу. И вот он стоит в очереди, и наконец-то он приходит к мудрецу, и мудрец Рав Хаим спрашивает: «Ну что?» И вдруг он открывает рот и не может говорить, и плачет. И Рав Хаим говорит: «Прекратите, чтобы никто не приходил. Ну скажи, мой дорогой, ну мой сын, ну скажи, ну что?» Он говорит: «6 лет я выхожу на встречи, и из-за этого шрама они не хотят со мной даже на вторую встречу соглашаться. А из-за чего у тебя шрам?» И он рассказывает: и была девушка 14-15 лет, и на нее напал араб, и хотел сделать что-то страшное. Я бросился, я защитил, и получил этот шрам. «Знаешь что?» – говорит ему Рав Хаим. «Когда ты в следующий раз придешь на встречу, расскажи девушке про то, почему ты получил этот шрам». «Хорошо». И вот встреча. И тоже девушка, Хана. И ему 26, ей 24. И он начинает ей рассказывать всю эту историю. И вдруг она начинает плакать навзрыв. Навзрыв и говорит: «10 лет я тебя искала. Я та самая девушка, которую ты спас». Вы понимаете, что, конечно, была свадьба, и вся Ешива танцевала на этой свадьбе. Никогда Творец не оставляет без платы ни одну заповедь. И это союз, который мы заключили с Ним. Маленькую часть мы получаем здесь, чтобы иметь возможность Ему служить. А главное, ожидает нас в будущем мире.
1: Ой. Да, очень трогательная история. Очень.
0: Я готовлюсь, Яна. Вы понимаете, ваши вопросы очень помогают, но я дрожу, чтобы успеть сказать то, что главное. Мы должны знать, мы посередине войны, и каждый призван. Один на поле боя, один за свитком Торы, один у Талмуда. Каждый из нас идет и ведет эту войну сегодня против этого Амалека, и чтобы хорошие новости были у всего еврейского народа.
1: Амен ва амен.
0: И чтобы мы тоже немножко радовали нашего Отца, который на небе. Шаббат шалом всем нашим слушателям.
1: Шаббат шалом и огромное-огромное вам спасибо.
0: Всего хорошего.
1: До свидания.

В новом филиале Modern Money Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Modern Money. Митхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.

0: В Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. Микрофона Семен Каплан. Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в секторе Газа высокопоставленного боевика, принимавшего участие в похищении Авинатана Ора и Ноа Аргамани, а также руководившего похищением тела гражданина Таиланда Судиса Каринталака, убитого в кибуце Бейри 7 октября. По данным пресс-службы ЦАЛЯ, командир подразделения «Центральные лагеря» группировки Катаиб Эль-Муджахадин Ахмад Кфейна был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного в середине недели по югу сектора Газа. Совет мира опубликовал полный текст документа, содержащий 15 пунктов соглашения о будущем секторе Газа. Согласно соглашению, административные и силовые полномочия в секторе будут переданы независимому палестинскому гражданскому совету в соответствии с принципом «одна власть, один закон, одно оружие». Хамас и другие палестинские группировки обязались не вмешиваться в управление гражданскими вопросами. План предусматривает разоружение сектора по международным контролям, демонтаж военной инфраструктуры, поэтапный вывод израильских сил и размещение международного стабилизационного контингента, который будет выполнять функцию разделительной силы между сторонами, обучать местную полицию и обеспечивать безопасность доставки гуманитарной помощи. Международный механизм контроля будет проверять выполнение каждого этапа соглашения. Как сообщает корреспондент КАН Гили Коэн, согласно 8 пункту соглашения, реализация дорожной карты, включая решение вопроса о вооружениях, должна открыть путь палестинскому самоопределению и созданию государства. Британская газета «Телеграф» сообщает, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Нетаньяху обсудили возможность введения сухопутной блокады Ирана. По данным издания, эта мера рассматривается как способ усилить экономическое давление на иранский режим и добиться изменения его политики. Согласно обсуждаемому плану, США и Израиль намерены добиваться от соседних с Ираном государств и его торговых партнеров ограничения или полного закрытия пограничных переходов, а также сокращения импортно-экспортных операций с Исламской Республикой. Источник, знакомый с ходом обсуждений, сообщил «Телеграф», что, по мнению Трампа, нынешняя стратегия в отношении Ирана зашла в тупик. В связи с этим американская администрация изучает дополнительные варианты усиления давления, которые могли бы вынудить Тегеран вернуться за стол переговоров. Рост нелегальной миграции из Марокко в Испанию. По имеющимся оценкам, в испанский анклав Сеута прибыли около 60 тысяч нелегальных мигрантов. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявил, что происходящее в испанском анклаве неприемлемо и что никто не может выезжать в Европейский Союз, не соблюдая его законы. По ее словам, сети, занимающиеся незаконной переправкой мигрантов, должны быть ликвидированы, а возвращение нелегальных мигрантов в страны происхождения осуществляться в максимально сжатые сроки. Дорожно-транспортные происшествия. В Нагории 67-летняя женщина погибла после наезда легкового автомобиля. Ее 27-летняя дочь получила травмы средней степени тяжести. Водитель автомобиля, 76-летний мужчина, был легко ранен. Ранее утром водитель около 20 лет погиб в результате столкновения его автомобиля с пустым пассажирским автобусом на шоссе номер 90 в районе перекрестка Аленби. Еще одно тяжелое ДТП произошло у въезда в поселок Каланит. Водитель квадроцикла получил критические травмы в результате аварии без участия других транспортных средств. Для радиослушателей, соблюдающих субботу, в течение шаббата на радиостанции Кан Морешет будет работать беззвучный режим вещания на частотах 92.5 и 100.7 FM. Трансляция на этой волне прервется только в случае экстренных предупреждений службы тыла. Время начала субботы. В Иерусалиме шаббат наступит в 7 часов и 2 минуты, в Тель-Авиве и в Бейершеве в 7.17, а в Хайфе в 9 минут 8. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 34 градуса, на термометрах в Тель-Авиве 30, в Аш-Доде 31, в Хайфе 32, в Бейершеве 38, а в Эйлате воздух прогрелся до 38 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей на волнах радиостанции Канрека слушайте в 17 часов. Доброго дня. Шалом. Миирушалаем.
1: Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: В новом филиале «Мада Неймания» «Ашкелон». Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. «Мада Неймания», Митхам Эликоин 21, напротив Академического колледжа.

0: Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. Совет мира опубликовал полный текст документа, содержащий 15 пунктов соглашения о будущем сектора Газа. Согласно соглашению, административные и силовые полномочия в секторе будут переданы независимому палестинскому гражданскому совету в соответствии с принципом «одна власть, один закон, одно оружие». Хамас и другие палестинские группировки обязались не вмешиваться в управление гражданскими вопросами. План предусматривает разоружение сектора под международным контролем, демонтаж военной инфраструктуры, поэтапный вывод израильских сил и размещение международного стабилизационного контингента, который будет выполнять функцию разделительной силы между сторонами, обучать местную полицию и обеспечивать безопасность доставки гуманитарной помощи. Международный механизм контроля будет проверять выполнение каждого этапа соглашения. Как сообщает корреспондент КАН Гили Коэн, согласно 8-му пункту соглашения, реализация дорожной карты, включая решение вопроса о вооружениях, должна открыть путь к палестинскому самоопределению и созданию государства. В ответ на публикацию дорожной карты Совета мира политический источник в Иерусалиме заявил, что, несмотря на различные сообщения, появившиеся сегодня утром о дипломатическом прогрессе в секторе Газа, Израиль ясно дал понять, никакого вывода сил Цааля с нынешней желтой линии не будет без реального разоружения Хамаса. Британское издание «Телеграф» сообщает, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньягу обсудили возможность введения сухопутной блокады Ирана. По данным издания, эта мера рассматривается как способ усилить экономическое давление на иранский режим и добиться изменения его политики. Согласно обсуждаемому плану, США и Израиль намерены добиваться от соседних с Ираном государств и его торговых партнеров ограничения или полного закрытия пограничных переходов, а также сокращения импортно-экспортных операций с Исламской Республикой. Источник, знакомый с ходом обсуждений, сообщил «Телеграф», что, по мнению Трампа, нынешняя стратегия в отношении Ирана зашла в тупик. В связи с этим американская администрация изучает дополнительные варианты усиления давления, которые могли бы вынудить Иран вернуться за стол переговоров. Инцидент с насилием в Иудее. Палестинцы утверждают, что сегодня под утро поселенцы попытались поджечь грузовик в деревне Бурка к востоку от Рамалы и нанесли надписи с угрозами, среди которых были «Месть за Бнаягу» и «Семь дней траура закончились, а месть еще не началась». Кроме того, палестинцы заявляют, что поселенцы подожгли строительный караван в палестинском карьере возле деревни Дир-Абу-Машаль к западу от Рамаллы. Рост нелегальной миграции из Марокко в Испанию. По имеющимся оценкам, в испанский анклав Сеута прибыли около 60 тысяч нелегальных мигрантов. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейн заявила, что происходящее в испанском анклаве неприемлемо и что никто не может въезжать в Европейский Союз, не соблюдая его законы. По ее словам, сети, занимающиеся незаконной переправкой мигрантов, должны быть ликвидированы, а возвращение нелегальных мигрантов в страны происхождения осуществляться в максимально сжатые сроки. Для радиослушателей, соблюдающих субботу, в течение шаббата на радиостанции Кан Морешет будет работать беззвучный режим вещания на частотах 92.5 и 100.7 FM. Трансляция на этой волне прервется только в случае экстренных предупреждений службы тыла. Время начала субботы. В Иерусалиме шаббат наступит в 7 часов 2 минуты, в Тель-Авиве и в Бершеве в 17.17, а в Хайфе в 9 минут 8. Сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 34 градуса. На термометрах в Тель-Авиве 30, в Аш-Доде 31, в Хайфе 32, в Бершеве 38, а в Эйлате воздух прогрелся до 38 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей на волнах радиостанции Канрека. Слушайте в 18 часов. Всего доброго. Шалом, миру шалаем.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
2: Кан Река. Здесь и сейчас.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Кан Река продолжает свое вещание на русском языке. У нас сегодня замечательные гости. И как мы анонсировали, Gefilte Drive. Замечательная группа, с которой я знакома уже много лет, и не устаю восхищаться драйвом от Gefilte Drive, что вполне понятно. И сегодня будет о чем поговорить, заодно познакомить тех из вас, кто, ну, вдруг об этой группе не знает, естественно, услышать их звук, узнать много нового. И как написали в одном из откликов, из комментариев, да здравствует Rock'n'Spiel everybody. Добро пожаловать, всем привет.
4: Здравствуйте.
5: Добрый день.
3: Добрый день, рада вас слышать. Давайте, если вы позволите, начну с Саши Котлера, с которым я знакома давно, который и поет, и играет, насколько я знаю, Саша на гитаре, и аккордеон тоже подвластен.
4: Не дай бог.
3: Не дай бог никогда.
4: Ну, смотри,
3: однажды так написали, меня это удивило. Потому что...
4: Меня тоже это удивило.
3: Да?
4: Знаешь, меня многое удивляет из того, что пишут, поэтому я ничему не стараюсь не удивляться со временем. Вот, нет, я играю только на гитаре и вот в этой группе, да.
3: Да, и группа Gefilte Drive, которую мы сейчас видим, это не полный состав. Еще вас
4: много. К сожалению,
3: много.
4: Да, к сожалению, как мы с тобой говорили, студия не может принять наш весь оркестр.
3: Но мы будем стремиться.
4: Ну, у нас
3: все. Тогда, пожалуйста, представь тех, кто сегодня собрался в нашей студии на Канрека.
4: Ну, во-первых, Елизавета Хургина, наша прекрасная певица. Геннадий Биленберг, басист.
3: Добро пожаловать.
4: Толешец, барабанщик. И Игорь Хаид, клавиши.
3: Всем еще раз спасибо, что пришли. Конечно, будем ждать звук песни. И с самого начала давай, Саша, возвращаясь к тебе, то, что собой представляет группа Gefilte Drive. У вас очень разный был и есть репертуар, но вот, как ты сказал, у вас сейчас есть вот этот выбор. Идыш, что радует многих радиослушателей радиостанции Канрека. И это давно, и ты это знаешь.
4: Честно скажу, мы не старались для радиослушателей радио Река.
3: Ну, я догадывалась.
4: Но так получилось, что, уходя из ниши русского языка, мы решили, что есть ниша поуже. И это идыш. Вот. Давайте мы что-нибудь сыграем.
3: О! Я обеими.

0: вслед за Талем изображаю в данном случае. Можете продолжить. Ох, скажите, пожалуйста, вот вы музыканты, тем, кто, возможно, вас действительно не знает, и кроме того, что вы поете на идиш совершенно замечательно, как определить стиль, в котором вы работаете, или стили музыкальные? Кто начнет?
1: Сплав всего совсем хорошо приправленный еврейской музыкой, еврейской традицией и, наверное, еврейским языком не только как языком общения, но и как языком песни. Да, то есть языком, который мы бы очень хотели, чтобы он продолжал жить. Вот, наверное, если вкратце. Но я думаю, что Игорь может сказать что-то.
0: Да.
2: Я могу добавить. Просто я не думаю, что кто-то что-то планирует. Да? Оно, с одной стороны, нам очень дорог этот материал, мы очень любим этим заниматься. И стиль — это результат совместной работы этих конкретных людей. Вот. Каждый приносит что-то свое, каждый это видит немножко по-другому, у каждого есть разный бэкграунд. И вместе получается вот и такой вот суп очень вкусный, по-моему.
0: Хороший суп. Но тогда уже я спрошу каждого. Таль, пожалуйста.
3: Тут тот же самый вопрос.
0: Да, да, да.
2: Он барабанщик.
3: Ну, как бы.
0: Я вижу! Я еще это вижу.
3: Надо было с меня начинать, чтобы как бы это, ну, как бы улучшалось. Я такой, барабанщик.
0: Извините.
3: Не, стиль, как бы, стиль. Каждый вот то, что любит, вот это и приносит, наверное. Ну, старается впихнуть там, как уже. Получается, да. А на выходе там уже. Для Игоря, может, это суп, для меня это такое варево такое.
0: Ну, стоя. В общем, где-то похоже. Холодец? Одно в другое, да.
3: Что-то типа холодца, да, только там какой-то не просто холодец.
0: Не, ну вы иронически так посмотрели на все, всех.
4: Хорошо сказали, хорошо сказали. Мне нечего добавить.
3: Я вообще еду люблю, да.
0: Да, это хорошо. Ну что, давайте тогда с другой стороны. Идиш. Как получилось, вот вы работаете вместе, я имею в виду именно идиш, культура языка, идиш, песен на идиш, или потом уже аранжировок и переработок того, что было написано на разных языках, как, например, Beatles, или песня, которую, я надеюсь, услышать сегодня, не буду ее называть, потом сделайте сюрприз для слушателей. Как вот, опять-таки, я хочу, чтобы каждый из вас ответил, а потом сыграете следующую композицию. Почему идиш, и как вы давно любите эту культуру, этот язык? У вас в семьях кто-то знает? Как это работает?
1: Опять начну я или ты?
0: Как скажете.
5: Ну, так получилось, что у меня в семье на идиш никто не разговаривает, но как-то большинство, как минимум, песен, которые мы играем, они меня сопровождали с детства. Где-то я их слышала, они мне нравились. Как-то я проводила ревизию своего компьютера и обнаружила, что минусовка песни, ладно, ее можно назвать, она, возможно, сегодня будет, «Абисал и Мазал» у меня лежит с 2013 года, а в этом году я еще даже в Израиле не была. Вот так как-то получилось. Закольцевалась эта история, и на идиш я, к сожалению, не говорю. Я не буду сейчас сочинять, что я прям усиленно его учу.
0: Не, я тоже не говорю, но меня очень влечет вот эта культура, и когда я слушаю песни на идиш разного темпа совершенно, неважно, когда написаны, ну, нравится.
5: Согласна. Есть у них какое-то звучание такое вкусное?
1: Родное.
0: Саш, продолжай тогда.
1: А можно я закончу?
0: Хорошо.
5: Нет.
1: Ну ладно.
0: Так не разрешено.
1: Можно я закончу этот концерт, да. Вот, нет, я хотел на самом деле подвести к тому, к следующей песне, которую мы будем играть. Но раз уж мне не дали такой возможности, мои дорогие
0: сыгрупники, печально звучит.
1: Да, то я скажу, что я действительно пытаюсь учить идиш. Я честно, у меня даже сейчас вот был курс, который я брал на университетский
5: а
1: курс.
5: А как долго ты его пытаешься учить?
1: Честно, очень
0: как
1: много.
0: Как долго ты его берешь?
1: Да, курсы я беру уже. Ну так, я понял, что, во-первых, я понял, что всем остальным проще, все остальные уже на пенсии. И они как бы приходят им, как бы, а у меня дети, и все, и мне довольно сложно. И плюс, как бы, несмотря на то, что да, я стал лучше читать, я стал еще лучше понимать, но разговаривать я так и не стал. И это, как бы, меня очень сильно напрягает, потому что я действительно не могу из себя выдавить ни слова. А это уже не первый курс идыш, который я взял в университете.
0: Гена, осторожно спрашиваю. В продолжение.
6: А, идыш, да. Ну, вообще, больше всего идыш я, наверное, узнал после того, как я присоединился к группе Gefilte Drive. И, соответственно, у меня есть дома сам учитель идыша, кстати. Я, правда, его только начал читать. Давно начал.
2: Может быть, это более эффективно, чем университетский курс.
6: Может быть.
0: Который берет Котлер. Да-да-да. Понятно.
6: Дома не говорили у нас на идыше. Я, кстати, только недавно узнал, что моя бабушка знала идыш хорошо. Обнаружились какие-то ее письма на идыш, которых мы вообще не знали. Вот, я не знал об этом.
0: Моя бабушка, она знала идыш, и вот знаешь, как бывает, когда при детях начинают говорить на другом языке, чтобы не понял чисто случайно. У многих была такая история из наших родителей там, и так далее. В определенные годы, в определенные десятилетия, конечно. Таль. Игорь. Ну, Игорь, я давно помню в этой группе, разумеется, хорошо знаю уже. А,
1: Витя больше, кстати, в этой группе, чем...
0: Да-да-да, я знаю.
1: В основе, в начале-начале.
0: Италия, помню, да, конечно.
2: Ну, у меня это, понятно, язык бабушек и дедушек, то есть они это их родной язык. То есть родители уже меньше, а те, кто в 80-х в Советском Союзе родились, это уже совсем нет.
0: Совсем нет.
2: Это да, но... Для меня это вот сохранение того огромного пласта культуры, который, к сожалению, исчезает, или можно сказать, исчез. Вся эта культура наших бабушек и дедушек, огромное количество песен, книг, переводов, фольклора, понятий, слов, всего этого, образа жизни. Да.
0: Несмотря на наличие определенных студий, которые поддерживают идыш, изучают, ставят представления, делают, да. Все равно, к сожалению, время уходит. Это правда.
2: Ну вот мы пытаемся тоже, как умеем.
0: Таль.
3: Похоже на Игоря история. Да? Бабушка с дедушкой общались исключительно так при нас.
0: Да?
3: Идыш, да. Дед, когда выпить немного, пел даже на идыш.
0: Здорово.
3: Без аккомпанемента.
2: На аккордеоне Александр не играл.
5: И поэтому ты стал барабанщиком, да?
3: Нет, это с запасом
1: мини-специалистов.
0: Музыкальная логика.
3: Не хватало ритма. В общем, папа только понимал. Я, соответственно, вообще ноль. А потом Александр говорит, давай на идыш играть. Я такой, ну хоть что-то.
0: И на курс в университет.
2: Да. А у Геннадия своего учитель-то есть, да? То есть так и складывалось.
0: Так и встретились. Саша, что вы будете петь сейчас?
1: Решайте. Мы сыграем песню, вот чтобы понять уровень нашего идыша, мы сыграем песню о идыше Мишуга, которую мы сами ее и написали. Вот.
0: Давайте.

0: Вау, здорово, здорово. Саш, часто ли вы пишете песни сами?
1: У нас есть немного песен, которые мы написали. Были песни, которые... У нас есть песня, которую мы, наверное, сегодня играть все же не будем. Но я о ней расскажу. Ее можно найти у нас на YouTube-канале. Да.
0: Иллюстрация,
1: вот
0: я поняла.
1: Иллюстрация, да. Песни.
0: Давай, давай, продолжай на
1: когда
0: фоне.
1: Вернулись, угу. Когда вернулись с фестиваля во Львове, и просто мы настолько сильно вот были заряжены этой еврейской энергией, такой еврейской музыкой и всем, что вернулись, написали песню, которая называется «Мангина», угу. Которая говорит про еврейскую мелодию, которая сопровождает нас на протяжении веков, да, то есть как бы она переходит от поколения в поколение, и она всегда с нами. У этой песни было три варианта. Изначально я ее написал на русском языке,
0: так.
1: Потом мы сделали перевод на идыш и сделали перевод на иврит. И когда начали смотреть, начали играться с текстом, что подходит больше, оказалось, что ивритский текст максимально был музыкален в этой песне. Да, и передает идею. То есть мы в конце концов остановились на варианте на иврите, потому что он оказался самым родным. Вот так вот.
0: Возвращаясь к теме фестивалей, часто получается посещать фестивали в разных странах, которые связаны с вашей темой, с темой идыш, клейзмер и неоклейзмер?
1: Скажем так, до короны.
0: Да, я думаю, что вот так и было.
1: Очень
0: да.
1: много. Мы ездили буквально, ну, я не знаю, хорошо поездили. Вот. Но потом началась корона, потом началась война, и все понемножку начало сходить на нет. То есть сейчас мы ездим, но очень-очень-очень редко, если это что-то выпадает, это прям вот... В основном какие-то мероприятия еврейских организаций, как бы связаны каким-то образом, как говорится, с нашей любимой поговоркой, мы же работаем евреями, поэтому когда у евреев праздники, мы иногда куда-то выезжаем играть на праздники, вот, и такие вот события.
0: Это хороший такой слоган. Я сейчас посмотрела на вас так пятерых, поняла, что есть еще люди, которые сегодня не дошли. Они работают евреями. Знаешь, такой плакатик. Очень интересно.
1: Это, кстати, можно сделать такой этот самый...
0: Саша, так выходишь на сцену. Ну вот, возвращаясь опять-таки к фестивалям, вы, конечно же, были в ЦФАТе.
1: Да.
0: Конечно.
1: Да.
0: Как вам та вот эта атмосфера? Я специально однажды специально приехала как зритель, вот так просто, не как группа, не как ее часть. Но атмосфера совершенно волшебная, кроме того, что волшебный ЦФАТ.
1: Да. Кстати, мы в этом году тоже играем в ЦФАТе.
0: Играть?
1: Мы играем 19 числа, так что, радиослушатели дорогие, приходите посмотреть. Мы будем на сцене возле РИИ. По-моему, выходим на сцену в 7 часов. И будем играть.
0: Лиза
1: там
0: заинтересована, посмотрела.
1: Ну, некоторую информацию храню только я. Я ее выделю, я ее как бы понемножку.
2: Ага, выделяешь по большим праздникам.
3: Он еще и паспорта наши хранит.
0: Паспорта хранит? Все. А паспорта наидыш?
4: Естественно.
0: Ну, а все.
1: Дарконы всем.
4: Смотрите на наши какие у вас могут быть еще паспорта.
0: Ну да, действительно, как можно сомневаться. А споем?
1: А споем?
0: А споем.
5: Поем.
1: А вот это вот то, что написано.
0: Давай.

0: Ой, как это хорошо! Спасибо! Я думаю, сейчас те, кто смотрит наш YouTube-канал, те, кто слушает, это у нас по радио, аудиоверсии. Бегите на аудио, смотрите, что это было еще и в студии. Это надо видеть. Завидую по-хорошему всем вашим зрителям, которые вас еще и видят при этом, разумеется, в залах, когда приходят на ваши выступления, на ваши концерты. Репертуар как отбираете?
1: То через есть, кто... боль.
0: Ух ты! Неожиданно!
2: Ты обратил внимание, как это было честно сказано.
0: Прочувствовано!
2: Как это просто все, да?
3: Это очень тяжелый процесс. Очень тяжелый.
0: Серьезно, Игорь, да?
3: Подбор. Этот не хочет, тот хочет, этот хочет что-то другое.
0: То есть боль Игоря Хаита тут явно присутствует.
1: Боль Игоря больше. Хаита обычно, когда выбираем тональность к этому всему. Не благодарите.
3: Просто у Лизы переключение регистров где-то на ми, вот это. Поэтому ми-минор отменяется. Поэтому мы играем в ми-бемоль миноре. Сыграй это.
1: Зачем? Я постою тут спокойненько.
0: Подожду свой регистр.
1: Да, я.
0: Да, понятно.
3: Это да.
0: Таля, ваши ощущения, когда действительно вот вы готовите какую-то, возможно, новую программу, когда едете на гастроли, выбираете какой-то город в Израиле и выбираете, сколько там, 15 песен, условно говорю.
4: Так. Да. И в смысле, что, как мы выбираем вот...
0: Ну, все участвуют в этом, или есть какое-то конкретное направление у вас, допустим?
4: Все участвуют, конечно.
2: Но решает Александр.
4: Решают, да.
1: Кто тебе сказал такую глупость?
4: Нет, ну, как бы...
2: Победитель тот, кто присылает список песен.
0: Кто первый присылает?
2: Кто первый присылает список песен на концерт.
4: Потом Александр его меняет, как он хочет, и говорит, вот твой список сработал. Не, ну надо выбирать песни по возрастным категориям, когда мы едем, например, играть перед публикой, которая за 60. Соответственно, песни...
0: Что они больше от вас ждут?
4: Известных вот этих хитов, так сказать, тумбалалайки.
0: Классических.
4: Да, да, чтобы...
3: Черебим, там,
0: ну, это могут быть и медленные, и быстрые, но конечно, вот старые классические,
4: ну, знали, да. Когда мы начинаем играть то, что мы понапридумывали.
0: Понапридумывали.
4: Да, взгляды с вопросом... Ну, вроде нравится, как никто не выгонял еще, но...
1: Ты себя видел, тебя выгонишь.
4: Меня тяжело.
0: С установкой.
4: Еще, да. Я долго просто буду.
0: Я буду долго. Меня долго выгоняют.
4: Да, вот, в общем, как выбирается, зависит. Ну, а если, например, большой концерт, так что там выбирать? Что уже есть, все пихаем.
0: А если большой концерт, то сколько песен можно туда успеть?
4: Ну, не знаю, сколько? Ну, 2 часа.
0: Цитирую Талию Фрихон.
1: 20 с чем-то.
0: Да, даже можно это успеть.
2: 21, 20.
3: 22 было такое.
2: Да, был концерт.
0: Он сидел и считал.
2: На листике было пронумеровано, как и сейчас, в принципе.
0: Да. А что пронумеровано сейчас?
2: Сейчас? Ой, сейчас пронумерована песенка, которая...
4: Вот начинается, когда... Что следующее, и тогда вот начинается вот это вот. А может это, поэтому...
2: Не-не-не, сейчас мы идем четко по списку.
0: Что болит номером 4?
2: Да, номером 4 — любимая песня моего сына. Я не знаю, почему именно это, но он ее обожает, ему 6 лет. Казалось бы.
0: Давайте.

0: класс. Ух. Ух. Ну, вы, конечно, действительно драйв.
1: Спасибо, спасибо.
0: А кто придумал? Саш, напомни название.
1: Я.
0: Какой-то был год. Ты помнишь, какой-то
1: нам,
0: был
1: нам
0: год?
1: Нам идет 13 лет, нас бар-мицва фактически.
0: А, молодый шо.
1: Молодый еще, да. Вот. Бат-мицва уже была, мы уже ее отпраздновали.
0: Вы плавно меняете пол, переходя с 12 к 13-летию. Хорошо.
1: Вот, и... А какой был вопрос?
0: Кто придумал и сколько вам лет? Ты ответил на оба очень хорошо.
1: Одновременно.
0: Да, все хорошо.
1: Что я хотел сказать на самом деле? У нас была однажды поездка, мы летели в Одессу, и когда нам предложили эту поездку, то мы сразу подумали, что было бы здорово привезти в Одессу одесские песни на иврите.
0: Именно на иврите.
1: Именно на иврите. То есть и мы взяли, мы действительно, у нас есть некий блок песен одесских, которые мы перевели на иврит. Их исполнили, и довольно получилось довольно весело, потому что в зале сидели люди...
2: И забавно.
1: И забавно, да. В зале сидели люди, которые говорят, мы знаем эту песню, но ничего не поняли, но да, мы ее знаем, она нам нравится.
0: Я отгадал вот эту песню с двух ног.
1: Да, именно это. Вот, я не знаю, у нас в расписании такой песенки сегодня нет, но вот, например, вот «Лимончики» мы перевести не смогли. Она не далась, как в качестве хорошего...
0: Вы боролись, но она не далась.
1: Да, да, это был просто... бой, который был заранее проигран. Тут слишком много всего, что не перевести.
0: Игорь, там слышу, что сразу наигрывать.
3: Я комментирую просто.
0: Ну, я слышу. Да, звучит.
2: Ты громко думаешь.
0: И свободно. Хорошо. Я вот смотрю на одну из афиш, которая сопровождала вас перед концертом в Бершеве, который вы должны были дать. Просто посмотрела ради интереса. И характеристики, ну, то, что взрыв эмоций, все понятно, как иначе. Мощный, кошерный рок-н-ролл. Ну, тут...
1: Не поспоришь.
0: В общем, да. Хорошо. Балканские ритмы. Расшифруйте. Например, что...
1: Эту фразу нам подарил Игорь. Ему и расшифровывать.
0: Игорь, расшифруйте.
1: Как это делать? А, ты хочешь забыть? Вот отсюда, да. Отсюда.
0: Но ритмы действительно, по-моему, еврейские... мир любит от года к году все больше и больше эти ритмы, на самом
1: люди
0: деле.
1: Люди возвращаются к фольк-музыке, потому что, да, в принципе, в ней есть душа, а сейчас, как бы, очень много музыки, в которой есть и я, и как-то души меньше. И поэтому, мне кажется, фольк-музыка возвращается, я надеюсь, что так оно будет дальше.
0: И из той же афиши «Изысканный американский джаз». Написано. Что
1: я
0: это?
1: Я не знаю, что это за реклама.
3: Что это за афиша?
1: Подожди, это какого? Да? Какой? Подожди секундочку.
0: Мне было интересно сочетание, потому что вы же действительно делаете аранжировки разных. И поэтому у меня интересно, а вдруг?
1: Мы даже играли на джаз-фестивале.
3: Что ты на это скажешь?
0: Да, вот, да, а что вы играли на джаз-фестивале?
1: Мы играли нашу программу. Мы более, немножко там ее сделали более свингованной, наверное. Но мы играли...
0: Свинг — это вкусно.
1: Это вкусно, да.
0: Да.
1: И...
3: Но не... Это было не специально.
0: Вы не хотели.
3: Нет, это джаз, когда просто кто-то не те аккорды играет, это джаз.
1: Да, ну, как бы так. Вот.
4: Так мы вообще хорошо в джазе преуспели-то.
1: Да-да-да, вообще-то просто не все еще знают об этом.
0: Например, Лиз.
4: На самом деле, я всегда за какие-то джазовые вставки в песнях, но я натыкаюсь на сопротивление частенько. И
0: этих четверых?
4: Ну, некоторых,
0: или еще вы вот
4: некоторых
0: всех.
4: Из этих четверых.
0: И некоторых из четверых, понятно.
4: Да. Иногда я побеждаю, но не всегда. Я обычно... Это следующая, да, победа. Whatever, как говорится.
0: Вопросительно повернувшись к Саше, да, при этом. Да.
4: Обычно я одерживаю победы, когда я выбираю слова песен. И этот бой, который часто проигран заранее, потому что я аргументирую, потому что мне не нравится, когда мы выбираем какие-то варианты слов, которые просто хорошо звучат, но в этом хорошем звучании нету смысла.
1: Это я. Я люблю, когда песни хорошо звучат, но...
3: Красивая обертка.
1: Да, красивая обертка, мне нравится.
0: Да, понятно.
1: А мне за смысл.
4: А мне не нравится, когда эта обертка пустая. Вот. И я всегда за то, чтобы она была наполнена чем-то смыслосодержащим. Хотя бы так.
0: Понимаю вас, Лиза. Саш, что вы выбрали следующим?
1: А следующее мы все-таки возьмем песенку, которую мы немножко перевели. Я думаю, ее знают все. И, кстати,

0: И как же вы не сбились в конце? Гена, я вам на вас смотрела уже, услышала.
1: Вот, на самом деле, вот именно из-за этого момента, когда мы поем три языка одновременно, нам сказали, да вы что, это нельзя, это не формат, это не то, не сё.
0: На самом деле это очень гармонично получается. Вот на слух ты даже можешь сначала не понять, ты просто потом разбираешь. Вот. И тем более я смотрела, кто что поет. Просто интересно стало.
1: Вся фишка в том, что я где-то прочитал, что если ты слышишь три языка одновременно, то твое ухо может выделить только тот язык, который ты знаешь.
2: Угу. Я, походу, ни одного из этих трех не знаю.
1: Ты барабанщик, тебе можно.
2: Это точно. Главное, что там был ритм.
0: И представляете, если есть амбидекстеры, которые двумя руками одинаково говорят, то третьего ушка не дано, как минимум.
1: Вот на этой теме была построена идея этой песни. Чтобы спеть одновременно, мне тоже кажется, это ни на что не похоже. И, в принципе, то, чего мы пытаемся делать, и Gefilte Drive, делать вещи, которые ни на что не похожи. Ну, мне кажется, что у нас это хорошо получается.
0: По-моему, тоже. Мне просто хочется сейчас меньше молчать, дать возможность вам еще попеть, и дать возможность нашим слушателям, зрителям все это еще видеть дальше.
1: По списку?
0: Как скажете, вы рулите.
3: Скажешь?
1: Список?
0: Сегодня строго. Строго.
3: А что случилось? Так можно было?
1: Ну, я просто еще...
0: Лиза, это прецедент. Это даст возможность вам дальше. Так можно было.

0: Спасибо большое, спасибо. Здорово. Саша, Гена, кто хотите, отвечайте или вместе, по отдельности. Вот из тех песен, которые написали не вы, и из тех, которые не существовали уже давно, как классические песни на языке идыш, какие вы перевели и аранжировали по-своему из тех, что были на английском, на русском, на иврите? Вот просто расскажите, я многие знаю, конечно.
1: Ты смотрела список наш?
0: Честное слово, не успела.
1: Следующая песня называется «Бульбис», и она была найдена как безымянная песня. Называлась, я ее нашел в интернете, она называлась «Жидовская песня». Это польская, как ты понимаешь,
0: да,
1: это
0: да,
1: польская
0: я поняла,
1: песня.
0: Понимаю.

0: Гульбис!
1: Я хочу просто не забыть попросить тебя, Саш, сказать всем, что вы, конечно, можете увидеть слушатели, зрители вас на YouTube-канале Канрека, но у вас есть собственный YouTube-канал.
2: Да, безусловно.
1: Пожалуйста, напомните, пригласите.
2: Gefilte Drive, ищем в YouTube Gefilte Drive, находим там канал.
1: И будет вам счастье.
2: Будет нам счастье, там есть целый, как это называется?
1: Кто?
2: Плейлист, который называется Gefilte Drive, и просто включайте самые первые песни, и там, по-моему, на пару часов

0: половину репетиции общения на непонятном языке.
1: Программа подходит к концу, представляете? Хочу еще раз сказать, что у нас в гостях совершенно замечательная группа Gefilte Drive. Саша, еще раз давай представим всех, кто сегодня здесь с нами.
0: Елизавета Хургина! Громкие аплодисменты! Геннадий Биленберг! Громкие аплодисменты! Далешец! Игорь Хаид!
2: И Александр Котлер!
0: Спасибо большое!
1: Спасибо вам. Буду рада, как я и говорила раньше, Саше, продолжить общение в полном составе. Мы, разумеется, вам еще раз огромное спасибо.

новом филиале «Мада Неймания» «Ашкелон». Творог с изюмом, вишней и клюквой 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. «Мада Неймания», Мидхам Эликоин 21, напротив Академического колледжа.

Иерусалиме 18 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. У микрофона Семен Каплан. Совет мира опубликовал полный текст документа, содержащий 15 пунктов соглашения о будущем сектора Газа. Согласно соглашению, административные и силовые полномочия в секторе будут переданы независимому палестинскому гражданскому совету. Хамас и другие палестинские группировки обязались не вмешиваться в управление гражданскими вопросами. План предусматривает разоружение сектора под международным контролем, демонтаж военной инфраструктуры, поэтапный вывод израильских сил и размещение международного стабилизационного контингента, который будет выполнять функцию разделительной силы между сторонами, обучать местную полицию и обеспечивать безопасность доставки гуманитарной помощи. В ответ на публикацию дорожной карты Совета мира, политический источник в Иерусалиме заявил, что, несмотря на различные сообщения, появившиеся сегодня утром о дипломатическом прогрессе в секторе Газа, Израиль ясно дает понять, никакого вывода сил Цааля с нынешней желтой линии не будет без реального разоружения Хамаса. Американские разведывательные службы подозревают, что Иран атаковал водные объекты в штате Миннесота. По имеющимся подозрениям, на этой неделе Тегеран скоординированно атаковал более 30 городских систем водоснабжения в штате. Как сообщает газета «Вашингтон-Пост», Федеральное бюро расследований изучает эту атаку, которая была совершена на фоне военного конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. В ООН стартовала борьба за пост следующего генерального секретаря, и пока в ней лидирует экономист Ребекка Гринспан. В прошлом она вице-президент Коста-Рики, а сегодня возглавляет конференцию ООН по торговле и развитию. Гринспан заняла первое место в первом же тайном голосовании Совета Безопасности. Как сообщает корреспондент КАН Рам Брандес, по итогам этой кампании определят преемника Антонио Гутерриша, чьи полномочия истекают в конце года. Рост нелегальной миграции из Марокко в Испанию. По имеющимся оценкам, в испанский анклав Сеута прибыли около 60 тысяч нелегальных иммигрантов. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что никто не может въезжать в Европейский Союз, не соблюдая его законы. Сети, занимающиеся незаконной переправкой мигрантов, должны быть ликвидированы, а возвращение нелегальных мигрантов в страны происхождения следует осуществить в максимально сжатые сроки. Президент США, комментируя проникновение мигрантов из Марокко в Испанию, заявил: «Так будет и с нами через 3 года, если к власти придет не та сторона». В беседе с Fox News американский президент отметил: «Запомните эти кадры, если к власти придут демократы, ваша жизнь не будет особенно хорошей». Президент Венц, в свою очередь, заявил, что кадры из Испании служат печальным напоминанием о последствиях мировой миграции и о глобалистской политике радикальных левых, которая, по его словам, позволила вторжение на Запад. Для радиослушателей, соблюдающих субботу, в течение шаббата на радиостанции КАН Мурешет будет работать беззвучный режим вещания на частотах 92.5 и 100.7 FM. Трансляция на этой волне прервется только в случае экстренных предупреждений службы тыла. Время начала субботы. В Иерусалиме шаббат наступит в 7 часов 2 минуты, в Тель-Авиве и в Бейершеве в 7.17, а в Хайфе в 9 минут 8. Сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 33 градуса, на термометрах в Тель-Авиве 29, в Аш-Доде 30, в Хайфе 32, в Бейершеве 38, а в Эйлате воздух прогрелся до 35 градусов. Это был обзор последних событий к вечеру 31 июля. Следующий выпуск новостей на волнах радиостанции КАН РЭКО слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шаббат шалом. Ми Иерушалаим.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшеван, Игорь Хариф, и очень рад представить ученый, языковед, дипломат, чрезвычайный полномочный посол Республики Армения в Израиле Арман Акопян. Приветствую. И говорить мы будем, точнее, Арман будет, о неизвестных или не самых известных страницах творчества замечательного композитора Арно Бабаджаняна. Правда, очень интересно узнать о том, я очень хочу узнать о том, ибо для меня песни Арно Рутюнча — это детство, тексты этих песен Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко и других поэтов. Конечно, Муслим Магомаев, да. И весь комплекс советского ребенка, в общем, с этой музыкой связан. Это хорошее, теплое для меня время, и я очень хочу отправиться туда хотя бы на час. Итак, Арман, значит, мы открылись композицией «Элегия». Почему вы остановились на ней, и что прозвучит дальше?
1: Добрый день, Игорь. Спасибо за приглашение. Я очень рад снова быть вашим гостем. Да, программа открылась произведением, которое называется «Элегия памяти Арама Хачатуряна». В основе это входит, в такие, что называется, «Песни без слов» Арно Рутюновича. Она создана по мотивам одной из песен армянского поэта 18-го, поэта и барда 18 века Саэт Новый. А я почему? Потому что я сразу должен сказать, что если большинство наших слушателей Арно Бабаджанян известен как поэт-песенник своими песнями.
0: Конечно, да.
1: В Армении Арно Бабаджанян прежде всего известен как поэт, ну так, серьезный поэт.
0: Композитор.
1: Да, композитор, который писал симфоническую музыку, был ярчайшим представителем хачатуряновской школы, современной армянской композиторской школы, последователем Рамы Ильича, и поэтому я посчитал, что было бы правильнее вот задать такой тон и начать этим произведением, которое посвящено памяти Арама Хачатуряна.
0: Следующая композиция. Я думаю, что ничто нам не мешает просто так вольно переходить от композиции к композиции. Но следующая — это песня «Первой любви».
1: Ну, следующие три песни, которые мы будем слушать, они входят... Это из фильма армянского, снятого в середине 50-х годов, «Песня первой любви». Все эти три песни, они звучат в этом фильме. И первые две песни будут звучать именно так, как они звучат в фильме. То есть они взяты напрямую из самого первого исполнения. Чем примечательен этот фильм и эти песни, что это первый советский послевоенный фильм, в котором снова зазвучала джазовая музыка. То есть вот эти песни, они относятся вот к жанру армянского джаза, традиции которого в 30-х годах были заложены замечательным композитором Артемием Айвазяном. Ну, в 40-х, в начале 50-х годов джаз впал в немилость, он в Советском Союзе не звучал. И вот этот фильм «Песня первой любви», вот это первый фильм, в котором зазвучали вот эти джазовые... Ну, это не чистый джаз, но джазовые мотивы. И мы не сказали, не оговорили в начале, что сегодня в основном будут звучать песни Арно Бабаджаняна, написанные на армянские тексты, поскольку в силу того, что это армянские песни, они неизвестны или малоизвестны нашим слушателям. Но вот эта песня, вот, которая первая прозвучит, она так и называется «Песня первой любви», да, она имела русский вариант. Вот вы упомянули Муслима Магомаева, а эту песню исполнял Рашид Бейбутов, другой известный азербайджанский певец, а то, что в русском варианте она какое-то время звучала, и не знаю, была ли популярна, но вариант есть, ага. Его можно найти на Ютубе.
0: Окей, а в фильме она звучала в чем исполнении?
1: Она звучала в исполнении певца Сергея Петросяна.
0: Слушайте, как здорово, что не забываются имена. Вот мне кажется, что память — это же самое важное. Слушаем.

0: Я думаю, что это очень хорошо и правильно, что вы обратили наше внимание вот на такую музыку Бабаджаняна, потому что мои-то ассоциации, как бы, ну, в общем, понятно, свадьба, пела и плясала, там какие-то... Это хорошие были песни, это были настоящие шлягеры тогда советские, но «Чёртово колесо», там много чего было. Но очень интересно, так сказать, вот как это искусство, насколько оно аутентично Армении, вот, и это же здорово.
1: Ну, к тому же, это ранний Бабаджанян, 50-е годы, когда он был еще молод.
0: Да нет, замечательный
1: композитор. Но уже зрелый композитор, чувствуется. Да.
0: Ну что, слушаем следующую композицию, которая тоже, как я понимаю, да, входит, значит,
1: да, в песня о Ереване. Да, это тоже песня из этого фильма. И надо сказать, что о Ереване написано бесчисленное количество песен, и у Арама Хачатуряна есть песни про Ереван. Но это, наверное, самая популярная до сих пор. То есть она исполняется, постоянно звучит, но вот я сказал, пока эта музыка звучала, вот эти песни из этого фильма, они в современных обработках все эти 70 лет со дня создания этого фильма звучат, но вот эти в той форме, в какой они звучат в этом фильме, они, на мой взгляд, они непревзойденные. То есть я люблю именно так, как они прозвучали именно вот в этом фильме, включая вот песню о Ереване, которую мы сейчас послушаем.

0: Ну, послушали еще одну композицию, совершенно замечательную. Я вот что думаю, в студии, естественно, Арман Акопян, чрезвычайно полномочный посол Республики Армения в Израиле. Но вот мы жили в одном Советском Союзе, но тем не менее, как же мы все равно были далеки друг от друга. Потому что я, например, ну, не вы бы, и не слушал я армянских песен Бабаджаняна. Потому что, ну, нормальный советский ребенок, слышит, Муслим Магомаев поет, значит, на стихи там, Евтушенко, Бабаджанян, замечательно. Вот, но ведь вот это, про это джаз вы рассказываете. Ну, самое интересное происходит между, конечно, между песнями, когда... Значит, это армянский джаз, попытки возрождения армянского джаза, 50-е годы. Вы помните об этом времени? Вообще, вы были таким джазовым человеком? Или просто помнится общие какие-то впечатления?
1: Ну, если речь идет конкретно об армянском джазе, то есть вот который был создан в 30-е годы замечательным композитором Артемием Айвазяном, а потом вот уже он возглавлял вот джазовый оркестр Армении, который потом от него перешел к Константину Арбеляну. Да, то, конечно, все мы росли под эти звуки этого джаза. В Армении это было просто таки невозможно от этого уйти. И вот эти песни в таком легком джазовом стиле, этно-джаз скорее, то есть с примесью такого узнаваемого армянского акцента. Да, они, конечно, были частью нашей жизни. Но такой, лично я увлекся классическим американским джазом, наверное, в студенческие годы, и до сих пор очень люблю такой чистый джаз американский, там, Элла Фицджеральд и вот в этого. Но этот джаз, он как бы с молодых ногтей мы... Если не сказать с молоком матери, вот эти мелодии мы все, конечно, впитывали и росли на них. Особенно вот следующая песня, которая прозвучит, это «Ереванская красавица», тоже это третья песня из этого фильма. Но это не из фильма, она взята, это исполнение по пимпу. Само, что в фильме песня перемежается с диалогом актеров, и как бы ее немножко так слушать тяжело, поэтому мы послушаем ее в концертном авторском исполнении. Это, наверное, самая популярная в Армении песня, и мне кажется, что это наиболее популярная и узнаваемая за пределами Армении песня, потому что она бесчисленное количество раз исполнялась в всевозможных ресторанах в Москве, когда армяне заказывали песню, то там несколько песен таких популярных, которые все певцы ресторана знали. Это вот «Ереванская красавица» была одной из этих песен, которые, наверное, значит, москвичи могли в ресторанах ее слышать.
0: Ну, теперь мы можем услышать и мы. Поехали.

0: студии Арман Акопян, просто блестящий экскурсовод по армянской культуре, по музыке, в частности, по музыке Арно Бабаджаняна. Ну что, мы пойдем дальше. Мне чертовски нравится вообще, когда вы рассказываете об этом, вы рассказываете как будто, ну, очень легко и как иногда кажется само собой разумеющееся, но теперь... Вы оттуда, а мы нет. И поэтому то, что для
1: приглашаю
0: вас...
1: Приглашаю вас туда со мной.
0: С вами, куда угодно. Значит, у нас следующая композиция. Мне, не знаю, мне всегда очень интересны ваши комментарии, вот ваши замечания на полях, все эти маргинали. И из них ты понимаешь масштаб того, что было, и сожалеешь о том, что узнаешь об этом только спустя много лет. Арно Бабаджанян. Значит, у нас следующая композиция, она называется «Дивный сон». Что это?
1: Значит, это мы уже из 50-х годов переходим в 60-е. Это тоже одна из популярнейших песен Арно Арутюновича. До сих пор очень популярная песня, хотя это она, ну, грустная. Это песня неразделенной любви, как бы. Я не знаю, сколько поколений влюбленных армянских... Ну, так... Юноши млели под это огромное количество, в том числе я.
0: Она... Неразделенная любовь, да, всегда, да, же есть, да, когда, да, какая-то, конечно, в жизни.
1: Да. Это ж... В общем, очень популярная песня.
0: Мы сейчас будем ее слушать, но я хочу спросить, вот если пользоваться ну, такими очень банальными источниками, вроде Википедии и там каких-то статей, ну, это, кажется, жизнь совершенно безоблачная. То есть, как бы она прекрасна во всем, развивалась легко. Действительно, Арно Арутюнович был счастливчиком таким, вот, когда вроде бы не запрещали, давали возможность реализоваться, в том числе потом уже в Москве. А, ну, как говорится, не сажали.
1: Нет, в творческом плане, думаю, что был счастливый, хотя в жизни он всю жизнь очень тяжело болел, и всю жизнь он сражался с болезнью и ушел достаточно рано, в 61 или 62 года. Но в творческом плане он в 10 лет опубликовал свое первое произведение, причем симфоническое, был сразу же замечен, потом был замечен Арамом Хачатуряном, который его как бы всю его жизнь его сопровождал, опекал. Я думаю, что у него судьба творческая была удачная, я думаю, что...
0: То есть как-то вот удалось...
1: Его не за что было запрещать, потому что музыка у него была абсолютно солнечная, даже грустные песни, они были солнечные, их было приятно слушать. Вот так, которую мы сейчас послушаем, я думаю, что...
0: Ну, в том плане, что вот джаз, уже так, написанный им, или под джаз, да, это было уже можно в ту эпоху, как бы, и ему не досталось.
1: В Армении, да, поскольку, да, ну, видимо, начали постепенно, вот, в Москве, не знаю, в 50-х годах джаз уже был или нет, но, наверное, в Армении немножко было более спокойно в творческом плане, более... атмосфера посвободнее, и там, в общем, вот в этом фильме этот джазовые эти прозвучали впервые после, наверное, утесовских песен 30-х годов.
0: Ну и слава богу, что как бы хотя бы социальная, скажем так, жизнь была более-менее спокойна. И будем сейчас слушать вот, да, вот эту песню драматическую, но тем не менее, ну, после безответной любви, в конце концов, иногда приходит и настоящая, ответная. И дай бог, чтобы у всех вас, друзья мои, это случалось. Поехали.

0: И заодно еще узнаешь, что в Армении много прекрасных голосов, и что в Армении много прекрасных фильмов было. И, в общем, это здорово. В студии Армана Копян.
1: Кстати, вот эту, извиняюсь, эту вот песню поет известный армянский певец, исполнитель народных песен Рубен Матевосян, и он ее исполнил как бы как народную песню, он ее в стиле народной песни.
0: Ее можно было бы немножечко оживить, драматизировать.
1: Да, да, он ее спел, да, как народную песню спел, да. Но тоже одна из многочисленных вариации этой песни.
0: Ну, во всяком случае, это не мешает услышать красоту музыки, действительно, да. Которая, ну, правда, ну, просто красивая мелодия, и она вяжется, но и не вяжется с несчастливой любовью, потому что красивая.
1: Да, светлая музыка.
0: Зато у нас следующая композиция про любовь очень даже хорошую, счастливую. Я имею в виду «Год любви».
1: Да, «Год любви» — это тоже... Ну, это единственная песня на русский текст, которая прозвучит в нашей сегодняшней передаче.
0: А почему вы ее отобрали?
1: На текст, значит, Андрея Вознесенского, которого вы уже упомянули. Это тоже... Поскольку я не отношу эту песню к числу наиболее популярных, хотя она на русском языке, но она тоже из кинофильма армянского. Мы уже в 70-е годы перешли. «Невеста Севера» — это очень известная в Армении популярная комедия, растасканная на афоризмы и на поговорки и пословицы. И вот в этом фильме тоже было три песни прозвучало. «Год любви» ее исполняет сын, кстати, композитора, Ара Бабаджанян, который в этом фильме сыграл главную роль. Вот вы в начале передачи сказали, что вы ее слышали, но я вне фильма один раз только слышал концертное исполнение этой песни в исполнении Бориса Моисеева, поэтому для меня я как бы ее тоже как бы отношу к числу не очень популярных, известных. Но думаю, что песня на русском языке в передаче про Бабаджаняна
0: вполне
1: должна была прозвучать.
0: Да. Я хочу спросить, вот, ну, как говорится, пользуясь случаем. В детстве в моем я видел пластинки Ары Бабаджаняна тоже. Ну, выходили там, мелодия. А что потом с ним просто стало? Какова его судьба?
1: Я, честно говоря, не знаю. Вот он снялся в этом фильме в главной роли армянского юноши деревенской, который служит в России, влюбляется в русскую девушку, и потом вся его, значит, семья из Армении приезжает в глубинку российскую свататься, и их приключения там. Очень смешной фильм. Я, честно говоря, не отслеживал, мне трудно сказать. Я знаю, что он исполнял, его записи были, он очень хороший. Мне он как певец очень нравился, особенно вот эти песни он очень хорошо пел.
0: Ну, а дальше теряется,
1: да,
0: где-то...
1: Как бы, да, потерялся. Я знаю, что он в Москве жил, по-моему, до сих пор там живет.
0: Ну, в общем, ведь вторую половину жизни, так сказать, Арно Рутюн жил в Москве и уже там в этом...
1: Ну, он прожил вторую, он, по-моему, переехал в Москву, по-моему, в 50-х годах, в 56-м или 57-м, но он как бы на два дома жил, то есть он... Полгода жил в Москве, очень долго жил, потом переезжал в Ереван, то есть... В Ереване его очень часто можно было видеть.
0: Ну что ж, «Год любви». Это про хорошую любовь, про счастливую любовь.
2: Наступил по всем поверьям год любви. Истребины заповедной оборви. Полюбите, полюбите, платье красное купите в год любви.

0: в студии Армана Копян. И сейчас как бы по песне. Не мы кайфуем, а я кайфую, например. Потому что задаю много вопросов, которые иногда проясняют вещи, как, ну, на которые я не успел, на которые я опоздал, к которым не имел отношения. Мне очень интересно. Это был Ара Бабаджанян. По-моему, прекрасный голос, хорошее исполнение. Дальше у нас одна и та же песня в двух ипостасях. И поэтому у меня вопрос, Арман, почему вы решили вот так сделать с песней «Страна сокровенная»?
1: Ну, это сюрприз для зрителя.
0: Да,
1: потому что
0: для
1: я
0: меня
1: не
0: был.
1: Знал, нужно ли говорить, почему сюрприз, или дать, чтобы слушатели сами догадались, почему?
0: Не.
1: Сказать.
0: Скажите, все скажите.
1: Ну да, это, наверное, единственная пока что, которую я нашел, песню Арно Бабаджаняна, которая звучит на иврите в исполнении популярной некогда певицы Ализы Азикри.
0: То есть мы ее... А как она получилась на иврите, никто не знает, да?
1: Я не знаю, угу, как, угу, угу. Но что в альбоме, в который эта песня включена, даже имя Бабаджаняна нет, там написано «Шир Армении». Просто написана армянская песня.
0: Ну, высшая похвала композитору.
1: Да.
0: Ушел народ.
1: Ну, да. Наверное, да. Да, это так что...
0: Окей.
1: Да,
0: давайте тогда послушаем. Не целиком, но кусочек песни, значит, на иврите. Поехали.

0: Вот, это мы послушали сейчас на иврите, и вот эта же песня сейчас прозвучит на армянском языке. Она называется «Страна сокровенная». Может быть, вы скажете пару слов о содержании?
1: Патриотичная, патриотическая песня такая про Армению.
0: Об Армении. Да, все, да. Очень хорошо, слушаем, поехали.

0: замечательное исполнение в студии Армана Копян. И я хочу сказать, вот, Арман, что написать такую, знаете, ну, правильную патриотическую песню, так, чтобы ее хотелось петь, это большое искусство. Потому что я слушал такое количество, извините, что не дипломатично, дерьма патриотического, которое писали многие разные члены Союза композиторов. И только один человек, Давид Тухманов, умел написать какие-то вещи абсолютно такие, да, вот, ну, необходимые, но патриотически так, что их хотелось петь. Это и был День Победы, который вначале запрещали, насколько я понимаю, потом, а потом это стало гимном практически официально. И потом это был «Я, ты, он, она, вместе целая страна». Это был рэп. Угу. Вот. И я думаю, что и Арно Рутюнович обладал вот таким удивительным даром любую мелодию, даже если она была не про любовь, а про страну, как бы, да, сделать такой, чтобы ее хотелось подпевать точно хочется.
1: И... Ну, патриотические песни рознь. Бывают такие партийно-патриотические, как мы
0: знаем,
1: а бывают лирические, которые без идеологической нагрузки. Вот эта песня, она... На слова очень известного армянского поэта Ашота Гроши, она чистый такой, без каких-либо идеологических партийных установок, не после очередного съезда партии, а именно вот про любовь к родине. То есть,
0: ну,
1: у Бабаджаняна и не было таких песен, насколько я знаю.
0: Вот. Ну, вот это...
1: Кремлевского заказа у него, насколько я знаю, никогда не было.
0: Кстати, это еще одна из черточек его счастливой жизни. То есть, видимо, по прекрасному стечению обстоятельств его не мучили этими заказами, которыми многих, в общем...
1: Он не писал музыку.

0: Ну, как-то никогда не исполнял каких-то песен по велению. Да, вот,
1: вот. С его имиджем бы это никак не вязалось бы.
0: Это счастье, что у него был такой имидж.
1: Ну, актер был в первую очередь, потому что, наверное...
0: Ну, там...
1: Сампла определенно у него
0: был. Конечно, и начиная с «Не горюй», это было так... Классно. Да. Ну вот, значит, и Арно Рутеновичу очень сильно повезло, что его никто не долбал заказами сверху писать.
1: Ну, потому что он как композитор состоялся в 50-е и 60-е годы, в годы оттепели, и вот на таких вот полуджазовых, таких шлягерных мелодий, там «Королева красоты», вот такое у него его имя связывалось вот с таким стилем свободным, наверное, не вязался, и его имя как-то не особенно и видели в таком вот партийном
0: жанре. С другой стороны, он же был вот серьезным композитором, сказали, даже вычитал, что он входил в армянскую могучую кучку композиторов.
1: Да, вот это как раз та самая, вот я говорил про армянская современная хачатуряновская школа, там было 5 или 6 современных армянских композиторов, замечательнейших, прекрасных. Кстати, вот пользуясь случаем, хочу сказать, что в середине октября симфонический оркестр Раананы даст 3 концерта армянской современной музыки, и в программе как раз будет и фортепианный концерт Арно Бабаджаняна «Героическая баллада». Ее будет исполнять живущий и работающий в Израиле армянский дирижер и замечательный пианист Вагн Папян. И он же будет дирижировать и исполнит «Героическую балладу Бабаджаняна». Это замечательнейшее произведение. К сожалению, его талант композитор-песенника как бы затмил его талант серьезного композитора-симфониста. Он написал прекраснейшую музыку. У него есть фортепианное трио, которое я лично считаю такой квинтэссенцией армянской мелодии. Это чистейшая армянская там, музыка. Очень, очень красивая вещь.
0: Это парадокс такой, немножко драматичный, но я относительно недавно, там пару месяцев назад, я разговаривал с ребятами из рок-группы, и мы вспомнили, значит, вот хорошо это или плохо, когда, например, появляется в группе Idols «Отель Калифорния», и что бы они потом уже не писали, и что бы они ни делали, эта песня, все, теперь ты говоришь «The Eagles», и тебе отвечает «Отель Калифорния». То есть, с одной стороны, это был мега-хит, который я обожаю просто. Она таинственная, смурная, странная, прекрасная. Вот, но знаете, как в той шутке? Спойте песню Юрия Лозы. Нет, другую песню Юрия Лозы. Вот. А другой песни нет, как бы получается. Ну, может быть, и есть такая чуть-чуть горьковатая истина в том, что музыка эстрадная немножко отобрала у общей музыки Арно Бабаджаняна. Но, с другой стороны, в конце концов, он же был достаточно волен, мог писать меньше музыки эстрадной, больше. Может быть, и сам характер тяготел к чему-то. Во всяком случае, не знаю, у меня было просто ощущение такого радости, когда, значит, почти в конце любого, значит, концерта 70-х годов Муслим Магомаев выходил обаятельный бесконечно. И пил, значит, там, не знаю что, или «Как слеза по щеке, и только топот копыт, только песня летит о замерзшем пути им щеке», потом, конечно, «Свадьбу». И это было прекрасно. И в общем, это теплое, светлое время, к которому снова возвращаюсь через час, как обещал. Вот. Мне было просто очень приятно, и, как это, не говори, с тоской их нет, но с благодарностью были. Спасибо Арно Бабаджаняну за то, что написал столько классных песен. И, кстати, еще и повезло, что все-таки они были разные, и, конечно, песни тоже, но это были все-таки, при всех моих там разных отношениях, это были Вознесенский, Евтушенко и Рождественский, а не те, кто пишет нынче, да? И поэтому тексты тоже что-то придавали. Хотя...
1: Естественно, да. Песню создают двое. Хотя приписывают композитору, всегда говорят, что композитор считается автором песни, но...
0: Ну, тоже. Если композитор Паулс, а текст Ильи Резника, то значит то автор один, это Паулс. А вот если действительно тогда, наверное, было и двое. И я хочу сказать о том, что вы приготовили еще один сюрприз в завершении программы. Это вокализ, это тоже без слов, я постараюсь, чтобы она тоже полностью практически прозвучала. Несколько слов скажите об этом.
1: Ну да, это тоже входит.

0: будет вот этот цикл «Песни без слов». Тут как раз, по-моему, это во-первых, исполняет это замечательная армянская певица Лусная Закаряна. Она в предыдущей передаче, если помните, «Свят-свят», когда была, она пела, да, вот чистый, прекраснейший голос, да. В сопровождении как раз даже, если не ошибаюсь, там такой симфонический оркестр даже, по-моему, может быть, не полный, но такое ощущение, что там симфонический оркестр. Тоже очень популярное в Армении произведение, часто, часто звучит. Но, как правило, вот в записи, в исполнении Лусины Закарян, потому что, мне кажется, что лучше нее никто бы не исполнил бы.
1: Ну вот, послушали мы, поговорили, и вот как-то светлее стало на душе. Огромное спасибо ученому, языковеду, дипломату, чрезвычайному полномочному послу Республики Армения в Израиле Арману Акопяну, который просто балует нас такими вещами. Спасибо вам огромное.
0: Вам спасибо.
1: Вот, с надеждой увидеться еще. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. И слушаем в завершение еще одну композицию Арнава Баджаняна, вокалист. Дивная музыка.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшман, Игорь Кариев и пианистка, организатор музыкальных событий Наталья Коршунова с темой о чудачествах и странностях великих музыкантов и композиторов. Тема, в общем, благодатная и будоражащая, так скажу. Тем более, относительно недавно мы с писателем и журналистом Марком Котлярским славно поговорили о причудах литераторов. И надо сказать, что об этих причудах, так сказать, Марк вместе с психологом Еленой Киселевой посвятил целый том, довольно-таки обширный. Что ж, самое время теперь перейти к музыкантам, композиторам. В общем, я приветствую, Наталья, приветствую вас с радостью и задаю первый вопрос. Почему мы услышали такого странного Чайковского в самом начале?
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо большое за приглашение и тем более за такую интересную тему, которая предложена нам. Почему такая тема прозвучала немножечко причудливая? Ну, собственно, для того, чтобы ввести слушателей и нас с вами в состояние такое не совсем обычное.
0: Понятно, так привыкаем, да. да.
1: Вот. Интересно, что вы сказали о Марке Котлярском. Насколько я понимаю, эта книга называлась «Клуб гениальных психопатов».
0: Вы его видели, да?
1: Да.
0: Вот. И мне показалось, что сегодня в какой-то степени у нас просто развитие темы, продолжение темы, потому что она бесконечна.
1: Да. Ну, прежде всего, что хочется сказать... Давайте определимся, ведь для нас всех важнее музыка, а вот чудачество гениев мы вспоминаем только за тем, чтобы понять, что порой гениальность скроется в очень таких уникальных формах, да, и даже, может быть, в хрупких человеческих оболочках. Вот такое.
0: Да.
1: Да, и если уж честно, кого только можно не назвать слегка чудаковатым, а если точнее, всех. Вот буквально. Я сделала маленький эксперимент, когда готовилась к этой передаче.
0: Так.
1: Например, искусственному интеллекту предлагаешь фразу «А вот такой-то был ли чудаком?» Ответ всегда одинаковый. «Да!» Допустим, Феликс Мендельсон очень часто казался чудаком и выражал себя так. И это было... Буквально обо всех. То есть всех можно заподозрить слегка не в себе.
0: Даже и искусственный интеллект.
1: Да, даже его. Но если серьезно, вот мы сейчас вернемся к Петру Ильичу, у которого тоже были некоторые странности замечены. Собственно, вообще этой историей и этой проблемой люди же занимались со времен Сократа, и каждый говорил, гениальность и сумасшествие ходят рядом. И где та грань, где сумасшествие, где великое. А первый, кто вообще-то озадачился таким вопросом, именно гениальность и сумасшествие, это был некто Чезаре Ламброзо.
0: Да.
1: Венский психолог. Наверняка вы говорили это в предыдущей передаче об этом, да? Который первый выпустил такой труд и заподозрил всех. Буквально там, начиная от Ван Гога и, ну, просто фамилии не счесть. Просто в буквальных психических заболеваниях. Ну, а если принимать такие сведения, например, Фредерик Шопен страдал формой эпилепсии, и это сопровождалось видениями, он мог видеть призраков, духов умерших родственников, и даже, как ему казалось, чертей. Франц Шуберт, помимо разных его странностей, например, он очень часто специально не снимал очки для того, чтобы сразу же по пробуждению суметь записать музыку, которая пришла ему во сне. Грик, норвежский композитор, верил в талисманы свято и никогда не выходил на сцену, если он не погладит бронзовую лягушку, статуэтку. Там. Антонин Дворжак. Этого не знаю, странность это или не странность, но для композитора это странность так увлекаться поездами, что ежедневно ходить на вокзал, знать все номера поездов, знать лично машинистов, знакомиться с ними и так далее. Скрябин. Александр, тут полная фобия, боялся инфекции, постоянно мыл руки, и по стечению обстоятельств умер как раз от инфекционного заболевания. Шонберг, а вот этот товарищ, например, он боялся числа 13, следил, чтобы во всех его названиях произведений не было 13 букв. И когда ему было 76 лет, он объявил, что умрет в этом году. И так и случилось. Умер он 13 июля в возрасте 76 лет. Вот как этому. А еще был Рихард Вагнер. Вот у этого композитора был такой очень своеобразный принцип. Он принципиально не возвращал долги своим кредиторам.
0: Так.
1: И у него, естественно, были конфликты. А еще в своем доме на заднем дворе у него была вырыта могила для себя. И мало того, что он сам успокаивался, как бы приходя туда и размышляя о вечном, так он любил еще своих гостей туда привезти.
0: Тоже приводите?
1: Да.
0: Чтобы вместе поразмышлять.
1: Да, да, на экскурсию к своему месту будущего покаяния. Или, например, Йоганнес Брамс. Вот к нему он считал, что он не может творить, если он не почистил свою обувь. Только после чистки ботинок он садился за... Ну, или, например, Россини. Вот, правда, здесь вот, я думаю, странность это или завидная возможность. Он был настолько ленив, что часто писал свои произведения просто из постели, не выходя, так сказать, не вставая с постели.
0: Ну записывал, да, главное, записывал. Правильно, да, а то что же ж.
1: Ну, а, например, музыка Петра Ильича Чайковского, которую, конечно, нельзя упрекнуть прям совсем в таких явных безумных вещах. Хотя вы же знаете, что он был подвержен депрессии очень часто и в некоторые моменты своей жизни даже пытался покончить жизнь самоубийством. Для этого он зашел в холодную реку в надежде простудиться и умереть. Но этого не случилось. Все получилось в его жизни по-другому. И тут его можно не так явно как бы обвинить, не знаю, если это слово подходит вообще к великим композиторам, великим людям. Он просто был странный. Он был очень застенчив, очень не уверен в себе, как ни странно. И трудно, конечно, поверить, что он вот страдал от страха публичных, например, выступлений. Особенно дирижирования. Когда он дирижировал, он поддерживал свою голову левой рукой. Потому что совершенно был уверен, что в момент дирижирования она может у него отвалиться. А современные психологи тут же дали название этому явлению. Оно называется стеклянное восприятие тела, как стекла.
0: Угу, угу. Хрупкость.
1: Такой, хрупкость, да. Да. Ну, в общем, это действительно хрупкость, но только внутренняя, как мне кажется. Вот. Опять же, он настолько боялся критики, что после каких-то премьер своих сочинений или выступлений, которые так или иначе у него все равно встречались и случались, хотя, опять же, я вот перебиваю сама себя, он настолько был критичен к себе, что уговорить его выступить, особенно в качестве исполнителя собственных сочинений, было почти невозможно. Но это случалось. Так вот, после этих премьер он несколько дней не открывал газеты. Он настолько
0: был уверен в провале, да?
1: Да, да, был уверен в провале и болезненно воспринимал любую критику, что вот это вот так. А вы знаете, на меня лично произвело такое впечатление один факт, который я узнала о Чайковском. Вот представьте себе, значит, он вел очень удиненный образ жизни, в конце концов, когда он получил возможность жить в Клину с помощью Надежды Филаретовны фон Мек, которая предоставила ему возможность такую жить.
0: И тут ему повезло.
1: Да, повезло. Тем не менее, вот случился у него день рождения, а тогда же все-таки телефонов не было, да?
0: Еще нет.
1: Да. И, значит, и он является в Москву, приезжает в Москву и тихо сидит в своей квартире, не в своей, ну, где он снимал. Да. Причем это как раз нынче это площадь Восстания, и где находится музей Чайковского. И он находится в своей квартире, в надежде, что кто-то придет его поздравить. Но никто же об этом не знал, что он приехал. И он совершенно раздавленный и абсолютно в полной депрессии возвращается в Клин, где пишет там в дневниках вот это все. На меня, когда я узнала, это произвело просто неизгладимое впечатление. То есть это человек с душой ребенка.
0: Да, вот так, действительно, очень любопытный, скажем, поступок, да. Ждать, чтобы меня поздравили, специально убежав из того места, куда придут.
1: Да, да, да, да. Вот так.
0: Но знаете, я чуть-чуть, так сказать, продолжите сейчас перечень странностей. Я думаю, что в этом, конечно, какая-то закономерность есть, потому что, прежде всего, человек, который потом обозначит себя как... в общем, человек культуры, как художник, наверное, не может быть абсолютно полностью нормальным. Это входит, как говорится, в стоимость контракта. Потому что, просто человек, окей, создает некую норму. Человек искусства подчас, не всегда, но подчас ее как-то нарушает или как минимум ставит на грань, на проверку. Потому что просто так человек, создающий такие звуки, такие слова, такие картины, наверное, без последствий для организма это не обходится. Я что-то вспомнил историю про... Тут как раз, в общем, история довольно-таки занятная про Уильяма Фолкнера, который никаким делом не мог заняться, прежде чем начал писать и пить несусветно.
1: Тоже рядом.
0: То ли Хемингуэй Фолкнер, то ли Фолкнер Хемингуэй сказал, что я всегда знаю на любой странице, сколько к этому времени он выпил. Так вот, Фолкнер работал некоторое время на почте. Отличился он тем, что он практически всю корреспонденцию, которую как почтальон получал, выбрасывал в ближайшие урны.
1: Замечательно.
0: Я вот думаю, что это как бы... Черт возьми, это инфантильность такая, это странность такая. Я не думаю, что он злобно. Он просто понимал, что зачем ему это делать? Но ведь это же тоже взгляд на мир странного человека.
1: Конечно. Я вообще думаю, что, знаете, самое главное, то, что раздражает людей, вообще заставляет, раздражает, удивляет, не знаю так, заставляет приклеить вот этот вот ярлык безумия, это несоответствие чему-то такому,
0: что... Образу нормальности, так скажем.
1: Давайте так. Человек привык видеть то, что он привык. Он хочет видеть то, что он привык видеть. И любое несоответствие его вкусам ему не нравится. Вот и все. А дальше уже, насколько это все-таки задевает кого-то там, окружение какое-нибудь. Ведь, собственно, какая разница там, человек ходит неопрятный или опрятный? До какого-то момента, если он появляется в обществе, где это там не принято или неприятно кому-то, и тут же начинается. Или другие, любые другие проявления необычности, нетипичности, да, в том. Вот. А да. Если так, помните, как Алиса в «Стране чудес» говорила? Вы совершенно невозможны, вы совершенно чудовищный, вы сумасшедший. Но знаете, я открою вам секрет. Все хорошие люди такие.
0: И, наверное, все это применимо и к Льюису Кэрроллу, да. Вот, который... Он же сначала несколько раз маниакально сватался, к этой девочке, честь которой он сочинил. А потом, когда родители ему уже отказали и некоторым образом решительно, он стал сваться к ее сестре. То есть как бы изменилась диспозиция. Ну что это? Это вот такой, наверное, ребенок, который остается в художнике.
1: Наверняка, да.
0: Потому что без него художник не может. И тогда он проявляет... А проявляет он себя по-разному, не только в творчестве, но вот и в жизни. Такой странный.
1: Видите, еще хочется сказать. Вот Эйнштейн что говорил о себе? Я слишком, слишком сумасшедший, чтобы не быть гениальным.
0: Ну, в общем, это хорошая фраза,
1: мне
0: которая,
1: нравится.
0: Да.
1: Очень-очень. С Чайковским все как бы проще, а вот если бы был какой-нибудь конкурс на самых необыкновенных, самых неожиданных и самых, может быть, сумасшедших среди музыкантов, то я бы выделила два имени, одно из которых — Эрик Сати.
0: Да, расскажите немножко о нем. Мне просто пришлось читать тоже в одной из книг. Вот это да, странный человек.
1: Эрик Сати. Во-первых, вам, возможно, интересно будет, и, конечно же, вы об этом знаете, что он не только музыкант, но и, можно сказать, писатель.
0: Записные книжки у него были чрезвычайно интересные.
1: Не просто, а знаете, как они назывались? «Записки млекопитающего». А вот цитаты из этих... То есть, что из себя представляет эта книга? Это действительно записки. Это же не роман, не повесть. Это какие-то письма, отрывочные записи, часто на рукописях своих нот. Но они просто потрясающие. Тут вот нужно вообще подумать, где там грань провидения, да, и безумия. Например, сейчас мы это вот вам скажем. Например, кто такие... Вот цитаты из этих книг. «Пока я был молодым, мне все время говорили, когда вам будет 50 лет, вы увидите. И вот мне 50, и я ничего не увидел». Второе. «Лично я не хорош и не плох. Я, так сказать, колеблюсь. А посему никогда никому не причинял зла. Как, впрочем, и добра».
0: Окей, да, да.
1: А еще мне вот нравится вот это, вот просто гениально. Знаете, работа — это свобода. Свобода. Дальше многоточие. Других многоточие. Пока вы работаете, вы никому не докучаете. Многоточие. Не забывайте об этом. Понимаете? Можете сесть.
0: Окей, да, хорошо, это все, да, классно, классно. Он...
1: Да, что касается его музыки, то тут и музыкальная, музыкальный его язык — это полный слом общепринятого того музыкального языка, который к его времени творчества, его существования, в общем-то, был. Хотя, собственно, вокруг него были тоже такие новаторы, как Стравинский, Дебюсси, вся его шестерка, которую он некоторое время возглавлял, но недолго совсем. То есть, в принципе, вокруг него всегда были какие-то люди, а в итоге он умер в полном одиночестве и даже, можно сказать, незамеченным. То есть это человек абсолютное воплощение каких-то парадоксов и точка возмущения культуры, я бы сказала. Не только французской, но вообще всей европейской. Может быть, даже вообще как человеческого предприятия. Вот так вот. Он, как я сказала, дружил со многими людьми творческими.
0: Ничего страшного, ну, эфир есть, эфир, все в порядке.
1: Ну, в общем, короче говоря, самое главное, что он делал, это сопротивлялся условностям, рушил традиции, как мне кажется, и исходил из того, что вот необходимость вот этих традиций всегда нужно ставить под вопрос и начинать все заново. А уж если говорить о его привычках, то тут просто, например, ел он только пищу белого цвета. Ну, что это? Яйца, сахар, соль, рис, мякоть кокоса, перетертая курица вареная, то есть все только белое. И об этом он писал лично в своем эссе «День музыканта», где полностью все это описывал. Несмотря на вот эти все протесты против чего-то жесткого, чего-то навязанного, у него самого был жесткий расписание, жесткий распорядок дня. Оцените, пожалуйста. Подъем ровно в 7 часов 18 минут. Обед в 12 часов 11 минут. Ужин в 19 часов 16 минут. И отбой в 22 часа 37 минут. Но тут, конечно, стоит... Возможно, ему это помогало как-то... Не знаю, что сказать.
0: Я не знаю, что помогало ему это делать, но...
1: Это удивительно.
0: Могу только сказать, ну, телевизора не было, может быть, еще тогда что-то.
1: Может быть, так.
0: Так бы отбой был позже.
1: Дальше. Известно, что он коллекционировал зонтики. Не что-нибудь. И за всю жизнь у него накопилось больше сотни, и вот все они хранились у него в малюсенькой квартирке в пригороде Парижа, где он жил последнюю часть своей жизни, в абсолютном одиночестве.
0: Я где-то, прошу прощения, читал, что с друзьями он встречался где-то на площадках кафе, допустим, но никого никогда не приглашал к себе.
1: Никогда не приглашал, он жил абсолютным отшельником. Так, потом его одежда. Значит, у него было поначалу 12, не меньше, не больше, 12 абсолютно одинаковых серых костюмов. Я уж не знаю, как он их различал. В общем,
0: ну, можно же по бирке, первый,
1: наверное,
0: второй.
1: Да, тут уже истории нет. Но позже он все-таки как бы повернулся в сторону богемы и начал носить богемскую униформу того периода. Цилиндр, длинный сюртук, широкий галстук. В общем, тут как-то это все было. Свои партитуры... Возможно, что это один из немногих творцов, которые могли так написать свои партитуры, что доставляли счастье переписчикам. Они были каллиграфические. И писал он исключительно красными чернилами. Тоже, да, вот факт такой. Так, названия произведения. Ну, тут вообще названия были необычными. «Вещи, увиденные справа и слева без очков». «Засушенные эмбрионы», «Пять ухмылок или усы Моны Лизы». Я, очень интересно. Или вот, например, «Бюрократическая сонатина». Ну, тут, ладно, это можно, да?
0: Представляешь себе хотя бы, да.
1: А вот «Прелюдия в форме коврика» — это уже хочется услышать, правда?
0: А когда вы слушаете, например, как человек из мира музыки, вам что-то напоминает? Или это
1: нет,
0: тоже как блуждание сознания?
1: Серьезно, нет. Я просто восхищаюсь красотой. Вот если мы с вами послушаем, то это потрясающе. И это... Причем его вот эти последовательности, которые как бы блуждающие гармонии, ну, никак не, законами гармонии не обусловленные, потрясающей красоты. И Дебюсси взялся даже оркестровать его вот эти первые произведения, юношеские гносиены, гимнопедии, так назывались, да. Но, правда, он отказался, он сказал, что это невозможно. Клод Дебюсси, да, в будущем. Кстати, с Дебюсси они дружили. О, это редкий случай, потому что Сати как раз эпатировал публику тем, что доставалось от него критически эпиграммами и чем только невозможно. Вы же видите, насколько талант его был литературный. Он даже новые слова придумывал.
0: Прикольно.
1: Да.
0: Но просто мне было интересно, значит, видимо, человек писал музыку так, как он ее понимал и слышал, а название придумывал, что ли, от балды.
1: Ну, надо не знаю, насколько там...
0: Во всяком случае, ассоциация это не вызывает, там, коврик, например, или там...
1: У меня нет, да, абсолютно. Например, ну вот можно ли так назвать, вот смотрите, какие он фразы оставлял, как название чего-то будущего такого. Сейчас я постараюсь это произнести. Так, апокрифическая плавильня угрюмых монахов, аббатство мнимых затворников, надувание дуралеев.
0: Ну что, по-моему, он свое отношение к миру выражал. Вот
1: абсолютно,
0: этими названиями.
1: Да.
0: Да.
1: Классно. Вот, или, например, рассказ в одной фразе. Коварная лапа, выпучив глаза, пробралась на цыпочках и захватила сокровище. Просто же детектив в одной фразе, правда?
0: В общем, я понимаю, что это такой вот элемент гальского остроумия, такой вот странный чувачок на грани, да.
1: Ну, тем не менее... А, и еще по поводу музыки. Сам он лично, опять же, если верить вот этим запискам и эссе, считал, что он изобрел новый жанр под названием «Музыка для мебели». То, что нынче приглушенным фоном звучит в каких-нибудь супермаркетах.
0: А, вот это ритейл, да? Да, зона ритейл.
1: И когда он, собственно, хотел представить публике вот такой вот жанр, это даже это факт зафиксированный, то есть был концерт, перерыв, антракт, да, и он сел как топер в, где-нибудь, там, не знаю, в каком-нибудь заведении, начал наигрывать вот такую вот музыку, ненавязчиво, тихо, а публика уселась обратно в кресло и стала слушать. Говорят, что он вышел из себя, просто был разгневан и так далее. То есть его не поняли, а восприняли как серьезное музыкальное произведение. На мой взгляд, это так и есть. Это не то, что... Что такое серьезное? Это ценность, это совершенно что-то новое, открывающее нам невероятные красоты. А что такое гений? Это красота.
0: Согласен для с вами абсолютно.
1: Ну... Для меня. Кстати, вот вернусь к книге, для меня тоже кажется это так, насколько нужно иронизировать над тем, что вокруг тебя происходит, чтобы так разделить свою книгу, вот эту, записки млекопитающего, на три главы. Первая называется «Всем», вторая «Некоторым», а третья «Себе».
0: Ну, потихонечку мироощущение начинает вызревать и складываться.
1: Да-да-да. Ну и вот что. Первое некоторое, первое всем — это, в общем, то, что он даже не боялся иногда публиковать где-то в периодике, какие-то там модные журналы и так далее. Некоторым — это уже деловое частное послание разным адресатам. О себе... Это вот те самые записки о чем угодно, на чем угодно, на полях нотных рукописей или там на карточках, на бумаге и так далее. И это все было обнаружено, как вы понимаете, после его кончины и совсем не сразу было опубликовано. Но я могу себе представить, что испытали переводчики, которые переводили на русский язык этот текст. Скажите, как вы думаете? Это же... Ну, я даже просто не знаю. Я... Тут гениальные переводчики тоже.
0: Ну, да, потому что тут... Это, в общем, школа французского остроумия.
1: Да.
0: Это скорее... Он принадлежит таким, как Раймон Кено с его Академией словесности знаменитой. И это точка пересечения как бы музыки и уже поэзии. И традиции есть. И он, безусловно, ярок. Ну, причем в двух областях сразу.
1: Да.
0: Не только музыки,
1: да.
0: Но, безусловно, и литературы.
1: Да. Можно под конец его же, ну, под конец о нем, может быть, да, если мы переходим к другому.
0: Да.
1: У него фраза такая есть. Вы что предпочитаете, музыку или колбасные изделия? Ну и вопрос.
0: И это хорошо. Да. Потому что, если надо честно так себя спросить, вот, в какой момент бытия ты можешь в один момент предпочесть явно музыку, но в другой момент, в принципе, колбасные изделия
1: очень
0: победят.
1: Очень важны, да.
0: Мы послушаем немножко.
1: Давайте послушаем эту красоту «Гимнопедия».

0: В студии Наталья Коршунова, пианистка и организатор музыкальных событий. И вот если бы не она, когда бы мы послушали Рико Сати? Вот, ну, к чему бы мы его слушали? А сегодня повод есть, невероятно интересная история его причуд, смешанный с его гениальностью. И вот у нас появился повод послушать Рико Сати. Так что, Наталья, вы вносите в нашу жизнь новое, еще одну ноту. Да.
1: Ага. Ну, единственное, что я позволю себе сказать, что наверняка вы Рико Сати слышали не раз, и не два, и не три, потому что это музыка конкретно вот эта, по мнению интернета, считается самой популярной музыкой 20-го столетия.
0: Ну,
1: представляете? Ее, конечно, используют, естественно, во всех треках, во многих треках, к фильмам, спектаклям и так далее. Я на своем опыте могу сказать, я когда своим ученикам предлагаю это сыграть, они все узнают эту тему. И вот в конце там всегда пугаются одной единственной ноты, которая вдруг как-то нарушила некоторую гармоничность. То есть с процентностью 100% вот все время повторяется одна история.
0: Да, но хотелось бы же, понимаете, когда это просто слушаешь, да, мы все слушали, но мы же не знали, что это Сати.
1: Да.
0: А теперь-то мы готовы, теперь мы в следующий раз услышим, и любой сможет сказать: а, это Сати.
1: Это Сати, да. Главное не спутать Сати с Эриком.
0: Окей, да. мы подкованы, да. И это очень хорошо. Теперь мы идем к следующему гению и следующему сумасшедшему.
1: Ну, да, если плюс-минус, можно так сказать. Вообще, между прочим, вы знаете, психологи, там, не знаю, психотерапевты, или как их там называют сейчас, да, они готовы каждому вот такому гениальному навесить диагноз аутизм. По-другому никак, вот каждому. Но если так подумать, вот мы сейчас будем говорить о великом Глене Гульде, которому так вот уже посмертно присвоили это звание «великий аутист», да?
0: Вот. Я думаю, что если ты не аутист, то ты не художник.
1: Ну, что-то в этом
0: плюс-минус
1: духе, да,
0: да,
1: да. А вот если мы сейчас посмотрим, вот то, что касалось необычным еще во время Гульда, это всего лишь 20 век, не так далеко, то сейчас это уже совершенно нормальная история. Может быть, это, кстати, распространение аутизма среди человечества. Хотя, да. Знаете, кстати, у Сати тоже фраза мы сейчас. Я не знала, что она принадлежит ему. Чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак.
0: Ну, эту фразу приписывают разным людям, но вполне возможно, что именно он первоисточник.
1: Да. Ну, в общем, в данном случае, если считать за аутизм нежелание выходить из собственного внутреннего мира и вообще мира того, который человек вокруг себя создает, то...
0: Тонкая грань между социопатией и аутизмом.
1: Да.
0: Я бы так сказал.
1: Да. Ну, поэтому...
0: Потому что аутист погружается в себя, социопат не любит мир и отгораживается от него. Но способ отгораживания не столь важен, просто художнику нужно одиночество.
1: Ну, давайте спросим друг друга, например, есть ли такие черты у вас или у меня? Я подтвержу.
0: Да, так что все есть, это нормально. Художнику нужно некоторое отчуждение.
1: Я не буду говорить по поводу того... То есть, знаете, можно тут как простую афоризм как-нибудь там перейти. Делать. Гений может быть сумасшедшим, а вот сумасшедший отнюдь не каждый может быть гением. То есть так, и аутист. Гений может быть аутистом, а не каждый аутист.
0: Знаете,
1: гений.
0: Это прекрасная фраза. Не всякая селедка рыба, но не всякая рыба селедка. Приключения капитана Врунгеля, классика.
1: Замечательно, классика. Ну и так, великий Глен Гульд. Тут я уже сказала, что если бы конкурс мы объявили на самого необычного музыканта 20 века, то я уверена, что первое место вот у этих двух людей они бы разделили. И, скажем так, еще раз первое место — Глен Гульд. Ну что, начнем с необычных проявлений его, скорее всего, да, потому что гениальность его интерпретации и исполнения как музыканта, тут уже нечего даже и говорить. А вот, да, выражал он себя в обществе каким-то таким необычным образом. Ну, например, прежде всего, он боялся и холода, и жары одновременно, но при этом всегда очень тепло одевался. и играл на сцене почти в пальто, можно сказать. Очень часто даже надевал такие обрезанные перчатки на руки. Ну и что? Вот я скажу сейчас.
0: Хуже ж не стало.
1: Во-первых, это, а второе, если я его так понимаю, как никто. То есть у меня какая-то тоже вот такая, понимаете, организация психофизическая. У меня мерзнут руки от волнения, там, от чего-то еще. Я готова надеть на себя все, что угодно, под кондиционерами, лишь бы только было, не страдало качество исполнения, да?
0: Конечно, да. Ну, понимаю, да.
1: Так что при этом сам Глен Гульд, ну, так, образно, кстати, он тоже и писал и музыку, и литературу, небольшие такие эссе и так далее, и даже фильмы снимал, разносторонний был. И он выразил где-то свое такое потаенное желание, что он всегда стремился на север. Для него, ну, как вы знаете, это канадский пианист.
0: Да.
1: Он родился в Торонто и умер там же. И, в принципе, не самая теплая страна, Канада, сама по себе, да. Вот, но там есть совсем холодные вещи, холодные места. Территории, места, да. И вот для него вот этот север, это как какая-то чаша Грааля была все время. Странно себе представить, что человек так боящийся холода, сквозняков и простуд, и все на свете, инфекции в том числе, вот так стремился именно на север. То есть, возможно, что это недостижимая звезда, да, какая-то такая. Но и, честно говоря, если так вот художественно переосмыслить его творчество, я бы такое именно характеристику для него, для его игры и придумала, что-то такое, свет далекой звезды, сияние невозможной чистоты, вот что-то в этом духе, ну, простите за такие вещи, но что-то отдаленно напоминающее северное, неприступное, недостижимое, вот такое сверкающее, совершенно отчетливое, хрустальное, вот для меня это вот как-то так. Вот. А насчет того, что он боялся и инфекции, вообще, между прочим, избегал всяческих контактов, и тоже самое.
0: Насколько я знаю, он больше предпочитал записываться в студии, чем давать концерты.
1: Да, и это история, которая вот сейчас, ну, совершенно никак не удивительна, абсолютно. Это просто в то время, когда еще только было становление звукозаписи, он, конечно, сделал настоящий прорыв, и он, собственно, звукозапись сделал искусством. И это те образцы исполнения, ну, прежде всего, конечно, Баха и другой музыки, которую он записывал в студии, это и есть образцы, это шедевры. Он абсолютно... Вот я полностью с ним согласна. Я вообще не понимаю, где здесь странность. Но тогда это казалось странность. В возрасте 32 лет, на самом пике своей карьеры, как вы понимаете, хорошо зарабатывающий, не просто хорошо, а очень хорошо зарабатывающий человек на концерте, на концертах отказывается от публичных выступлений, запирает, можно себя сказать, в студии и счастлив. Счастлив, потому что он погружен в звуки и именно в ту красоту и достигает того совершенства, которое нельзя достичь. Чаще всего нельзя достичь при публичном исполнении сочинений. Но это факт, действительно. И именно, кстати говоря, это уже такое, я немножко перекидываюсь в мысли, но вот, например, чем так поражают сейчас выдающиеся исполнители, что их игра, как вот часто, да, говорят, это на запись. Вот так, да? Это на запись. То есть это безупречно, безукоризненно, это потрясающе. Это невозможно повторить, действительно так. А это на века ограненное, хрустальное бриллиант, которым любуются поколения, и это просто прорыв, и за это большое спасибо аутисту Глену Гульду. Вот так вот я бы сказала.
0: Вообще, правильно? Если честно, на секунду только, перекличка, конечно, очень явная. Сати сделал из своего дома крепость, Гульд из своей студии.
1: Да.
0: Сати писал достаточно насмешливое послание миру, и Гульд отстранялся от этого мира и перестал с ним общаться.
1: Ну и тоже, между прочим, одно из сочинений Глена Гульда так и называется «Вы что, хотите написать фугу, не так ли?» Так что
0: Нормально, нормально.
1: Вот. Ну, и, собственно, я больше особых таких вот странностей. Например, все говорят, он грел руки в горячей воде перед выступлениями. Ну.
0: Окей.
1: Окей. Во-первых, тогда наверняка была проблема с кондиционерами, и не всякое помещение концертное было теплым, я так думаю. Во-вторых, у него наверняка была такая же, как у многих, тонкая психофизическая организация, которая требовала разогрева рук вот таким вот образом. Это, конечно, очень действенный и фантастически эффективный способ
0: то есть,
1: для музыканта.
0: Вообще это как бы принято, да? То есть, ну, для некоторых, кто
1: очень часто.
0: А что, теплая рука?
1: Да, есть такие счастливцы, исполнители, у которых всегда теплые руки. Я знаю таких. Очень многих просто вот повезло, понимаете?
0: Так.
1: Да, никому там. Ну, то есть и таким людям не надо, называется у нас, разыгрываться. А многим надо разыгрываться долго, чтобы приобрести вот эту вот гибкость. А на самом деле физиологически все очень просто. Должно быть свободное кровообращение, правильно? Ну, вот и все. Без всяких зажимов и охлаждений. Холодными руками мало что люди могут сыграть. И эта проблема настолько повсеместная. Другое дело, откуда она берется. Вот у кого-то это именно психологическая проблема, боязнь сцены.
0: Кстати, это вообще, вот это, мне кажется, очень
1: мощно. Это особая тема для разговора. Мы
0: безусловно,
1: можем
0: потому что, да. ну, действительно, люди ведь разные. Помните, мы когда разговаривали с вами на полной иллюминации, я говорил о конкурсах, я говорил о тех вещах, когда проверяется не столько блеск мастерства, а крепость нервной системы. И вот тут, я не знаю, это очень такая...
1: Кому... Ну, собственно, вот Гленн Гульд, вот он именно такой, он ненавидел концерты. Он самое, вот прямо говорил, он не любит выступать перед публикой. Хотя, как любой музыкант, естественно, нам кажется, мечтает о высказывании, ну, с помощью музыки, да, с помощью звуков. А он мечтал о том, чтобы им никто не мешал высказываться вот так вот. Вот. И вот его, собственно, концерт — это что? Это почти соревнование. Если конкурс соревнования — это однозначно, а концерт соревнования, в общем, со своим состоянием, и публика тоже иногда бывает так мешает, то там кто-то аплодирует. Кстати, да, и Гленн Гульд в то время, когда он еще выступал, он запрещал публике аплодировать. Не просто между частями, а вообще во время концерта.
0: Сбивалась с тонуса.
1: Да, да, вот так вот.
0: Я только думаю,

0: да? Я говорю не о скрипачах и виолончелистах, а о пианистах. Это что это действительно, это та прихоть, которую не все могут себе позволить, но тем не менее. Эта прихоть исполнима. Привезти с собой стул на любой концерт было реально. Но стул, который хранится сейчас в Национальной библиотеке Канады, как музыкальная реликвия, представлял из себя продавленное старое сооружение, которое ему сделал или подарил, ну, не знаю, ну, вряд ли сделал, подарил, во всяком случае, еще отец. Представляете, да? И вот всю свою творческую жизнь, включая записи, Глен Гульд именно на этом стуле. Это талисман, я думаю, только так. Но стул-то и скрипел, и шатался, и вообще высотой был 33 сантиметра. Самое главное, что удивляло всех. Тут уже физиологические особенности. Собственно, я вот вспоминаю, например, свои ранние годы обучения. Я помню, как моя учительница, тогда только-только можно было что-то там увидеть по записям и посмотреть, как это, собственно, выглядело. Она просто закатала глаза. Как это возможно? Это же не, это посадка невозможная. Это кисть ниже клавиатуры. Совершенно. Ну, между прочим, сам Глен Гульд, он тоже, конечно же, наверняка отвечал на такие вопросы. И, насколько я знаю, один из его педагогов, который прививал ему именно чувствительность кончиков пальцев, которая позволяет добиться вот этого хрустального, совершенно обособленного звучания каждого звука, в общем, она достижима именно с такой посадкой. Ну, я не буду вас сейчас, да, так сказать, в такие профессиональные вещи. Ну, то есть это действительно необычно. Больше я такого не знаю, не видела никогда в жизни, и с тех пор никогда не встречала.
1: Ну, тут же что хорошо, результаты сами за себя сказали, как бы, кому дело до его.
0: Да. В общем, на самом деле, когда мы вот с вами послушаем запись, которую мы приготовили, там слышно будет этот скрип стула. Это просто уникальная запись, которая мне попалась. А также слышно пение самого Глена Гульда, который... Это было его отличие.
1: Я когда слушал, я думаю, черт, что такое? Кто поет?
0: Дело в том, что эта история... Он пел всегда. Больше ли... Вернее, тише ли, громче ли. Всегда сопровождал свое выступление, свое исполнение... погружение в музыку настолько, что он подпевал себе разные подголоски и так далее. Как дирижер, как художник, который творит сейчас, прямо сейчас, в эту секунду. Дирижировал подчасти, когда, например, одна рука играет, второй рукой он дирижировал. Он мог, это уже независимо от исполнения, он просто, когда читал какую-то книгу, он мог тут же переключиться на чтение этой книги вслух совершенно, да, то есть это, собственно, когда психотерапевты говорят и пытаются изучить природу гениальности, они подчеркивают, что вот такая концентрация, фокус, гиперфокус на собственном деле — это вот признак гениальности. Ну, будем считать, что это вот оно и есть. Все, ничего нет вокруг, есть только музыка.
1: Ну, наверное, степень приближенности к этому состоянию и характеризует гения. И,
0: ну, конечно.
1: Не всем дано так сконцентрироваться.
0: Конечно, конечно.
1: А я-то, значит, слушал, ну, как человек бесхитростный и музыки туповатый. Я, значит, думаю, что такое? Что это? Ну, запись. Ну, вроде же вы давали записи, и она скачала, все нормально.
0: Да, да,
1: но кто поет, черт возьми?
0: Он же поет, да. И это совершенно уникальная запись, которую мы потом послушаем. Но... Вы же представляете, что в тот момент, когда он еще сам не делал записи, а записывался ну, везде, на фирме Sony и так далее, какие неудобства он доставлял звукорежиссерам? Они пытались это дело приглушить, вырезать и так далее. Это очень мало поддавалось возможности. В общем, практически... Ну, есть записи, конечно, которые более-менее так очищены. Да, там ранние, может быть. Кстати, по поводу ранних и поздних. Вот известно, что для меня это какой-то символ. Его любовь, даже не скажешь, его поклонение творчеству Иоганна Себастьяна Баха — это любовь вся его жизни, всей его жизни. И его самая первая запись, и самая последняя запись, которая сделана не им, а...

0: студии звукозаписи, именно Гольдберг вариации. Вот такая арка. Тоже никто не заставляет художника что-то любить, а что-то не любить, правильно? Да, он сам выбирает это. Ну вот Гленн Гульд не питал расположение к музыке романтиков. И даже Моцарта, между прочим, не очень уважал. Хотя все это есть, я даже слышала. Вот, то есть это все то же самое, что мы говорили о предыдущем авторе, да? Да, да, да. Ну, скажем так. Он не боялся вообще идти поперек общепринятого.
1: Вот это черта гения, конечно.
0: Да, наверняка. Чего бояться? Он шел, как он мог, а мог прекрасно, да, замечательно, так, как не может никто. И есть, например, история, когда великий дирижер Леонард Бернстайн выступал вот в живом концерте с солистом Гленном Гульдом, в исполнении Гленна Гульда и сопровождении оркестра под управлением Бернстайна должен был прозвучать первый концерт Брамса. Первое, что сделал маэстро, обратился к публике с длинной речью, но смысл этой речи был такой: вот все, что вы сейчас услышите, не имеет ко мне никакого отношения, но я настолько уважаю маэстро Гленна Гульда, что, значит, позволяю ему сыграть вот как он может, как он хочет.
1: По-моему, это блестящая история. Мы здесь, просто здесь истекает время, и оно останавливает рассказ Наташи. В общем, ну, мы всегда можем продолжить, и, наверное, так и сделаем. Огромное спасибо пианистке, организатору музыкальных событий Наталье Коршуновой. Будем слушать Гленна Гульда.
0: Обязательно.
1: В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. И все, слушаем напоследок. Всем всего наилучшего. Пока.
0: Всего доброго, Гульд.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, с вами Таня Барская. Сегодня тема программы «Это моя страна» — израильский фолк-дуэт, который действовал с 1957 по 1993 годы. Дуэт этот состоял из вокалиста Бенни Амдурского и гитариста и вокалиста Исраэля Гуриона. Дуэт был более чем любим, популярен. Назывался он «Мандрагоры», «Адудаим». Собственно, название этой группы «Дудаим» происходит от еврейского слова, которое обозначает растение «мандрагора». Произрастает оно как раз в Средиземноморском регионе. Как я уже сказала, дуэт этот был образован в 1957-м, когда Бенни Амдурский и Исраэль Гурион встретились на одной из вечеринок. Она проходила в Иерусалиме. С тех пор они пели вместе. Первый их альбом вышел в 1957 году и назывался «По одной из песен», которые, кстати, в Израиле с тех пор просто обожают. Вы эту песню, безусловно, слышали. Мы ее услышим и сегодня. Это называлась песня «Эрев Шель Шошаним». Включала это одноименный хит. Другим хитом с того же альбома была песня «Тапо Хинени». Она была позже записана на другом альбоме. Уже буквально через 2 года после начала совместного творчества, работы, они совершили турне по Европе и США с большим успехом, записали несколько альбомов во Франции и в Соединенных Штатах Америки, где, в общем, пришлись ко двору и их очень и очень полюбили. Итак, мы слушаем «Мандрагоры», «Адудаим».

60-е годы, скорее во второй половине 60-х, Беньям Дурский и Исраэль Гурион очень тесно сотрудничали с Ариком Эйнштейном и с трио Моста Яркон, Гешера Яркон. Уже в августе это трио было приглашено выступить на израильском тематическом шоу в парижском зале «Олимпия», замечательном зале. Выступление это в итоге привело к заключению контракта на 2 альбома с продюсером из Франции. В сентябре 1965 года трио выпустило свой 2-й альбом. Называлась это «Новая программа» на иврите, после чего уже в качестве трио они отправились в турне по Европе, очень успешным, так же, как и турне дуэта. В январе 1966 года вот это трио было признано лучшей развлекательной группой на премии, которая называется в Израиле «Кинор Давид», «Скрипка Давида».

Что происходит дальше? В 1973 году они объединяются с женским дуэтом Сьюзен и Френ, которые привезли тогда из Канады популярный и набирающий больше популярность фолк-стиль, выпустили альбом «Радуга», в который вошли британские и американские народные песни, которые перевели на иврит. Это был 1973 год. Далее становится популярным их альбом 79 года под названием «Они едут и поют», который тоже организовал, можно сказать, продюсировал Мати Каспи.

0: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
1: 70-е годы. В 70-х годах Адудаим снова начинает работать дуэтом, выступает дважды на фестивале израильской песни. Они занимают там первое место в 1972 году вместе с Джози Кац, исполняя песню «Тов ли лашир». В 71-м они выпускают альбом «Мир в черном-белом», который организовал, аранжировал Мати Каспи, хорошо нам знакомый. И то, что они работали вместе с Джози Кац, было прекрасно, потому что в итоге Бенни Амдурский, которому было, в общем, довольно тесно быть только дуэтом, вместе с Исраилем Гурионом и с Джози Кац тогда организовали трио «Хороший, плохой и девушка», «Атов», «Ара», «Уанаара». Сегодня мы услышим их песни тоже.

Интересно развивалось дальше их совместное творчество с еще одним замечательным израильским коллективом, о котором мы говорили не раз, который назывался в переводе на русский «Пригороды», «Лепарварим». В 1985-м они выпускают совместный альбом, который называется «Адудаим и Апарварим вместе». И вместе отправляются в успешное национальное турне. В 1988-м они выступают на мероприятии, которое посвящено уже 30-летию группы, в клубе «Хамам» в Яффу под руководством Дэнни Робоса. И снова выступают там же уже с известнейшим испанским певцом и музыкантом Пако Ибанесом, отмечая 50-ю годовщину гражданской войны в Испании. Так было принято, они специально собрались к этой дате. Последний альбом их, который назывался «Это не тот дом», был выпущен в 1990-м. В него вошли песни Шалома Ханоха, Денниса Андерсона, Боза Шараби и Коби Лурии.

группы The Dudaim. Это был 2013 год, и он сразу получил израильскую премию «Золотой альбом». Думаю, что стоит знакомиться в данном случае сегодня, и не только сегодня, нам с песнями этой группы. По этим песням хорошо чувствуется атмосфера тех десятилетий, когда Бени Амдурский работал только с Исраэлем Гурионом, потом вместе они работали с Ариком Эйнштейном, Мати Каспи, Джуди Кац и многими другими израильскими музыкантами, чувствовать эту атмосферу, чувствовать иврит разных десятилетий и проникаться, наверное, влюбляться все больше в нашу замечательную страну. Адудаим.

Еще в 1913 году Анна Ахматова написала: «Пусть когда-нибудь имя мое прочитают в учебнике дети». А кто-то, услышав это имя, конечно, вспомнит: «Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки». А кто-то, конечно, вспомнит сразу: «Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда». И много-много прекрасных строчек. Одно из, наверное, любимых многими, мной точно, стихотворение «Приходи на меня посмотреть». Елена Камбурова.

Анна Ахматова родилась под Одессой, в местечке с красивым названием Большой Фонтан. Ее отец Андрей Горенко, морской инженер, капитан второго ранга в отставке. Мать вела род по женской линии от татарского хана Ахмата. И именно эту фамилию, как вы догадываетесь, выбрала Анна Андреевна Горенко, начиная подписывать именно так стихи, которые писала с 11 лет. Через год после рождения Анны семья переезжает в Царское село под Петербург. Удивительное место, как вы знаете, пронизанное поэзией, Пушкиным. Казалось, в этом месте уже в воздухе витают рифмы, и на лицейские гимны все так же заздравно звучат. Здесь она становится ученицей Мариинской гимназии. В 1904 году ей всего 14, и она знакомится с 17-летним Николаем Гумилевым, который влюбляется в нее сразу. Он понимает, отныне навсегда эта девочка становится его музой, его прекрасной дамой, ради которой он будет жить, писать стихи и совершать подвиги. Он даже предлагал ей руку и сердце 4 раза. В нашем эфире трио «Меридиан» на стихи Анны Ахматовой.

«Смятение». Это произведение Ахматова написала в 1913 году, а через год издала его уже во втором сборнике под названием «Чётки». В нем поэтесса словно бусина перебирает душевные переживания, и стихотворения ее звучат сосредоточенными, как молитвы, сдержанными. Она предпочитает разговорную речь, стремится быть более лаконичной, более точной в деталях. И в ее сборнике отразилось, как часто это случается, ее личная жизнь в те два года. «Смятение» перекликается с одноименным произведением Александра Блока. Исследователь творчества Ахматовой Вадим Черных вообще считал, что любовной лирике Блока был созвучен весь сборник целиком. Песню на стихотворение Ахматовой «Смятение» сочинил Давид Тухманов.

Исполнительница полна любви. Таково ее имя. Профессиональная. И следующая песня вам будет хорошо известна. Песня «Последней встречи».

Анна Ахматова прожила долгую жизнь, непростую жизнь, написала множество совершенно потрясающих стихотворений. Многие пытаются составить некие подборки, чтобы хорошо было видно, как она, Анна Ахматова, эволюционировала от своих ранних стихотворений к поздним. С другой стороны, читатель, который не может оторваться от вот этой магии, от рифмы, от мыслей и философии Анны Ахматовой, получает представление об ее творчестве, о том, как вообще сложно устроено единство, где ранние стихи отражаются в поздних и наоборот. Очень много стихотворений, о которых хочется вспомнить. И уже в стихотворениях своей первой поэтической книги, она называлась «Вечер» и вышла в 1912 году, она уже выработала свою легко узнаваемую манеру. Одно из самых известных стихотворений той книги «Вечер» было датировано январем 2011 года. «Сжала руки под темной вуалью». Я думаю, что вы его помните. Конечно, это стихотворение, его хочется слушать, его хочется перечитывать. Вот это важно. И тут все приметы ахматовского стиля. Будущего, хочется сказать, но это самые ранние стихотворения. Этот текст построен как новелла, в которую легко выявить, найти, узнать завязку и кульминацию, и развязку. Все это есть в нескольких строчках уже. И, конечно, главное, что почти все эмоции переданы через внешние признаки. Сжала руки под темной вуалью, в страшном волнении. Я сбежала перил, не касаясь. Уйдешь, я умру. То есть каждая строчка, каждая метафора – это так красиво. Как забуду, он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот.

1935-40 годах Ахматова написала основную часть поэтического цикла «Реквием», в котором она, думаю, что вы знаете об этом, рассказывала о страшном времени, о страшных годах сталинских репрессий, совмещая личную ноту, поскольку именно в этот период были арестованы Лев Гумилев, ее сын, и муж Николай Пунин, с удавшейся попыткой заговорить от лица всех тех женщин, у которых тогда, конечно, были отняты близкие люди, отцы, сыновья, мужья, братья. Может быть, у нее это удачнее получилось в стихотворении 39-го года из вот этого цикла «Показать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской веселой грешнице, что случилось с жизнью твоей, как 300-я с передачею под крестами будешь стоять и своей слезою горячую новогодний лед прожигать. Там тюремный тополь качается, и не звука, а сколько там неповинных жизней кончается». Первые четыре строки здесь откровенно ею адресованы читателям из того круга, которыми были близкие друзья. И если про статус, особый статус царского села в поэзии, в ее личной жизни хорошо знали поклонники и предыдущих ее стихотворений, то вот в ипостаси любимицы всех друзей или веселой грешницы, насмешницы, Анна Ахматова тут являла себя только с лично знакомыми людьми и, конечно, далеко не со всеми. И надо сказать, что чем откровеннее она была в первых четырех строках стихотворения, обращаясь к адресатам из близкого круга, тем явственнее во всем остальном она апеллировала к широкому кругу читателей. Более того, в конце этого стихотворения уже какой-то отыскивается, можно сказать, подтекст. Известный тюремный романс «Воскресенье, мать-старушка» был такой. Говоря о перекличках стихотворения с этим романсом, надо, наверное, еще сказать, как пишут знатоки творчества Анны Ахматовой, не только на какие-то мотивы свидания со Львом Гумилевым, с ее сыном, тюремные передачи, слезы матери, но и присутствующий в том романсе мотив звезд, которые становятся свидетельницами страшного приговора. Когда приговор читали, знают звездочки одни.

В статье, которую я однажды прочла, ее автором был литературовед Олег Ликманов, я однажды прочла довольно интересное замечание. Хотя одновременно с Ахматовой и даже чуть раньше нее со своими стихами в печати дебютировало сразу несколько женщин. Это были, конечно, Марина Цветаева, Мария Моравская, София Парнок, «Любовь столица» и другие. Анна Ахматова могла утверждать, что именно она в 1910-м и далее, именно она и стала в глазах читателей идеальным воплощением женщины-поэта. В поздние годы автора «Реквием» или «Поэмы без героя», то есть ее произведений, стали часто раздражать подражательницы, а они были. Анну Ахматову это раздражало, это отмечают многие исследователи ее творчества. И в качестве образца подражательницы выбирали стихи как раз начала 10-х годов, то есть те, которые она сама уже переросла и не любила. И в итоге летом 1957 года это раздражение вылилось в 4 вызывающие строчки, своеобразную эпиграмму. Она опубликовала это четверостишее в 60-м в итоге году, так что его могли, конечно, принять на свой счет или не принять. Не только тогда Белла Ахмадулина или Юлия Друнина, но и Лилия Юрьевна Брик, которая в знаменитом томе «Литературного наследства» напечатала со своим предисловием письма к ней Маяковского. И, кстати, Есенин называл шутливо Лилию Брик Беатрисочкой, приравнивая Маяковского к Данте. Так вот, почему я это все говорю? Эпиграмма, которую написала Ахматова в адрес подражательниц, выглядит так. «Могла ли Биче, словно Дант творить, или Лаура жар любви восславить? Я научила женщин говорить, но, Боже, как их замолчать заставить?»

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

И снова глазам подступает белая мгла. Ну что ж, наше дело такое, плывите парусные, может и вправду земля кругом.